0: для 6 тысяч рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницы и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
1: Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Сколько?

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
2: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама.

0: кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
2: Так звучит наше.
3: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считал.

0: Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Свод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до доски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницы и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
5: 00 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором ВГТУ Дмитрием Проскуриным. Ректор сообщил, что в ВУЗе около 6 тысяч бюджетных и контрактных мест. Открыты новые специальности – городской ландшафт и система управления АЭС. ВГТУ сотрудничает со стратегическими партнерами Нововоронежской атомной станции КБХ. В профориентации задействованы сотни школ, более 7 тысяч школьников участвуют в олимпиадах ВУЗа, около 5 тысяч занимаются в инженерных классах. Участники СВО обучаются по программе ДПО – инженерное направление беспилотной системы. Их дети пользуются льготами. Для повышения производительности труда создан специальный центр. Работают 4 инженерные школы по радиотехнике, строительству, энергетике и дорогам. Губернатор и ректор также поговорили об имущественном комплексе ВУЗа, о подготовке к юбилею и развитии систем искусственного интеллекта. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил высокий промышленный потенциал региона и рассказал о посещении частного индустриального парка «Перспектива». За годы работы площадка объединила более 170 компаний-резидентов, создала свыше 1500 рабочих мест и стала точкой роста для малого и среднего бизнеса, написал глава региона. Предприятия парка работают в сферах АПК, металлообработки, деревообработки, логистики и пищевой промышленности. Особо Александр Гусев выделил завод «МИК» с полным циклом металлообработки. В планах расширение до 300 резидентов и создание более 6 тысяч рабочих мест. Уверен, что такие площадки формируют промышленное будущее региона, подчеркнул губернатор. Воронежская и Гомельская области обменялись опытом развития территории, поддержки гражданских инициатив и сохранения исторической памяти. Министр внутренней политики Лена Дерганова назвала встречу «живым мостом доверия». Подчеркнула, что такие форматы позволяют перенимать лучшие практики и находить нужные точки сотрудничества. Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области Евгений Черков рассказал, что с 2015-го при поддержке Ассоциации реализованы 1000 общественных инициатив на сумму свыше 1 миллиарда рублей, включая благоустройство памятников и аллеи памяти. Белорусские коллеги представили конкурсный механизм софинансирования местных проектов. Участники также обсудили молодежные патриотические проекты и благоустройство городов. Достигнута договоренность о продолжении обмена лучшими муниципальными практиками. Продолжается голосование за общественное пространство в Воронежской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 140 тысяч жителей. Всего представлено 39 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи волонтеров. Губернатор Александр Гусев призвал жителей участвовать в выборе территорий для благоустройства. В 2025-м было выбрано 11 объектов победителей, среди которых набережная Артамонова в Воронеже и набережная в Семилуках. И последнее. В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары тибетских яков родился детеныш. Пол малыша пока не установлен, но сотрудники зоопарка отмечают, что он растет жизнерадостным и любопытным. Посетители уже могут увидеть пушистое пополнение на лесной территории. Яки рождаются в питомнике не впервые. В 2020, 2022 и 2024 годах здесь также появлялись детеныши. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах ребит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: наше радио.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экология. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Региональная образовательная программа «Герои земли Воронежской» продолжает работу в межмодульном формате. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Александр Гусев. Участники проекта уже продемонстрировали отличную вовлеченность. Сейчас наша общая задача – сохранять набранный темп. Следующим принципиально важным этапом обучения станет детальное изучение антикоррупционных стандартов поведения. Лекция по этой теме пройдет на площадке Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Уверен, глубокий разбор юридических и этических норм поможет слушателям детально освоить материал, подчеркнул Александр Гусев. До старта 4-го очного модуля остается чуть более месяца. График подготовки плотный и интенсивный, поэтому расслабляться нельзя. Желаю всем участникам продуктивной командной работы и успешной учебы, резюмировал глава региона. В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума принимает участие делегация Воронежской области. В первый день работы форума прошла встреча с представителями Республики Ангола из Южной Африки. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр экономического развития Людмила Запорожцева, министр здравоохранения Игорь Банин и чрезвычайный полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации Агушту Дасилва Кунья. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, АПК, строительство. Воронежская область уже готова поставлять в Республику Ангола минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства страны, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. После переговоров стороны договорились развивать партнерские отношения между Воронежской областью и одной из крупнейших провинций Анголы. Кроме того, была достигнута договоренность о визите ангольской делегации в Воронежскую область. В Воронежской области самыми востребованными работниками мая стали операторы производственной линии. Компании искали более 1400 таких специалистов и предлагали ежемесячную оплату труда в 73 тысячи рублей. Второе место занимает разнорабочие, 900 вакансий. Сотрудникам готовы платить 123 тысячи ежемесячно. На третьей строчке рейтинга востребованности расположились менеджеры по продажам, для которых было открыто 600 новых рабочих мест с зарплатой 87 тысяч в месяц. Результатами исследования поделились специалисты рекрутингового сервиса. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель. Звуки Му. Имя.
1: Александр Лепницкий.
0: Легенда.
2: Когда мы с Мамоновым весной 83 года решили твердо создавать группу, которую еще, я помню, названия тогда не было. Петя его принес чуть позже, как бы вот как-то он вошел в эту комнату и говорит, как вы считаете, звуки Му? Мы говорим, отлично. То есть у него оно было, но он его, скажем так, не озвучивал какое-то время. Наверное, чтобы не сглазить там. Когда он уже просто понял, что группа есть, он это название зафиксировал.
0: Звуки Му.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Драматикс.
0: Имя.
1: Екатерина Бардыш.
0: Легенда.
2: В 2015 году я решила, что пора выпускать собственную музыку, но у меня тогда не было названия на тот момент. И я обратилась к своему мужу Алексею Полищуку, он же Beatmagic, у которого с неймингом никогда не было проблем. И вот он сказал мне: «Катя, мне нужно от тебя теги, какие-то мысли, что ты хочешь в этом нике услышать, увидеть, на что мне отталкиваться». Я ему сказала, что я драматическая

0: актриса, я очень люблю барабаны, я очень люблю музыку там и стиль в стиле «Матрицы», люблю драм-партии и драматичность музыки. На что он посидел где-то вечерок или день и принес мне листок. На листке было куча названий, наименований, и там я увидела «Драматикс». Мне очень понравилось сразу же, и я выбрала себе именно этот никнейм. С тех пор я гордо ношу этот ник «Драматикс».
1: «Драматикс». Все.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: MP3.
0: Имя.
1: Александр Канвисер.
0: Легенда.
2: В русском языке примерно 200 тысяч слов. Для общения этого достаточно, а вот для нейминга маловато. Групп, короче, сотни тысяч, и каждую надо как-то обозвать. Причем название совершенно не обязательно как-то соотносить с творчеством группы, с ее текстами и прочей концептуальностью. Люди просто берут словарь и листают. Нашлось свободное слово. Хватаешь побыстрее, лишь бы другие не опередили. Кончили существительные, разобрали все остальные части речи. Но сундучок не бесконечен. Потом закончились и цифры. А музыкальные группы продолжали создаваться. Что делать? На помощь пришли аббревиатуры. И когда у меня возникла необходимость придумать название для своего тогда еще сайт-проекта, я выбрал модное созвучие MP3. Тут надо уточнить, что действительно тогда это было модное и очень свежо звучащее слово. На тот момент о том, что это какой-то сжатый формат музыки, знали единицы. Персональные компьютеры были еще не у всех, а мобильные телефоны только у малиновых пиджаков. Первый раз это понятие я услышал или увидел в рекламе американского газированного напитка. Там MP3-плеер можно было получить в качестве приза, если выпьешь 3 канистры или что-то типа того. Короче, слово было отличным, модным, молодым и отлично орущимся на концертах стадионом фанатов, потенциальных. Всем оно понравилось, и одной творческой единицей на просторах Родины стало больше. Когда уже интернет из чуда для избранных стал доступен самым отсталым слоям населения, выяснилось, что найти в поиске творчество группы решительно невозможно. Но мы стали потом думать, как это исправить. Стали в релизах приписывать Александр Канвисер MP3. Потом мы стали вроде писать 3 через дефис. Потом добавили слово «оркестр». Потом через дефис, но 3 не цифрой, а словом. Пока название не приняло свой окончательный вид. Аббревиатура капслоком из 5 букв без всяких пробелов и дефисов. Мощные, как 5 кирпичей. MP3.
1: MP3.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Виктор Виталий.
0: Имя
1: Виталий Цветков.
0: Легенда.
2: Обычно, когда люди слышат название группы Виктора Виталия, они думают, что это два человека. Например, солист – это Виктор, а Виталий, ну, это соло-гитарист. Но в нашем случае это совсем не так. Дело в том, что каждое из этих имен имеет определенное символическое значение. Виктор – от слова «победа», а Виталий – от слова «жизнь». А вместе это победа жизни над смертью. Это связано и с моей личной биографией. Мой отец назвал меня Виктором. Но маме это имя не очень понравилось, и она стала звать меня Виталиком. Это имя и стало моим никнеймом, и все мои друзья и коллеги знают меня именно как Виталий. А в паспорте осталось имя Виктор. В начале нулевых вместе с группой «Мумитроль» мы участвовали в туре «Прогрессивная классика». Ведущий программы, диджей Кирилл Кальян, в шутку стал называть меня Виктор Виталий, что впоследствии и стало названием этого музыкального проекта. «Виктор Виталий. Победа жизни».
1: Виктор Виталий.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Региональная образовательная программа «Герои земли Воронежской» продолжает работу в межмодульном формате. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Александр Гусев. Участники проекта уже продемонстрировали отличную вовлеченность. Сейчас наша общая задача – сохранять набранный темп. Следующим принципиально важным этапом обучения станет детальное изучение антикоррупционных стандартов поведения. Лекция по этой теме пройдет на площадке Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Уверен, глубокий разбор юридических и этических норм поможет слушателям детально освоить материал, подчеркнул Александр Гусев. До старта 4-го очного модуля остается чуть более месяца. График подготовки плотный и интенсивный, поэтому расслабляться нельзя. Желаю всем участникам продуктивной командной работы и успешной учебы, резюмировал глава региона. В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума принимает участие делегация Воронежской области. В первый день работы форума прошла встреча с представителями Республики Ангола из Южной Африки. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр экономического развития Людмила Запорожцева, министр здравоохранения Игорь Банин и чрезвычайный полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации Агушту Дасилва Кунья. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, АПК, строительство. Воронежская область уже готова поставлять в Республику Ангола минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства страны, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. После переговоров стороны договорились развивать партнерские отношения между Воронежской областью и одной из крупнейших провинций Анголы. Кроме того, была достигнута договоренность о визите ангольской делегации в Воронежскую область. В Воронежской области самыми востребованными работниками мая стали операторы производственной линии. Компании искали более 1400 таких специалистов и предлагали ежемесячную оплату труда в 73 тысячи рублей. Второе место занимает разнорабочие, 900 вакансий. Сотрудникам готовы платить 123 тысячи ежемесячно. На третьей строчке рейтинга востребованности расположились менеджеры по продажам, для которых было открыто 6 сотен новых рабочих мест с зарплатой 87 тысяч в месяц. Результатами исследования поделились специалисты рекрутингового сервиса. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
3: По регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, пятница, сегодня 5 июня, прекрасный летний день, всем доброго утра, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня прекрасное настроение, у всех должно быть прекрасное настроение, сегодня настоящий праздник, впереди выходные, каждый маленький день приносит нам радость, ну, огорчение бывает тоже, и не только огорчение, бывают, в общем, разные дни, мы сейчас не будем углубляться, потому что из этого состоит наша жизнь, и не было бы книг, музыки и литературы, если бы жизнь состояла просто из цветочков. Так ведь? Вот. А не было бы червяков. Ну, если сейчас по аналогии проводить добро и зло, то, как вы поняли, червяки — это зло. Но в мире природы это, конечно, добро. А, это так, чисто визуально литературным языком я пытался с вами поговорить с утра. Ну, а так, вы знаете, я вчера был... Доброе утро, мои...
3: Доброе утро.
2: Вчера я был в поликлинике, ну, там надо было кое-что подкорректировать. И мне говорят, а вы в курсе, да, что вам нужно там, сделать прививки от кори и столбняка планово? Я говорю, это точно? Говорю, или это у вас какая-то, вам нужно поставить какую-то галочку? Она говорит, точно. А вот, говорит, от кори вы сделаете сейчас и уже навсегда, а от столбняка в следующий раз придете в 61, потом в 71, ну и так далее, сказал мне доктор.
4: Каждые 10 лет.
3: Оптимистичный прогноз.
2: Я говорю, а вы уверены, что я приду в 61? Он говорит, ну, конечно, судя по вашим анализам. И еще я удивился.
4: Боже мой.
2: Еще, знаете, я удивился. Ладно, не будем об этом с утра. Про анализы не буду.
3: Как сейчас ты уже рассказал
4: про все свои анализы и прививки.
2: А ты видишь, как сейчас берут анализы?
4: Да, я помню, ты про мазки уже для бассейна рассказывал, теперь про анализы. Давай, Саша.
2: Какой-то, ну, просто мне дали такую баночку и вот такую колбочку. Сказали, сюда сделайте, а потом вот так воткнете, и она ее сосет. Так вот, это выкиньте.
4: Господи!
2: Это выкиньте, а колбочку принесите.
4: Какой ужас!
2: Я стоял и говорю, это так технологично стало. Она говорит, да. Говорю, а вот эти банки из-под майонеза, говорю, где? С резиночкой. Она говорит, все, этого говорит, давно уже нет. Вы, говорит, давно анализы сдавали, наверное? Я говорю, да, очень давно. Вот такие вот дела, ой, друзья. Так что приходите в 61.
3: Тут даже непонятно, доброе утро, что дальше рассказывать.
4: Не, не надо вообще ничего рассказывать.
3: Да. Да. Просто доброе утро. Вот такой конец недели. Вот так начинается наша пятница. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Слушайте, тут Саша заговорил про анализы, о том, что вот он их последний раз в детстве сдавал, значит, и тут вот эти новые банки ультрасовременные, значит, вот с этим, как он говорил, я не знаю, что это значит, но тем не менее, звучит многообещающе. Мы тут подумали за эфиром, что наверняка у многих из нас есть какие-то вещи, вот, которые, знаете, последний раз делали в детстве.
3: Не обязательно тут, в детстве, давно не
4: ну,
3: делали.
4: Давно, хорошо, давно. Да. И тут по прошествии какого-то энного периода времени вдруг вам, хоп, опять пришлось что-то пережить заново. Вот те самые эмоции, которые вы уже давно не испытывали. Будь то анализы, рецепт какого-нибудь фирменного пирога или там еще что-то. Вот мы вчера, кстати, когда, ну, пару дней назад играли с детьми в слова. Такая забытая игра из детства. Я очень любила играть в нее с родителями, когда, знаешь, пишешь вот какое-нибудь длинное слово, а потом, используя буквы из этого слова, составляешь новые слова на время там. Ну, условно, 3 минуты даешь, и все члены семьи сидят и составляют. И последний раз я играла в эту игру, ну, довольно давно, еще когда мой старший сын был маленьким. И тут мы, значит, несколько дней назад, мне старший как раз приходит, говорит: «Мам, давай в слова». И мелкие подтянулись тут же, и мы их, значит, давай учить, как это делается, и мы на несколько часов просто пропали. Мы реально, как без... Это было так интересно.
2: В слова?
4: В слова. Да.
2: А в существующие или...
4: Ну, вот ты берешь там длинное слово, параллелепипед, например, и из этого слова составляешь новые слова, используя эти буквы. В именительном падеже, в единственном числе, вот такое.
3: Есть же балда, это другая игра.
4: Слушай, я не знаю, как она называется, мы всегда говорили просто слова.
2: Мы в слова играли так, я говорю слово, допустим, ложка, другой говорит на «а». Амбар.
4: Нет, но это другая игра.
2: Ну, она тоже в слова.
4: Да, это тоже в слова. Извините, конечно, конечно. Бесспорно. Ну вот, и, наверное, у многих из нас есть какие-то вот такие вещи, которые вы давно не делали, что-то сделали вновь и, вероятно, получили удовольствие, может быть, даже. А может быть, и нет. А может быть, наоборот. И подумали, надо же.
2: Ну да, удивились там. Однозначно удивились.
3: Это наш коллега рассказывал буквально вчера. Он последний раз на велосипеде катался в школе, а сейчас ему уже 50. И вот он сел на велосипед, правда, на прокатный, но вот, ну, который в городе ты можешь арендовать. Но тем не менее.
2: Поехал?
3: Поехал и как раз рассказывал о том, что один раз научился на велосипеде и на всю жизнь.
2: Да.
3: И спорили, что не у всех так получается. Если большой перерыв был, то многие забывают как-то. Плюс в нашем детстве все-таки велосипеды были другие, как минимум тормоза были другие. У многих велосипедов, не у всех. Не ручные, а ты ногой тормозил, педалью назад.
4: То, почему я больше всего скучаю. Я обожал вот эти тормоза, когда педаль назад. Но это так удобно.
2: Вот горном велосипеде это технически невозможно, Ян.
4: Я понимаю, но мне вот неудобно это все. Мне каждый раз у меня стресс. Понимаешь, когда надо на руле что-то нажимать. Во-первых, я путаю этот левый, правый.
2: Современные велосипеды отличаются от тех, что были у нас в детстве, это точно.
4: Да.
3: Играли в домино с семьей. Я вспомнил, как жульничать и считать ходы и кости.
2: Да.
4: Ну вот, пожалуйста.
3: Что вы давно не делали, но попробовали за последнее время. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, пожалуйста, заходите на наш сайт nash.ru, если еще не зарегистрированы в одном из наших ботов, и пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilnitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilnitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilnitex на всех маркетплейсах.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Так, ну что, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
9: Доброе утро. Из давно забытого это катание на роликах. В последний раз каталась лет в 20, и тут решила, у мужа и детей они есть, мне тоже надо, купила. На работе мне сказали: сумасшедшая женщина. Нашла ли я схему, как меня после катания собрать? А я умею кататься, пришлось видео показывать, как я еду.
10: Ну, слушайте, ну круто. Ролики — это шикарная вещь. Шла вчера по двору, а там дошкольник на скакалке учится прыгать. Не смогла пройти мимо, показала на собственном примере. Да, прыгать в 53 уже не то.
9: Последний раз на классических «Жигулях» ездил в детстве с отцом. Нынешние реалии и цены на авто диктуют новые правила. Чтобы не лезть в кредиты и ездить дом-работа-дом, взял «Жигули», «семерка», ей 30 лет. Запах, ощущение управления возвращает в те далекие времена. Дожили.
10: А я пеленал внука. Последний раз пеленал сына 11 лет назад. Роман, Прокопьевск.
9: В детстве, как и все, играл в Дэнди и в Сегу. Любимой игрой был МКЗ. Не знаю, что это. И вот мне 32 года, мне подарили такую Сегу. Я сел поиграть, а пальцы на автомате все сделают сами. Все комбо и фаталити. А, Mortal Kombat. Все, понял, что за игра была. Но, вы знаете, я, как и все, играл в Дэнди. Но, например, Сеги, Нинтендо и так далее у нас ни у кого не было. И я смотрел... Как же называлось? Это от Винта, по-моему, передача, где два ведущих обозревали игры на приставке. И ты сравнивал эту графику, которая была у тебя на Денди, и там на Нинтендо, например. Даже на Сеге уже она отличалась.
11: Я не думал, как же ты бедно живешь?
9: Нет, я, кстати, вообще тогда даже об этом не думал. Почему у одних есть Nintendo, а у тебя только Dendy?
10: Как будто, знаешь, мне ничего не было.
9: Как будто мне казалось, что их просто не продают в нашем маленьком военном городке.
11: В нашем маленьком городке.
9: Именно так.
10: Познакомилась с мужчиной, и сидя в кафе, он предложил сыграть в шахматы. А я играла в них только в детстве. Уж не знаю, как так вышло, с перепугу, наверное, но я выиграла. А он очень удивился и похвалил меня.
9: Дочке 17 лет.
11: Кот королевой.
9: Дочке 17 лет, скучный вечер. И тут меня осенило. Говорю: тащи два листа в клетку. И тот самый старый добрый морской бой. Она просто обалдела. Теперь постоянно рубимся. А вот согласитесь, да, ну сейчас же продают из пластика сделанный вот морской бой, когда у тебя два поля, фишечки, корабли и так далее. Но вот не те ощущения, чем от морского боя на листочке в клеточку.
11: Ну, конечно.
10: Из воспоминаний, значит, план был пересесть на велосипед летом, но я забеременела, родила, и все никак не получалось начать кататься. Решила, надо ребенка научить кататься, ну, чтобы вместе. И вот у него, значит, сначала беговел, теперь BMX-рейс. А я один раз села с ним на закатку, обалдела от того, как потом болит все тело, и решила, пусть мои воспоминания останутся воспоминаниями. Теперь люблю смотреть, как едет он. Романтика.
9: Дожила до 41 года, и тут мне надо было делать уколы. А я вот не помню, когда мне их делали вообще. Очень давно. И спасибо моему мужу, рука легкая. Он делал мне. И вот тут я однозначно удивилась. Вообще не больно.
11: Может быть, потому что...
10: Потому что в детстве больше страшно, чем больно. Вот и все.
11: Мне вчера, когда делали две прививки, она говорила, так, потерпите, потерпите. А потом такая говорит, ничего себе, вы даже не дрогнули. Я говорю, а что тут?
10: Дрожать.
11: Вы знаете, говорит, какие мужчины есть? Говорит, прям чуть ли не кричат.
9: Ну, как раз это из детства было. Я точно помню, что кто-то делал больно, кто-то делал не больно. Помню вот этот способ хлопком делать укол. Потом уже во взрослой жизни, когда я где-то в частной клинике или в поликлинике, неважно, сказал, а вы мне будете хлопком делать? Мне говорят, ну, вообще-то это не очень правильно. И вы вам делали хлопком? Ну, вот иглу вставляли именно хлопком.
11: Нет, может быть, ты что-то путаешь. Делали хлопок, а потом иглой.
9: Ну нет, да, я же не видел. То есть ты лежишь, и ты не видишь сам процесс. Но
11: ты думал, способ, что хлопок, это уже хлопок, игла.
9: Да, это уже игла.
11: Да, вот так делали.
10: Пару лет назад спал в сене. С детства ничего не поменялось. Это все так же круто. Я, кстати, никогда в сене не спала. Меня в детстве напугали, что там змеи водятся. Потому что змеи любят сено. Это, наверное, вот просто не хотели меня там караулить, я так думаю.
11: Змеи любят
9: сено. Ты быстрее там мышей встретишь или крыс, чем змею.
10: Ну, тоже так себе радость.
9: Лечение зубов без общего наркоза последний раз было около 14 лет назад. И вот снова. И сразу очень много. Сегодня удаление. Не знаю, как переживу. Но современное оборудование, квалификация врачей, эмпатия, это очень помогает.
11: А общий наркоз это как?
9: Не
11: это
9: знаю.
11: Вот так?
9: Когда тебе лечили один зуб, но заморозку делали такую, что ты не чувствовал всю челюсть.
10: Нет, сейчас делают под общим наркозом. Ну, сразу тебе могут все починить разом. За один присесть и все.
11: Просто раньше под общим наркозом зубы не лечили.
10: А сейчас
9: наркоз не очень использовали. Говорили, нет его.
11: Нет, но его в больницах поэтому... при операции-то использовали. Нет,
9: ну, в больницах может быть, но вот в стоматологическом кабинете, в школьном.
11: Ну да, конечно, нам на живую нас резали.
9: Да, поэтому мы так и боялись. Ну, не все,
11: по алфавиту, но
10: нас замораживали.
11: По алфавиту всех вызывали.
9: Нам всегда говорили, что...
10: Все закончилось.
9: Все закончилось.
11: Да, ой, у тебя тут вообще ничего
9: сейчас
11: нету.
9: Быстро.
11: Сейчас быстренько сделаем.
9: И ногой упиралась и тянула себе зуб.
11: И ты выходил вообще с мокрой майки. Весь класс на тебя смотрел, как на героя, потому что ты закончил. А лечили же всю школу.
9: Что череп трещит. Да, это самое страшное было. Ты правильно говоришь, когда заходила медсестра из стоматологического кабинета, или она там вообще одна работала там, и по алфавиту вызывали...
10: Всех вызывала.
9: Да, смотреть зубы. И, естественно, твои зубы требовали лечения.
11: Это ужас был, короче
9: говоря. 7.41 в Москве. Что давно вы не делали, и за последнее время у вас это произошло? Напишите нам.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7.47. В Москве давайте еще несколько сообщений. 10 лет не делал жим лежа в спортзале. Брал максимум 100 килограммов за один раз. На днях попробовал без подготовки. Взял 120 на 3 раза. С таким перерывом тело помнит. Ну, вы рисковый человек. Это геройство никому не нужно, особенно вашему телу.
3: А у меня в эти выходные появился велосипед. Простой, городской. Стелс в детстве была Кама больше 20 лет назад. Вот, тоже сели. Кстати, у Сашки тоже появился велосипед. Ну, можно мы порадуемся за тебя публично? Сашка вчера купил велик, наконец.
2: Он будет теперь рассказывать об этом каждый день, поэтому просто приготовьтесь, знаете.
3: Ну, вы бы видели эти счастливые глаза напротив. Он доволен.
2: Купил модель для успешных молодых людей-спортсменов. Говорит, ну, в общем, про меня. Доброе утро. Не ездил на метро, наверное, лет 10. Как там все изменилось? Было как впервые.
3: Как-то, придя в сад за сыном, увидела, что он остался один. И они с воспитателем в шашки играют. Воспитательница отметила, что наш Андрей прекрасно играет. И это надо развивать. Купили домой шашки. А последний раз до этого играли настолько давно, что правила не помнили. Пришлось гуглить. В итоге каждую субботу у нас теперь семейный турнир по шашкам. Семья большая, 8 человек. Залипаем на весь вечер. Финалем это все тортом. Елена из Тюмени. Слушайте, ну это очень крутая традиция.
2: Давно не подтягивался, лет 30 назад. Тут решил вспомнить молодость. 5 раз. На следующий день все болело.
3: Ну, вы молодец. Вы сколько раз подтягиваетесь, мальчики?
4: А я 2.
2: Я давно не подтягивался.
3: Сегодня турнирим.
4: Я 2, и мне надо резинку купить. Я, в общем, займусь этим.
2: А ты каким хватом подтягиваешься?
4: Отжимайся 48.
2: Каким хватом подтягиваешься?
4: К сожалению, всего. Каким? Мужским, Игорь. Мужским хватом.
2: Вот
4: важно, таким. Вот таким.
3: Для молодого, успешного спортсмена. А я вот из виса не умею подтягиваться. Я подтягиваюсь на перекладине вот это 90 сантиметров от пола, когда ты полулежа, и вот так себя подтягиваешь.
2: Ну, это не подтягиваюсь.
3: Это
2: я.
3: Тоже подтягивание, просто на низкой перекладине. Спроси у людей.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru. Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
7: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте concertzal.ru. Ограничение 6+.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Из-за метробуса в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 123 украинских беспилотника над регионами страны. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера четверга до 7 утра пятницы дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегата СМИ-2. Президент России выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание по традиции станет центральным мероприятием форума. Владимир Путин выступит с большой речью, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Как ожидается, после этого состоится дискуссия. Как отмечает сайт NSN.FM, в прошлом году пленарное заседание ПМФ длилось более 4 часов, из них речь президента заняла почти час. Кремль не планирует направлять американской делегации отдельные приглашения на Восточный экономический форум этой осенью. Каждая страна принимает решение о поездке самостоятельно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечает агентство ТАСС, на нынешний Петербургский международный экономический форум делегация США приехала. Ее возглавил председатель комиссии по изящным искусствам США Ронни Мимс Кук. Это первое официальное присутствие представителя США на форуме за последние несколько лет. Дональд Трамп заявил, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают небольшую остановку на Кубе. «Мы позаботимся об Исламской Республике Иран, и как только мы закончим это, на обратном пути мы сделаем небольшую короткую остановку», сказал президент США журналистам, имея в виду Кубу. Трамп также заявил, что ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. В интервью РИА Новости она уточнила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. В октябре прошлого года в Минздрав был подан пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения. Надеемся получить его в сентябре, сказала Скворцова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
0: Сделано в России.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 5 июня. Сегодня пятница, впереди долгожданные выходные, впереди наш фестиваль. В общем, впереди много чего.
3: Лето!
4: О фестивале мы еще поговорим, а пока давайте сыграем в наши кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это. Пожалуйста.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
4: А давайте вот я сейчас волевым решением, так как билетов на фестиваль уже нет, они были бесплатные и остаются бесплатными, но по предварительной регистрации. Но так как площадка не может вместить всех желающих, то билеты закончились уже давно, хотя мы выкладывали их квотами. Мы, во-первых, еще раз всех призываем, сегодня пятница, вы видите погоду. Может быть, у вас изменились планы, может быть, уедете на дачу, может быть, есть какие-то другие причины, почему вы не сможете попасть на наш фестиваль, но при этом вы зарегистрировали при старте регистрации билеты. Пожалуйста, потратьте одну минуту, зайдите в личный кабинет и отправьте, откажитесь, верните билеты. Хоть он и бесплатный, но его нужно вернуть для того, чтобы он появился в доступе.
3: Если пойти не сможете.
4: Да. И те, кто не успел зарегистрироваться, они постоянно заходят на наш сайт, мониторят, появились ли билеты. Вот у них будет возможность поймать ваши билеты, ваши отказников, и прийти к нам в воскресенье.
2: Так это очень обидно звучит, отказники.
4: Ну, а но, что?
2: Ну, человек не смог.
4: Мы же решили, да?
3: Потому что если вы вдруг не придете, да, и не откажетесь от билетов...
4: всех людей, которые зарегистрировались и не пришли, да?
3: Да. Мы вас всех запишем в нашу книжечку.
4: У нас же не одно бесплатное мероприятие в год происходит. Мы потом посмотрим, кто к нам не пришел и занимал место. Ну, а сейчас я предлагаю просто разыграть два билета на наш фестиваль вот своим волевым решением. Я предлагаю разыграть два билета на фестиваль «Музыка жизни», который пройдет в воскресенье на территории Останкинской башни. Делаем мы его вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие. Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная часть нашего фестиваля. Напомню, двери фестиваль открывает в 11 часов, а в 12 часов ровно начинается наш фестиваль Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи». Поэтому предлагаем всем поклонникам, кто успел зарегистрироваться, приходить вовремя, чтобы уже стоять перед сценой в 12 часов, когда начнет выступать Вадим. Мы уже смонтировали сцену, украсили ее, еще не повесили экраны и там некоторое оборудование, но уже второй день идет монтаж. Я вчера вот коллегам присылал красоту, которая у нас получается. Ну и разыгрываем еще раз два билета на наш фестиваль. Сейчас мы послушаем фрагмент известного фильма, который мы переозвучили с Сашей вчера. Ваша задача сегодня оказаться пятым правильно ответившим. Готовы?
2: Да.
5: А теперь скажи мне, пожалуйста, какой самый приятный момент в общении с женщинами?
6: Ну, я думаю, это известно.
5: Нет, не это. Самый приятный момент в общении с женщиной – это когда она уходит.
6: Это шутка? Пап, тогда зачем ее вообще надо было приводить?
5: Приводить ее тебя обязывают законы природы, с которыми, как теперь стало общеизвестно, спорить бессмысленно.
2: Вот есть все-таки, как сказать, правила, которые они стоят как столпы в этом мире. И, конечно, самое приятное.
3: Когда женщина уходит.
2: Тебя хвалит и уходит.
4: Ждем
3: пятый. А уходя, говорит
4: ответ.
3: То, что думает.
4: Что за фильм?
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо результат специалиста.
9: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 17 минут в столице. Друзья, всем еще раз доброе утро. Давайте послушаем наше задание.
3: А теперь скажи мне, пожалуйста, какой самый приятный момент в общении с женщинами?
4: Ну, я думаю, это известно.
3: Нет, не это. Самый приятный момент в общении с женщиной – это когда она уходит.
4: Это шутка? Пап, тогда зачем ее вообще надо было приводить?
3: Приводить ее тебя обязывают законы природы, с которыми, как теперь стало общеизвестно, спорить бессмысленно.
5: Да, ну так что, какие неправильные были?
2: Запах женщины, трое в лодке, не считая собаки, плохие парни, американский пирог, один из самых, кстати, популярных ваших ответов, дневник Бриджит Джонс и другие неверные ответы. Загадывали же мы фильм «Бабник».
6: Да, художественный фильм, один из немногих фильмов, где Александр Ширвин сыграл главную роль. Обычно у него самые яркие эпизоды, а тут он играет главную роль.
2: И на наш воскресный фестиваль «Музыка жизни» пойдет человек с номером телефона 926-133-65 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

А ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад. Ну а на досуге я танцую буги, а на своем досуге

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут в столице. Ну что, мы готовы с вами сыграть и разыграть специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Партнер рубрики «На запах» российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон авто, все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны.
3: Ну что, у нас
2: в маркетплейсах
3: будет вопрос и три варианта ответа. Сегодня мы будем принимать... Янка, выбирай число. Давай.
4: Ну, 11.
3: 11 правильный ответ нужно выбрать будет из трех предложенных Сашей. И если вы окажетесь 11-м правильно ответившим, то получите призы.
2: Да, я сейчас смотрю на этот вопрос. Удивительно вообще, как это...
3: Давай, я выключу даже музыку.
2: Какой из этих запахов используется, чтобы люди медленнее ездили за рулем? То есть не гоняли.
3: А я, кстати, слышал, новость читал такую.
2: Запах лаванды, цитруса или шоколада? Итак, еще раз. Какой из этих запахов используется, чтобы люди медленнее ездили за рулем? Лаванды, цитруса или шоколада? Какой мы ответ принимаем сегодня?
3: 11-й правильный 11-й. Ответ. Наш.ру. Пожалуйста, пишите, отвечайте. Это же... Ну, про музыку многие говорили, да, что агрессивная музыка, она способствует агрессивному вождению. И с запахами я тоже читал новость о том, что вот есть запахи, которые... Ну, как будто бы успокаивают человека.
4: Да, как антидепрессант действует.
3: И не заставляют его давить на газ.
2: Ну, наверное, да. Наверное, что-то в этом роде
3: ждем должно быть. Ждем 11-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Да все без...
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: И тогда заберет нас МВидео скидка-лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги. У нас был вопрос, какой запах используется, чтобы люди медленнее ездили за рулем. Это запах лаванды.
3: Которые часто, кстати говоря, действительно используют как антидепрессант.
2: Да?
3: Да.
2: И специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmetex мы вручаем кому?
3: Человеку с номером телефона 963-622-27 и так далее, мы вас поздравляем.
2: Российская компания Helmetex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmetex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmetex.
4: Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:08:44 в столице.
2: Ну что, сегодня пятница. Сегодня последний рабочий день на этой неделе, и мы 2 недели рассказывали вам о мероприятии, которое организовываем совместно со Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни».
1: Да,
2: называется это фестиваль «Музыка жизни».
1: И отсюда получается, что у нас не последний сегодня рабочий день.
2: Да, потому что воскресенье 7 июня мы соберемся на территории у Останкинской башни, чтобы послушать Диану Арбенину «Ночные снайперы», Вадима Самойлова «Агата Кристи», Сергея Галанина, Александра Пушнова, Костю Кулясова «Анимация», группу «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжу». А также, помимо музыкальной программы, будет огромное количество всевозможных мастер-классов и активностей для детей и всей семьи, а также лектории, спортивные площадки. Мы надеемся, что все те, кто успел зарегистрироваться, получат удовольствие и взрослые, и дети. Важно, 25 градусов обещают нам синоптики. И нужно будет как минимум взять с собой головные уборы и взрослым, и детям. Потому что площадка открытая. И если будет солнечно, сейчас переменную облачность обещают, без дождя и 25 градусов. Но если будет солнечно, то может сильно припекать. И когда ты находишься на открытой площадке, лучше, конечно, иметь головной убор. Мы отвечаем последние дни и в социальных сетях, и в эфире, и через наш бот на все вопросы, которые у вас есть касаемо фестиваля. Так что, если вы еще чего-то не понимаете, то, пожалуйста, напишите нам в бот наш.ру, мы ответим вам лично. Также хочется сказать, что откроет свои двери фестиваль в 11:00 утра, а первый артист Вадим Самойлов, Агата Кристи, выйдет ровно в 12:00, без опозданий. Вот прям ровно в 12:00, если вы являетесь поклонником коллектива, ну и вообще не хотите ничего пропустить, то приходите к самому началу. Мы вчера опубликовали правила от службы безопасности, с чем можно, с чем нельзя проходить, с чем нельзя проходить. Ну, это классический набор для любого массового мероприятия, особенно детских праздников, поэтому удивительно, что некоторые каких-то вещей не понимают. Все это связано исключительно с безопасностью.
1: Да, столько лет ходят на фестивали и все равно задают одни и те же вопросы.
2: Ну, где-то бывают плюс-минус.
1: Разница, там,
2: разница. Все зависит от...
1: Но с водой история давно известная, поэтому...
2: Жидкость на фестиваль, даже в заводской упаковке, даже детскую жидкость, я имею в виду воду, принести нельзя. Детское питание в мягкой упаковке можно. А стеклянные банки с детским питанием, пюре нельзя. Вообще стекло в любом виде нельзя. Но там целый перечень. Зайдите в наши соцсети, в нашу группу ВКонтакте, в Макс, в Телеграм. Там найдете пост от вчерашнего дня, где подробно перечислено, с чем нельзя проходить на фестиваль.
3: Да, для того, чтобы потом не было неприятных каких-то неловких моментов.
1: Вопрос от ведущих можно?
2: Да, пожалуйста.
1: А ведущие входить будут вместе со всеми?
2: Конечно. У нас нет категории билетов, нет зон VIP, фан и так далее. Вся площадь фестиваля — это одна зона, входной билет.
1: Это
2: для всех
1: здорово,
2: вообще нет никаких категорий. Ни для ведущих, ни для кого-то. Все пройдут вместе.
1: Спасибо. Видите, я сразу вот своим вопросом ответил, Игорек сразу на многие вопросы.
2: И ведущих правила проноса запрещенных вещей.
3: Тоже касается, Александр Ангельевич.
2: Поэтому камеры хранения там не будет. Это важный момент. Тоже связано с безопасностью.
1: Как неприятно.
2: Поэтому оставить лучше дома, в машине. Что касается парковок, то парковки там нет. Обычная городская.
1: Обычные городские парковки там есть. Если они входят в зону до 360 рублей, то они в воскресенье будут бесплатные.
2: Но...
1: Мне кажется, они там входят.
2: Я тут, Саш, не специалист, ты все-таки автомобилист. Я знаю точно, что вот наши слушатели писали, со стороны Мариной Рощи был проезд общественным транспортом, но там сейчас перекопали дорогу, и лучше либо от метро Алексеевская, или от ВДНХ добираться, потому что со стороны Мариной Рощи путь займет у вас больше времени из-за ремонтных дорог.
1: Ну, я думаю, не заблудитесь, что уж, поди.
2: Ну, и если
1: раньше
2: есть...
1: Раньше выходите, и все будет хорошо.
2: И еще вопросы?
3: Если что, там будет ходить высокий Сашка с надписью «Бон» на спине.
2: Или Лукьянова, или Паньков на спине. У всех ведущих на спине будет фамилия. Не перепутайте. А
3: я свой. Ярко-красная майка, вы знаете, издалека.
2: Если есть вопросы, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
8: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Региональная образовательная программа «Герои земли Воронежской» продолжает работу в межмодульном формате. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Александр Гусев. Участники проекта уже продемонстрировали отличную вовлеченность. Сейчас наша общая задача – сохранять набранный темп. Следующим принципиально важным этапом обучения станет детальное изучение антикоррупционных стандартов поведения. Лекция по этой теме пройдет на площадке Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Уверен, глубокий разбор юридических и этических норм поможет слушателям детально освоить материал, подчеркнул Александр Гусев. До старта 4-го очного модуля остается чуть более месяца. График подготовки плотный и интенсивный, поэтому расслабляться нельзя. Желаю всем участникам продуктивной командной работы и успешной учебы, резюмировал глава региона. В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума принимает участие делегация Воронежской области. В первый день работы форума прошла встреча с представителями Республики Ангола из Южной Африки. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр экономического развития Людмила Запорожцева, министр здравоохранения Игорь Банин и чрезвычайный полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации Агушту Дасилва-Кунья. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, АПК, строительство. Воронежская область уже готова поставлять в Республику Ангола минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства страны, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. После переговоров стороны договорились развивать партнерские отношения между Воронежской областью и одной из крупнейших провинций Анголы. Кроме того, была достигнута договоренность о визите ангольской делегации в Воронежскую область. В Воронежской области самыми востребованными работниками мая стали операторы производственной линии. Компании искали более 1400 таких специалистов и предлагали ежемесячную оплату труда в 73 тысячи рублей. Второе место занимает разнорабочие, 900 вакансий. Сотрудникам готовы платить 123 тысячи ежемесячно. На третьей строчке рейтинга востребованности расположились менеджеры по продажам, для которых было открыто 600 новых рабочих мест с зарплатой 87 тысяч в месяц. Результатами исследования поделились специалисты рекрутингового сервиса. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
2: Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня пятница. Кстати, синоптики обещают до 26 градусов тепла сегодня, поэтому мы вам желаем тепло не одевать. Я вчера видел опять закутанных людей. Да что такое? Раскутайтесь, ведь вы портите всю картину. Ну, а мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни «Останки», на котором мы продолжаем говорить. Сегодня будем говорить весь день еще, а в воскресенье уже праздновать. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорья — мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель, светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы все тут ее пробовали, включая Лукьянову. Она была первой, кто обнаружил у себя во рту шарики. Вот. Уверяем вас, это незабываемо. Это классно. Вашим детям просто зайдет на ура.
3: Каждый раз, когда Сашка хочет, чтобы я помолчала, мне предлагают мороженое.
2: Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
4: Мы отвечаем все утро на вопросы, которые вы нам отправляете по фестивалю, те, кто успел зарегистрироваться. Я напомню, что вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации, которая уже закончилась. Но когда кто-то отказывается от билета, мы призываем всех, у кого изменились планы, и кто не сможет быть с нами в воскресенье, но зарегистрировал билет на себя, на семью, потратьте, пожалуйста, одну минуту времени и верните этот билет в личном кабинете. Тогда он появится в доступе на сайте наш.ру, и кто-то из гостей, кто не успел, сможет его зарегистрировать. Если вы не возвращаете билет, то он там не появляется. И если вы не придете, то ваши билеты пропадут. Самый популярный вопрос, мы, ну, так, в частном режиме всем отвечаем, кто задает вопросы через наши боты. А самый популярный вопрос, можно ли посетить Останкинскую башню и вернуться на фестиваль. Смотрите, вход по билетам на фестиваль, он разовый. Это требование службы безопасности. То есть войти можно один раз, потом, если вы захотите выйти, уже не сможете вернуться.
2: Вошел и ожил.
4: Да. Вся инфраструктура на фестивале позволяет комфортно находиться там несколько часов. Кто был на наших мероприятиях, там, на нашем городе, например, там, да, они были платные, но тот понимает, как эта система работает. Если вы захотите посетить Останкинскую башню во время фестиваля, там будет работать прямо экскурсионное бюро. Вы подходите к стойке, и вам объясняют, что нужно сделать. Вы идете на башню в какой-то момент времени, и потом вас возвращают на территорию фестиваля. Вот так можно будет сделать, да. Но обязательно нужно воспользоваться услугами экскурсионного бюро, которое будет работать на территории фестиваля. Входной билет на фестиваль не дает вам возможность попасть на башню. На башню нужен отдельный билет. Вот как раз
2: просто у вас будет возможность попасть туда, минуя вот все вот это, да?
3: Не надо выходить, да, для того, чтобы попасть на башню, вам необходимо купить вот этот билет на экскурсию, да, но вам для этого, для того, чтобы попасть на экскурсию, в свою очередь, не надо будет выходить за территорию, вас там через какую-то колечку, как нам сказали, пропустят, и вы будете миновать.
4: Там централизованно, конечно. Люди вас проведут.
3: А там, помимо экскурсии, вот этих всех красот, еще и наш любимый ресторан, вот этот «Седьмое небо», где можно вкусно перекусить.
4: Именно так. Но на территории фестиваля будут работать фудкорты, поэтому вы сможете легко там найти каждый себе, чем перекусить.
3: На свой вкус и цвет.
4: Что касается разнообразия в еде, кто посещает массовые мероприятия в городе, да, плюс-минус вот набор продуктов и блюд, он на всех городских мероприятиях и фестивалях один и тот же, и вы понимаете, что там можно выбрать и взрослому, и ребенку, что съесть, чем перекусить. И, отвечая на еще один популярный вопрос, никакого алкоголя на территории фестиваля не будет. Ни пива, ни чего-то другого. Это семейный, благотворительный фестиваль.
3: И мы очень ждем встречи с вами, друзья. Мы соскучились, хотим встречаться.
4: И ждем ваши проблемы, потому что мы гадать будем в ближайшее время. Написал наш слушатель, которому мы вчера гадали. Спасибо за вчерашнее гадание. Паспортный контроль прошел. С нетерпением жду встречи с братом.
2: Круто.
4: Выпустили его на границе.
2: Я же говорю, окажется на обочине, на той стороне.
4: Ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 18 минут в столице. Всем здравствуйте. 5 июня сегодня, а завтра 6. Послезавтра 7. Не забывайте об этом. Мы гадать будем очень скоро, поэтому книга сегодня Пушкин, Александр Сергеевич.
3: Александр Сергеевич, сказки.
2: Все ваши проблемы, которые у вас есть, вы, пожалуйста, нам присылайте. Мы что-то озвучим, а кого-то из вас выведем в эфир.
4: Муж пригласил в субботу на свидание. 20 лет вместе... 19 лет не приглашал на свидание. Как все пройдет?
3: Да прекрасно все пройдет. Божечки, красота.
4: Может быть, разучились.
3: Наконец-то! Уже? Люди, ходите на свидание, это так круто.
5: Ой, господи.
3: Это просто чудесно.
4: А чем свидание от похода, например, в ресторан отличается?
5: Тупого, бытового.
4: Ну вот просто мы пошли поужинали.
5: Ну, это поход...
4: пойдем, поедем. Для некоторых это не свидание.
3: А... Ну, настроение. Когда ты идешь, что просто сидишь, ешь, смотришь в телефон, ну, знаешь, вот как бы смотришь на пар на некоторых.
4: Так.
3: А, вот сидят люди друг напротив друга, каждый в своем телефоне, просто молча едят. Вот это просто сходить
2: вот
3: поесть.
2: Ты знаешь, мне интересно всегда...
3: А свидание — это когда люди общаются.
2: Всегда мне интересно были люди, которые замечают, что наша пара сидит, уставившись в телефон.

0: Сидите, жрите, не лезьте в эту
1: нам. Я к тебе не лезу, я просто говорю примерно.
0: Оставьте нас в покое.
1: Я вообще на вас не смотрю. Сиди в своем телефоне. Я тебе просто говорю, мне вот на первый взгляд. А свидание-то когда у тебя настроение?
2: Ой, господи, да-да-да-да-да.
1: Да, когда ты готов, понимаешь?
3: У мужа на носу прыщ, который меня безумно бесит. Появляется периодически. Уже ходили и к дерматологу, и к другим специалистам. Говорят, ничего страшного, вот такая особенность организма. Но у меня он бесит. Можно ли как-то это исправить?
2: Влюбился в него кто-то.
1: Да, я уверена, что врачи могут помочь решить эту проблему. Ну и потом это часто с питанием связано. Ну вот, например, у подростков так 100%. Вот это все мучное, сладкое, молочное, это все то, что провоцирует появление угревой сыпи. Но вот в данной ситуации муж уже не подросток, я так понимаю. Ну просто, да, это можно как-то починить.
3: Ну а если он сегодня есть, завтра его нет? Как ты его починишь? Ну хорошо,
1: к врачу надо прийти в тот момент, когда он есть.
2: Давайте не будем его прыщи обсуждать. Ну,
3: люди нам пишут.
2: Это ужасно, конечно.
3: Мы сегодня твои анализы обсуждали. Чем твои анализы лучше и интереснее, чем прыщ?
1: Между прочим, да.
3: На носу мужа нашей слушательницы. Ну вот такие мы люди.
2: Поднимаю руки.
3: Такой у нас возраст.
2: Поднимаю руки.
3: Мы обсуждаем прыщи на носу и анализы. Да, ждем ваши проблемы, любые. Пишите.
1: Такие вот пятничные проблемы сегодня, друзья. Ну что делаешь?
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте гадать, что за проблема.
6: Есть у нас проблема. Привет, подъемники. Погадайте, пожалуйста, с парнями 6 человек собираемся на рыбалку на Селигер на 4 дня. Все без жен и детей. Моя всегда была против палаток и всего такого. А тут как с цепи. Я с вами и все тут. В принципе, она нормальная и адекватная. И друзей всех норм знает. И ее тоже нормально воспринимает. Но все же, погадайте. Не обломается ли отдых? Роман нам написал. Роман, доброе утро.
5: Ну, не знаю.
7: Здравствуйте, ребята наши, всем привет.
5: Доброе утро.
6: Ром, ну мы как бы с Александром считаем, что это неправильно.
5: Ну, да.
6: Какой бы...
5: Вот тут самое главное, вот вы о других людях подумали, которые не будут себя чувствовать, о ваших друзьях?
7: Так подумали, ну, вот все буквально вчера встречались и, ну, все вместе разговаривали. Как бы ребята не против, она всех и хорошо знает, часто вместе отдыхаем, и никаких вопросов никогда не было.
6: Да нет, ну, ребята-то не скажут вам, если это друзья, что, да, Ром, ну, не надо жену
5: не
6: брать.
5: Не по-пацански как-то все, все-таки это Рома.
7: Ну, вы сами понимаете, все мужики каблуки, как ты не говори, а это
5: ну,
7: так.
5: Понятно,
6: ну,
5: вот, да.
6: Ну, а если предложить жене альтернативу, то есть вы на 4 дня, это же не так много, 4 дня с мужиками, а потом отдельно с ней, если она
5: хочет. У меня вот мастер уехал на 4 дня, не было 3 недели. Не поймали ни одной рыбы.
6: А поехал бы с женой, вернулся бы через 4 дня.
7: Ребят, возвращаемся из Абхазии с отпуска. 2 дня дома и опять уезжаем. Потому с ней уже все и так будет.
6: Ну так вот, тем более, с ней уже и так все было.
5: Она вас не отпускает. По какой причине-то?
7: Она тоже хочет. Вот прям захотелось, и все. Вот прям вот хоть трава не расти. Вот хочу.
6: А вы давно вместе, Ром?
7: Да, 15 лет.
5: Что-то мне кажется. Ну,
6: вот, давайте женскую точку зрения.
8: Я бы сама не поехала в мужскую компанию. Я не знаю, ну, может быть, есть какая-то причина, почему так?
7: Ну, нет причины, что... в том-то и дело. Отпускала. Я не один раз ездил уже, так же уезжали и на рыбалки, и на нашествие. Я один гонял. Нормально все отпускает, все хорошо, никаких вопросов. Ну, общаемся, все здорово. А здесь вот хочу. А сама мне буквально вчера она говорит, блин, я только подумал, там же одни мужики. А как я помоюсь? Как я в туалет схожу? Я говорю, вот, я же тоже про это. Ну, нет, говорит, ладно, что-нибудь придумаем. Буду на лодке отплывать, там мылиться, нырять с лодки, обратно залезать.
5: А мы потом это ловить будем.
7: Ну, не настолько она мне грязная, ничего.
5: Да я шучу, ну что вы, я промыла. Так, ну ладно, чего делать-то? Давайте номер страницы, номер строчки.
6: А у вас компания пьющая?
7: Ну, блин, да.
5: Я думаю, что хорошо пьющая. Хорошо пьющая компания.
6: А скажите, а жена жен ваших друзей знает?
7: Ну, вы знаете, просто большая половина без жен. Они холостые все пацаны.
6: Поэтому, видимо, и не отпускает. Некоторые жены запрещают мужьям с холостыми или разведенными друзьями общаться.
7: Да. Не, ну я написал выше, она адекватная, правда, нормально все воспринимает.
6: Но было бы странно, если бы вы написали, жена хочется НП, хотя она неадекватная. Давайте, номер страницы, номер строчки, Ром.
7: 111 страница, 13 сверху.
6: Привет, подъемники. Погадайте, пожалуйста, с парнями 6 человек собираемся на рыбалку на Селигер на 4 дня. Все без жен и детей. Моя всегда была против палаток и всего такого, а тут как с цепи. Я с вами и все тут. В принципе, она нормальная и адекватная. И друзей всех нормально знает. И ее тоже нормально воспринимает. Но все же, погадайте, не обломается ли отдых?
5: Отпусти ты, старче, меня в море. Вот такая
6: Да, придете к жене сегодня и скажете, отпусти меня на речку или там, куда вы едете.
8: Главное, старче не добавляйте.
6: На озеро.
5: Ну, как бы вот книга сказала, что надо вам все-таки одному ехать. Ну, мне так кажется. Да?
6: Да.
5: Ну, как-то
6: однозначно. Да, Ян?
5: Причем ничего против мы жены вообще не имеем. Я уверен, что она у вас классная, компанейская и так далее. Но когда ты едешь как бы вот с друзьями, и начинается вот это, когда кто-то из них говорит, что моя едет со мной, тебе даже как-то неловко становится, что ты вроде выступаешь против жены, а ты против нее вообще ничего не имеешь. Просто хотелось с пацанами, там, да и разговор другие.
6: Ну, я согласен с Янкой, что ну, должно быть, в принципе, неудобно, наверное, самой.
8: Нет, я просто, ну, не люблю такие ситуации, ну, если я одна. Одно дело, если едут другие девчонки, тогда да, ну, как бы, так, изначально так планировалось, а тут изначально планировалось.
5: Другие девчонки, возможно, приедут.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов 48 минут столица.
3: Самый популярный вопрос, в том числе сегодня, как добраться до нашего фестиваля тем, кто успел зарегистрировать бесплатные билеты на музыку жизни 7 июня. Карта есть на сайте наш.ру, прямо на главной странице. Важный момент, от метро Марина Роща общественный транспорт до площадки не ходит, там перерыли дорогу, поэтому ищите пути объезда, метро Алексеевская или ВДНХ. И еще раз хотели бы вам напомнить про сервис «Транспорт» в Яндекс.Го, где можно найти и построить маршрут на общественном транспорте, а также оплатить проезд, пополнить карту «Тройка», купить билет на электричку. И что самое удобное. Вы пишете точку А и точку Б. Например, точка А — это ваш дом или там вокзал, и точка Б — это точка нашего фестиваля, Останкинская башня. И приложение Яндекс.Го, а точнее сервис «Транспорт», построит вам самый удобный быстрый маршрут. Вы по нему можете проехать, можете посмотреть в реальном времени, где находится тот или иной транспорт рядом с вами, и не забивать себе голову, не искать где-то в интернете, как добраться. Поэтому всем рекомендуем, обратите на сервис «Транспорт» в Яндекс.Го свое внимание.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zve.ru.
1: Усилд аут. Угрыл 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорняково-Архангельское выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС вступило в силу. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Как указано в документе, на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное перемирие. Оно необходимо для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии. В ходе работ после разминирования района под контролем экспертов МАГАТЭ специалисты с обеих сторон начнут ремонт повреждений на линии электропередачи. Россия открыта к возвращению западного бизнеса, так считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. В беседе с РИА Новости он отметил, что возвращение зарубежного бизнеса нужно обязательно. Представитель Кремля добавил, что любой экономике необходимо развиваться с максимальным притоком зарубежных инвестиций. Кроме того, это приносит конкуренцию. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Песков заявил, что западные бренды начнут возвращаться в страну по мере ослабления политического давления на компании со стороны властей их стран. Традиционные факторы экономического роста России на сегодня подходят к исчерпанию. Нужна новая модель экономического роста. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, безработица остается на исторических минимумах, одновременно загрузка мощности также на высоком уровне, и производительность труда пока не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. Встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем, и что может и должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться, сказал Греф. Российские маркетплейсы будут развивать взаимодействие с банками с едиными условиями подключения для всех участников. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, условия для всех будут одинаковыми. При этом скидки для потребителей сохранятся. По его данным, Банк России такой подход поддержал. Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России с июня по август. Об этом предупредил председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков. Он уточнил, что такие молнии возникают после того, как обычная, рожденная в облаках линейная молния ударяет в землю и замыкает расстояние между облаком и землей. Размеры таких объектов в среднем составляют около 20 сантиметров. Бычков отметил, что время жизни этого явления около 20 секунд. За это время шаровая молния либо уйдет с потоком воздуха, либо взорвется, либо погаснет. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Наказ.
5: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 июня, сегодня пятница.
3: Пришла?
2: 25 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Обратная связь после наших гаданий. Ребята, опять я. Спасибо вам. Один из друзей записал наши с вами гадания и выложил в общую группу, где и жена есть. Она поржала и не поедет.
2: А подождите, ведь в вашей общей группе еще и она еще и там есть? Ну, тогда, я не знаю, тогда надо брать девушку с собой.
4: Великая женщина.
3: Может быть, там есть общая группа, где есть жена, и общая группа, где нет жены.
2: Я просто не могу понять, у вас нету другого выхода? Ну, почему вот это так происходит? Не то, чтобы мы были против, я не знаю, как зовут девушку, мы наоборот, мы за вас. Просто любопытно.
3: Так, дорогие
2: как
3: друзья,
2: вы всех прогнули?
3: Давайте посмотрим в календарь. На сегодня Всемирный день окружающей среды.
2: Так. Все,
3: день образования российской полиции. День создания государственной службы карантина растений в России. Есть и такая государственная служба. Ну и хотелось бы, так как у нас сегодня игры «Кто кого не будет», проанонсировать нашего гостя. Это Александр Кушнир, медиапродюсер, писатель, рок-журналист и человек, который написал книгу. А о ком он написал книгу, вы узнаете через несколько минут. Я пока отвечаю, мы сегодня все утро на вопросы, связанные с фестивалем «Музыка жизни», хотел бы вернуться именно к этому. Наш благотворительный фестиваль, который пройдет уже в это воскресенье, организован он Останкинской башней, нами и благотворительным фондом «Дорога жизни», которому в этом году исполняется 10 лет. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная часть нашего фестиваля. Вход бесплатный, но это важно. По предварительной регистрации. Только если вы зарегистрировали билет, вы тогда сможете попасть на наше мероприятие. И мы еще раз всех призываем, у кого изменились планы, кто передумал и не сможет посетить наше мероприятие, потратить одну минуту в почте, в личном кабинете и вернуть билеты, потому что пока вы их не вернете, они не будут доступны для тех, кто не успел зарегистрировать на сайте наши.ру. Самые популярные вопросы, что можно с собой проносить. В наших соцсетях вчера мы опубликовали список от службы безопасности запрещенных к проносу вещей. Камер хранения, опять же, по требованию службы безопасности не будет, поэтому лучше оставьте все в машине, дома и приходите налегке. Вода, еда, все это будет на территории фестиваля. Этот список, тот, который нельзя проносить, вы можете изучить в наших социальных сетях. В группе ВКонтакте, в группе в Максе, в Телеграме. И найдете ответы там на свои вопросы. Если у вас еще есть вопросы до конца шоу, мы в частном порядке каждому отвечаем. Можно зайти в наш бот на сайте наш.ру, в любой выбрать, который у вас работает, написать нам, и мы ответим на ваши вопросы. Очень ждем. Погода будет хорошей, жаркой. Поэтому нужно брать с собой головные уборы, как минимум, для того, чтобы не напекло. Ну да. И хорошее настроение. Да. Все ведущие нашего радио будут на сцене, будут на фестивале. Нас можно будет увидеть. У нас красные футболки с фамилиями каждого на спине. Не перепутайте. Вот такие дела.
4: Всех ждем, друзья.
2: Спасибо, Игорь, спасибо. Все рассказал, все.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 17 минут в столице. Сегодня 5 июня, сегодня пятница. Как мы говорили, у нас сегодня специальный гость Александр Кушнир. Медиапродюсер, писатель, рок-журналист, идеолог и организатор рок-фестиваля «Индюшата».
3: Все правильно.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Не добавить, не прибавить.
2: Ну, человек... если что-то есть прибавить, ты говори, мы обязательно прибавим.
3: Ну, а что, у меня праздник сегодня, я дар речи потерял. Вышла книжка. Знаете, всегда последняя книжка любимая, но всегда. Угу. Я тут не сильно отличаюсь от лидера группы «Аквариум», который как только выходил новый альбом в другие времена, он всегда говорил... Это лучший альбом «Аквариума». Не обращали внимания вот эти интервью, которые...
4: Мне кажется, поэтому... так любой музыкант говорит это про эйфория свой последний такая, альбом.
3: Да? Да, ну... Вот. Ну, как бы книжка называется «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Завтра состоится ее официальная презентация на большом-большом книжном фестивале на Красной площади. Вот, поклонники этой книги меня очень сильно смутили, потому что, когда им даешь информацию тем или иным способом, что презентация будет на фестивале книжном «Красная площадь», первый вопрос, который они задают, а это где?
4: Это нормально.
3: Вот, нет, есть еще два вида вопросов, а буду ли я там? Да. Вот, я понимаю, что это вся работа, это все вот в тартарары, потому что... Ну,
5: как у нас, Марк.
3: Да. Ну, соответственно, и часто спрашивают, ничего, что я ваши вопросы предвосхищаю.
2: Да, пожалуйста.
3: Но FAQ, наиболее часто задаваемый вопрос, ну, как долго она делалась. Слушайте, тут классная история, потому что, смотрю на Игоря, я напоминаю абсолютно сказочного персонажа, помните, который лежал на печи 30 лет и 3 года, и потом вот так и тут, потому что я в начале 90-х очень-очень-очень-очень часто ездил в Питер и брал огромное количество интервью практически каждый уикенд для книги «100 магнит альбомов советского рока», а там было на минуточку... Альбом 45, альбом «Начальник Камчатки», mm-hmm. альбом «Группа крови». И так я еще там думал про один альбом. И, соответственно, застал, о счастье, живым Сергея Анатольевича Курехина, застал живым, естественно, Тропила, ну, как бы и всех музыкантов группы «Кино». И тогда эти интервью брались вроде как с другой целью.
2: Да, вот я хотел спросить. А...
3: Они брались для книги «100 магнит альбомов», но они брались очень плотно, потому что, ну, я не знаю, я хороший интервьюер, и когда я беру интервью, то после меня выжженная земля остается. То есть я спрашиваю абсолютно все, и никаких секретов нет.

0: Да, господи, вы лучше меня знаете. Главное, не перебивать.
1: И ты очень удобный гость. Тебе даже вопросы не нужно задавать. Ты все
0: Скажите,
1: прекрасно
0: знаешь.
1: Скажите,
0: у меня до 11 есть время?
1: Да, до 11 у тебя есть
0: время. Я могу замахнуться на лучший эфир нашего радио 26-го года. Я по-доброму.
1: Саш, как правильно, неавторизованная биография группы Кино?
0: Ой, спасибо огромное за этот вопрос. Смотрите, тут очень легко, потому что у нас эта культура, ну так, она не очень... Есть Хантер Дэвис, который написал авторизованную биографию Битлз. Угу. Значит, как это выглядело? Ну, он талантливый человек, там он провел работу, сел, написал. Но потом я ему не завидую, потому что вначале он пошел по нарастающей. К Ринго Стару, «Hey, man, посмотри, тут все норм». Вот он говорит, что ты написал вообще? Начинает вычеркивать. Потом Харрисон, потом Леннон, потом Маккартни. И от книги остаются рожки до ножки. И я подумал, что мне такое счастье не надо. И получается, знаете, такая игра слов, что это мое кино, мой фильм, кино с маленькой буквы. То есть, грубо говоря, вот я за каждый факт отвечаю кровью, мясом, потом, не знаю чем, репутацией своей определенной, вот, но ее никто не черкает.
2: Ничего не выбросили, короче.
0: Да, вот такой ответ на твой вопрос.
1: Проблема таких произведений в том, что участники событий, каждый по-своему помнит одну и ту же историю. И спорит, да, как было на самом деле, как разобраться и как подавать информацию. Ты даешь просто сразу несколько мнений или там несколько версий одной истории, потому что ты говоришь, что ты за факты кровью отвечаешь. Но даже участники сами не помнят иногда, что было тогда и кто что сказал.
0: Слушайте,
1: или сделал.
0: Никто ничего не помнит. Это моя 12-я книга. И, значит, то есть, все нормально, просто никто ничего не помнит. И я помню, слушайте, у меня был такой нервный срыв, или как это называется, когда сердечко заболело, когда я брал для одной из книг интервью, да, даже не секрет, для «Стомакинта» альбомов, я беру у лидера, ну, там интересная группа была, ну, в среднем бралось 5 интервью по альбому. Угу. Гитарист, барабанщик условно, там какой-нибудь звукорежиссер, лидер и кто-то еще. Очень хорошо жены идут. Потому что жены расскажут столько, что, понимаете, да? Вот. И на первом месте было интервью, когда все, я уже понимаю, получается классно. Все, осталось только с вокалистом, да, как мы говорим. И он мне говорит, он, а что, такой альбом был? И это было по-серьезному и так далее. Поэтому вот ответ на твой вопрос. То есть лучше математический закон перехода количества в качество взять у максимального количества людей интервью по тому моменту, который у тебя мерцает.
2: А нужно ли согласовывать какие-то моменты, про которые, с людьми, про которых есть рассказ, и они выглядят, скажем так, ну, в спорном виде?
0: Ну вот
2: виде.
0: Игорь только что об этом спросил, этим отличается... Ну, вот ты говоришь, что ты там в книжные магазины, это к я не обращаюсь, заходишь там или в библиотеке, продаются книги по музыке, и эти герои у вас тут бывают, которые идет название артист, имя артиста, авторизованная биография. Ну, как бы, ну это можно слово авторизованное заменить на официальное, вылизанное. Вот. Ну, я немножко рискую.
3: Угу. Саша, а в нулевых, ну, вам удалось создать такой эталон практически человечного интервью, где герои раскрываются через какие-то эмоции, через быт, не через
0: Яна,
3: какие-то
0: говори,
3: клише.
0: Говори. В Москве.
2: Так где это нашла?
3: Нет, подожди, я хочу спросить. Ну просто, а как удавалось расположить к себе таких закрытых людей, как, например, тот же Вячеслав Бутусов, ну и многие другие, которые не всегда охотно...
0: Конечно, мрак, и эта заслуга была абсолютно Ильи Валерьевича Кормильцева. То есть, он же умница был. То есть, значит, просто ты конкретно сказала.
3: Да, вот, ну я просто, да, это первое, да. Что мне пришло.
0: Значит, группа в золотом составе должна была выступать вечером в кафе «Метелица» на Калининском проспекте, Новый Арбат. Москвичи знают, какой там контингент, как бы мы сказали, целевая аудитория. И Вячеслав Геннадьевич был мрачен. Не на шутку. И тут мы приходим с Кормильцем, это гостиница «Россия» до сноса, да? Угу. Вот, я такой воздушный, не знаю даже почему Кормильцев прямо такой одел даже рубашку и брюки, ну, то есть так. Вот, и... Ну, у меня, собственно, было три вопроса. «Разлука», альбом «Невидимка» и «Настя Полева», «Тацу», где были славные песни. И на фоне того, что человеку предстояло вечером, я был как луч света, как солнышко. И, то есть вообще ничего делать не пришлось. Поэтому, слушай, ну, единственное правило – не перебивать, просто уважительно слушать, и все. Я не... вот. Ну, и один секрет раскрою, прямо секрет-секрет. Очень круто работает вопрос в самом конце интервью. Типа у меня вопрос, ничего ли я не забыл спросить? И типа, все ли я спросил? И человек говорит, а вот... И все. И вот это вот вообще, это момент истины, это Клондайк. Потому что этот момент в финале, вот они главные 5 минут, человек может рассказать больше, чем за предыдущие 1-1.5 часа. То есть, когда он сам предлагает, он говорит, ты забыл вот это. Я говорю, ну вот ответь на этот вопрос.
1: Хорошо, вопрос тебе, как к автору многих книг, как к легенде музыкальной индустрии. Говори. Я думаю, что кто давно слушает наше радио, кто давно следит за нашей музыкой, и твое имя, и, конечно, твоя фамилия всем знакома. На твой взгляд, лучшая биография, которую ты прочитал, музыканта?
0: Ну, я понял. Значит, я из отечественных большой поклонник Макса Семеляка. То есть книга про Ленинград мне, допустим, меньше нравится, а про гражданскую оборону прямо огонь. Значит, ураган книга. Ну, очень талантливый человек. Ранний Троицкий и, наверное, книга «Ля-ля-ля», «Песни в пустоту». Вот три любимые книги. «Песни в пустоту» — это про 90-е. Это «Химера», «Машнин», «Соломин», ну, «Андеграунд» 90-х, «Соломенные ноты», «Дрынк» и так далее. Извиняюсь, «Веня Дыркин» и так далее.
1: Александр Кушнир у нас сегодня в гостях. Саш, мы прервемся сейчас буквально ненадолго. Если есть, мы послушаем группу «Кино». Я напомню, что вышла книга в авторстве Александра Кушнира. Называется она «Кинооблучение», которую уже можно найти в книжных магазинах, приобрести или завтра прийти на книжный фестиваль на Красную площадь. 5 часов дня, и найти там Александра и подписать книгу у автора. Если у вас есть вопросы, задавайте их, а мы вернемся совсем скоро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама. АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, 10:32 в столице. Всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем наш пятничный утренний разговор с медиапродюсером, писателем, рок-журналистом, идеологом и организатором рок-фестиваля «Индюшата» Александром. Александр Кушнир у нас сегодня в гостях.
3: Саш, доброе утро.
8: Я хочу сделать заявление. Я
7: Давай.
8: Остаюсь у вас жить. Мне у вас очень понравилось. Значит, сейчас мотнусь в спорттовары, куплю палатку небольшую, там какие-то оборудования для пикничка. Вы же не прогоните, правда?
2: Нет, у вас и удобный диван.
8: Глаза у вас добрые, атмосфера классная.
3: Я помню, когда я в 2001 году пришел работать на наше радио.
8: Скажи еще раз год.
3: 2001.
8: Опа.
3: 2001, и тогда я первый раз услышал фамилию Кушнир.
8: Ага.
3: Потому что если ты начинающий, подающий надежды или уже там прославившийся одним альбомом или песней рок-музыкант, то, скорее всего, ты сотрудничал с Кушниром или тебе рекомендовали к нему обратиться. И для меня ты всегда был такой мифической Кушнир Продакшн.
8: Так я и остался.
3: Да, фигурой. И я восхищаюсь, что столько лет ты в индустрии не растерял навыков, опыта, хотя индустрия меняется
8: очень,
3: да,
8: сильно,
3: очень
8: да,
3: сильно.
8: Глобально, да.
3: У меня такой вопрос сейчас. Мы вернемся к главному, по какому поводу, из-за чего мы сегодня собрались, да? Вот как ты считаешь, для молодых музыкантов сейчас, тем более, что у тебя есть рок-фестиваль «Индюшата», это как раз про инди-музыку, про молодых музыкантов.
8: Игорь, 91-го года, самый старейший в стране.
3: Да, ну, в смысле, сейчас он продолжает, да.
8: Да.
3: Вот самое лучшее... Лучший способ, как продвинуть свое творчество. Сейчас, когда эти алгоритмы бесконечные, бесконечные пресейвы, бесконечные гонки за вирусностью хуков и так далее. Вот. Есть твой личный рецепт,
8: как продвинуть
3: свою музыку?
8: Мы же не можем примерно сейчас понять, какое точное количество людей нас слушает, но я очень боюсь ответственности, что я сейчас взорву мозг и потечет крышу молодых людей, потому что у меня радикальные методы. Первое, никого не слушать. Второе, играть везде. Свести соцсети к минимуму. Я фанат сарафанного радио. Я не очень люблю сингловое мышление. Как бы напишите сильный концептуальный альбом, его заметят. То есть у меня сотни друзей ТГ-блогеров, которые там, ну, они, к сожалению, каждую пятницу по песенке увешивают. Но когда выходит какой-то альбом там заметный, как у вот этой владивостокской команды «Хи-Хи» или еще у кого-то, вот, потихонечку на это обращают внимание. Потом человек, ну, мы же все любопытные, мы зрители там, а вот интересно, раз такой альбом, а как это живем выглядит? Вот просто это не красивая фраза, никого не слушать, то есть вот прислушивайся к своему дыханию, к сердцу, везде играй, верь себе. Вот, лет 15 ты не прорвешься.
9: Да, спасибо.
8: Вот, лет... Ну, нет, вы же просите честно.
3: Да, сейчас все хотят
9: все и сразу.
8: Да, но я помню, что у меня был опыт нескольких коммерческих заказов, я подумал, ну, когда приходила, так, как бы, глядя на вас, сказать, поп-музыка.
9: Угу.
8: Я думаю, а что я? Я-то все могу, давайте. Вот, через месяц меня начинают спрашивать, а почему мы не в топ-10? Чего? И это серьезный разговор, это взрослые люди, да, там, которые там... А схема очень простая. Вот жалко, я не знаю, видно сейчас, там не видно... Вот сейчас мне очень приятно, что все еще внимательно меня слушают. Я хотел про книгу, но тема замечательная. Это, как правило, люди, которые успешны в определенном бизнесе, не музыкальном. И они, бедные и несчастные, думают, что вот эти правила, они работают у нас вот здесь.
9: Угу.
8: Но мы-то понимаем, что они не работают. Поэтому первое, что я сказал, никого не слушать. А четвертое. Ну, у нас, в принципе, сильная музыкальная пресса, музыкальная литература с точки зрения книг. Но некоторые назвал. Жутко неудобно забыл Василий Соловьев-Спасский, автор, это сын Спасского, чемпиона мира по шахматам, гениальный совершенно питерский журналист. Был, по-моему, был. Вот, но книжки шикарные, но что-то есть в продаже.
3: Давайте к книге вернемся.
8: Да,
3: да. Книга
8: кино... Ну, я ответил немножко.
3: Да, ответил, да? Все прекрасно.
9: Да, спасибо. Давайте, главная тема у нас – это выход новой книги «Кинооблучение». Вот да. Можно завтра вы можете попасть на презентацию книги в 5 часов вечера, 17:00 по московскому времени.
8: Выставка... Как ни странно, Красная площадь.
9: Красная площадь... Так и называется и сама выставка, книжная ярмарка «Красная площадь». У меня вопрос по книге. Это она вообще про что? Про Цоя или про группу? Или вот можешь сказать о ее особенностях?
8: Ну, слушай, я, во-первых, абсолютно неожиданно для себя тебя поблагодарю. Потому что ты важный момент затронул, нерв такой. Значит, кричу на каждом шагу. Там, братцы дорогие, это не книга про Цоя. Mm-hmm. Про Цоя до меня написали несколько тысяч книг. И фотоальбомов выпустили, и сняли сотни фильмов, и огромные мемуары, и все-все-все. Значит, это, наверное, все-таки про три вещи. Это про группу, которая была действительно командой. Это про группу кино, где роль каждого из участников была больше, чем принято думать. То есть, потому что альбом «Группа крови» — это коллективное мышление. Это группа про ту эпоху. Это Курехин, это Африка, это Леша Вишня, это Ленинградский рок-клуб. Вот вся эта среда, которая формировала в итоге группу кино. Это, безусловно, новые художники, без которых вообще бы ничего не было, потому что они году в 85-м вложили Виктору Робертовичу в уста фразу «Мы...» «Самая модная группа в Ленинграде», — говорил он Кинчеву. Вы представьте картину вообще, это же кинематографично. Худой Цой после «Транквилизатора», написания песни и «Психушки». Кинчев, который на волне там просто всех рвет. И эти, которые доставали через «Стингеры» новейший американский винил, который доставали через самых очаровательных француженок в мире, которые почему-то все учились в Ленинградском государственном университете имени Жданова, там модный европейский рок, «Мелоди Мейкер», «New Musical Express». То есть это вот про ту эпоху, про тот компот, про тот борщ, который все это формировал. Потому что, почему я говорю спасибо за вопрос, значит, 12 тысяч книг про Цоя, они все, сейчас будет сенсационное заявление, они все написаны жителями города Санкт-Петербурга. То есть москвич никогда про группу кино не писал. Ну вот как Достоевский про что-то не писал, а про что-то писал. Вот. И поэтому они как бы смотрят с позиции улицы Рубинштейна 13, с Ленинградского рок-клуба, а то, что, допустим, кино один из лучших концертов сыграло, недавно в Москве снесли ДК МИИТ, это был фестиваль «Движение в сторону весны», где 5 лучших групп Московской рок-лаборатории, «Звукиму», «Николай Коперник», «Центр», значит, «Проспект», бла-бла-бла, и топ-3 из Питера, «Алиса», «Аквариум», «Кино». Одно из гениальных выступлений кино было, и вы не поверите, в интернете про это практически ничего нет. Там очень КГБ следило за этим, поэтому это не снимали на видео, это не фотографировали, это не записывали на аудио, но это было, и это было очень круто. А соответственно, ну, как бы для питерских авторов такой страшный сон, вот эта субкультура московского подпольного самиздата, там журналы «Ухо», «Зеркало», «Зомби», «Урлайт», которые формировали эту среду. Потому что в традициях подпольной рок-прессы было помогать музыкантам делать концерты и так далее. Вот. И последнее, чтобы закончить ответ на твой вопрос. Понимаете, что такое миф про вот человека, про которого ты спросил? Я подумал, но мифмат закончил, нас учили, там, чему-то учили. Вот. Это 5 штук. То есть для такого массового поклонника начинающего, что такое кино или Цой? Это финал фильма «Аса».
9: Так, да.
8: Согласны? Это, да, да. Это карате-драка, почему он герой вдруг стал, ну, да, в игле. Это какой-то такой странненький кореец, который грузит уголь у фильма «Учителя Рок». Угу. Это вышедший колоссальным тиражом винил «Ночь». Он, кстати, ночью брал всех. Ты, Игорь, в курсе? Нет. «Аквариум», «Алиса» по тиражам. Недавно нашли тиражи. Альбомы ночью. И пятое, это, наверное, стали с какого-то момента показывать по телеку везде кино в Лужниках, последний концерт, который они ненавидели, потому что они очень устали в туре в последнем и играли медленно. То есть вот у человека кино – это примерно вот пять таких этих. В книге «Кинооблучение» и то, что я сейчас сказал, это, безусловно, такие значки, флажки, но это та часть айсберга, которая над водой. А вот то, что под водой, это книга «Кинооблачение». Ну,
9: грубо говоря, то, что никто не знает.
8: Да, да, очень много фактов неизвестных. Вот за эти годы скопилось ого-го.
3: Я, кстати, держу сейчас в руках. Саш, спасибо тебе большое за подарок. Очень интересные фотографии. Помимо текста в книге присутствует. И вообще она так сделана качественно, дорого-богато.
2: Добротно.
3: Дорого-богато, что называется. Что не свойственно часто, ну, современным книгам.
8: Игорь, скажи, пожалуйста, слово «сделано с любовью».
3: Сделано с любовью. Сделано с любовью, Саш. Нет, чувствуется любовь даже в том, как ты про нее рассказываешь. Потому что часто приходит человек, который что-то сделал. Там, снял фильм, написал книгу.
8: Пафос включает,
3: нет,
8: да?
3: Он рассказывает, но как-то не увлекает, да, вот как будто он...
8: Тускло, да.
3: Бывает такой, не всегда.
8: Не всегда.
3: А у тебя это чувствуется все, вот, что с любовью. И рассказ, и сама книга сделана.
8: Вы не обратили внимания на название?
9: Это, да, вот я хотел спросить.
8: Слово в русском языке не существовало, оно мне приснилось ночью. Я просыпаюсь утром, иду на кухню, вижу на обоих карандашом, каким-то не моим почерком написано «Кинооблучение», коряво-коряво карандашом. Я испугался, что кто-то был в квартире ночью. Потом понял, что это, ну, приснилось. И когда, ну, прямо, знаете, близким друзьям, ну, такие там, типа, занимаются культурой в ГЭС-2, вот такой уровень, да, там, музей Зверева, ну, прямо толковые. Говорю, ну, вот, робко, я говорю, вот сейчас такую книгу пишу, уеду в Ленинград на месяц, в Калининград на месяц, выключу телефон, буду писать. Там старая Восточная Пруссия, там пишется хорошо. Они говорят, «Кинооблучение». Это что, Антониони, что ли? Блоап, фотоувеличение. Я говорю, автор немножко другое вкладывал. Но мне понравилось, что как цыганские дети это слово начало жить своей жизнью. Вот, и один из друзей сказал, слушай, может быть, после этой книги, вот название книги про кино, такое слово войдет в русский язык. Слушайте, ну это ж, если так будет, это же круто. Придумать слово новое.
9: Но все-таки ты в него, вот в это название...
3: Пять минут осталось у нас.
9: Ага. Ну, я думаю, успеешь.
8: Я сейчас,
9: Саша,
8: заплачу.
9: Вот вкладывал что? Что кино, оно у нас в каждом из нас? Или что?
8: Слушай, ассоциативно. То есть,
9: то вот, есть каждый...
8: Да, да, да, угу. Да. То есть что будет много, много глубоко, широко и высоко именно про эту группу.
2: Угу. Саша, каждое новое произведение, по крайней мере, документальная книга, если мы говорим об этом, это всегда открытие какое-то. Причем не только для читателя, но и для автора. Угу. А вот «Кинооблучение», оно на что открыло глаза вам самому?
8: Слушайте, какие вы сегодня классные. Ладно. Топ-5 аховых мест, которых нигде не было. Ну, то есть не было в этих 2000 книг, их не было. Значит, порядок не имеет значения. Сергей Дебешев, кинорежиссер, да, «Поезд в огне», клип там, прочее. Кстати, автор обложек «День серебра» и, кстати, «Равноденствие». Ну, неважно. Оказывается, у Цоя был громадный опыт, как не идти в армию, и Дебешев рассказал, как они имитировали сотрясение мозга. Угу. Почему-то 35 лет назад Виктор ушел, и за 35 лет что-то никто этого не нарыл, я нарыл. И когда это читаешь, там очень важно беречь губы, потому что от смеха можно их прокусить, и очень смешно. То есть, и я не буду рассказывать, вы сказали 5 минут, но Виктор... Ну, настолько не хотел идти туда, там Афганистан был и прочее, что он переиграл у врачей. И врач сказал, да, Виктор Робертович получил тяжелое. Вот, раз, да. Второе, случай, когда они с Майком поехали зарабатывать деньги, давайте назовем их своими именами, акустические концерты в Киев, просто сыграть два концерта, песня Майк, песня Цой, песня Майк, песня Цой и так далее. Организаторы оказались неопытные, и в разгар концерта раздался звонок в дверь, и такая наивная, невинная хозяйка Лена пошла открывать, она подумала, какая-нибудь моя дурная подружка опоздала, и она сделала очень грубую ошибку, она не спросила, кто. Вот я смотрю, у вас же тоже тут нет этого.
2: Глазка?
8: Глазка. она не спросила, открывает дверь, и такая прямо свора киевских ментов врывается в квартиру. Всем оставаться на местах, проверка документов, предъявили документы, у кого есть документы, к сержанту справа. У кого не док... А вы спросите, откуда я знаю, что мне было? История прямо огонь. Игорь, если, ты, если мы вовремя закончим, это катастрофа.
3: Три минуты, а у нас автоматом рекламу заиграет.
8: Ну ладно, вы хоть улыбайтесь. Смотрите, менты ворвались, ну то есть кто-то сдал. А эти играют себе песню «Майк», песню «Сой». Первое, что они сделали, они так по сторонам, работали очень грамотно. Увидели кассетник, на который пишется. Открыли его, выдернули кассету, и тут они сделали грубейшую ошибку. Они почувствовали себя в безопасности. Вот. Ну вот у вас нету, там в комнате, нет, есть. Вот у вас стоит в студии диван.
9: Да.
8: В комнате тоже стоял диван. И под диваном тихо-тихо работал катушечный магнитофон, про который ни одна сволочь не знала, потому что вот этой хозяйке Лены, главный герой у меня второго плана, она поставила писать под диван, ну вот на всякий случай, чтобы запись хорошая. И, короче, и там идет этот беспредел. А он тихо пишет. И потом мне звонят приятели и говорят, слушай, мы тут какую-то странную запись нашли. Я говорю, что на ней? Они начинают рассказывать. Я говорю, любые деньги. И вот, и слушайте, я не знаю, может, я дешево хвастаюсь, но я единственный человек, который обладатель этого. И я хочу сказать неожиданно. Представители власти работали очень грамотно. И в интернете остались объяснительные записки Майка и Цоя, потом из отделения милиции, вот что они вообще делали там.
3: У нас минута осталась, к сожалению. Саш, с тобой можно бесконечно говорить.
2: Я вас
3: повеселил
2: немного. Да, об этом и многом другом в книге «Кинооблучение», друзья.
9: Да, завтра пройдет 6 июня на книжном фестивале «Красная площадь» презентация этой книги. Будет беседа не только о группе «Кино», но и вообще обо всем, о чем мы сегодня не договорили. Приходите, будет очень интересно.
3: Начало в 17:00.
8: Да, это называется «Шатер номер 14». И самую важную информацию скажу в конце. Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит... Барабанная дробь на Красной площади, поэтому да. Приходите.
3: Да, ну и книгу уже можно купить везде, в книжных магазинах. Александр Кушнир — это автор, если вдруг вы пропустили и не поняли, кто у нас сегодня в гостях. Книга называется «Кинооблучение». Такая красно-черно-белая обложка, но в основном красная. И мы надеемся, что вы получите удовольствие. Мы уверены, что вы получите удовольствие. Саш, спасибо тебе огромное, что пришел, что нашел время. Время, что написал эту книгу. Мы всегда рады.
9: Будем
3: Желаем
9: читать.
3: Удачи книге и тебе, и до новых встреч.
8: Я пошел покупать палатку.
3: А всем слушателям до воскресенья. Встретимся на фестивале «Музыка жизни».
9: Любим вас.
2: Не скучайте.
4: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
10: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
11: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
12: Ограничение 6+. Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
13: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
16: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
17: Алло.
16: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума принимает участие делегация Воронежской области. В первый день работы форума прошла встреча с представителями Республики Анголы из Южной Африки. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр экономического развития Людмила Запорожцева, министр здравоохранения Игорь Банин и чрезвычайный полномочный посол Республики Анголы в Российской Федерации Аугушту да Силва Кунья. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, ПК, строительство. Воронежская область также готова поставлять в Республику Ангола минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства страны, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. После переговоров стороны договорились развивать партнерские отношения между Воронежской областью и одной из крупнейших провинций Анголы. Кроме того, была достигнута договоренность о визите ангольской делегации в Воронежскую область. Единый день приема пройдет 10 июня. С 11 до 19.00 все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона уточнил, что в одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: В США арестовали коп, который угрожал пистолетом коллеге за то, что тот разогревал в микроволновке рыбу. Отчего, понятное дело, запах стоял на весь отдел. Конфуз, конечно, нехилый.
6: Да, мы с одной стороны понимаем и одного, и другого.
5: Да, но одного из них все равно не оправдываем. Считаем, что нам в России, ну как в России, давайте сузим, в Воронеже повезло намного больше, потому что у нас есть меню, которое никого не раздражает. Это меню радиокафе Маяковский из новостей Рока, которое мы начинаем прямо сейчас.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код

0: День такой.
1: Пятница, и это уже прекрасно. По-моему, еще и 5 июня, лето, в самом его, можно сказать, начале, в самом зародыше, только распускается. Это же всегда приятно.
2: Распустилось лето, распустить зимы. Можно себе позволить. А почему бы и нет?
1: Ну что, девчонки в коротких юбках уже...
2: Пошли, да?
1: Это не новость, да, на наших улицах. Пошли девчонки в коротких юбчонках.
2: Ноги не синие. Ну-ка, у кого как.
1: Вроде ничего.
2: Все, я поняла. Мужчины в шортах. Короче,
1: вот не встречала. Пока не встречала, да. Может быть, мне просто не попались какие-то вот все прям сегодня такие ни разу не жужу.
2: Секундочку. Хотелось бы какого-то понимания.
1: Пояснения.
2: Ни разу не жужу. Это какие? Это мужчина в шортах? Он ни разу не жужу.
1: Наоборот. Наоборот, такие приличные из себя.
2: Все, дошло теперь. Что с кем, когда ни разу не жужу. Я поняла. Лен, ты вот кручинила, сидела, говоришь, какой-то вот день... Хороший, конечно, потому что пятница, но и рассказать как будто бы не о чем. Да,
1: да, вот Левон огуречник, и все. То есть последнюю партию огурцов сегодня сажают, и пишут, что как раз огурцы, посаженные сегодня, наиболее классные для закруток. Они там какие-то вот прям расчудесные.
2: Вот смотри, а огурцы в закрутках, они хороши для чего? Ну, для некого застолья.
1: Закуски.
2: Для закуски, конечно. А я сегодня еще и вижу, оказывается, отмечается день...
1: Самопроизводство.
2: Да, день самопроизводства. Вот, каких-то напитков. Забавно, забавно. Это все, конечно, уже далеко куда-то ушло.
1: Но вот сейчас это называется модным словом бутлегерство.
2: Бутлегерство?
1: Да, конечно, это же не самоварение, а вот прям другое слово.
2: Хорошо,
1: понимаешь?
2: Хорошо, звучит. Звучит так, как будто это делают люди исключительно вот в футболках поло, в белых.
1: О, как вы тебе представление, бутлегер.
2: У них чулочка такая еще, знаешь, загельная в бок. Они сначала занимаются бутлегерством, а потом играют в гольф. Ну, в моем мире.
1: А я думала, потом бутылкинством.
2: Может быть и так. Но мы как бы к этому уже не призываем. Потому что, помните, вообще, там
1: Минздрав не рекомендует.
2: Да, вам вредит вашему здоровью.
1: Мы так, на обочине постоять.
2: Конечно, просто.
1: В хорошем смысле
2: просто
1: этого слова. Хорошем.
2: Как говорится...
1: Я имела в виду на обучении истории.
2: Мы все, кто ни разу не жужу, это тоже нужно учитывать. Уже слово Ленка ввела в обиход, я теперь буду им частенько пользоваться. Сегодня что вообще нам запрещают предметы?
1: Приметы и предки, да. Конфликтовать, ссориться.
2: Ловить и приносить в дом соловьев.
1: Давненько мы не ловили соловьев. Чинить старые вещи нельзя. Вообще сейчас, мне кажется, как-то принято даже старые вещи чинить. Джинсы принято новые рвать, чтобы, ну, такое рванье получилось. Не, чтобы не покупать новые рваные джинсы.
2: Можно рвать старые, те старые, которые уже чуть-чуть надорвались.
1: Это прям прикольно. Да и даже если не дорвались, ножичком их чуф, или ножничками, там, неважно. Ну и дальше главное растрепать правильно, чтобы они так и правильные потрепанности
2: были. Не знаю,
1: были.
2: У меня ребенок говорит, что это отстой.
1: Все говорят, что это отстой, но все делают. Ничего, и нормально.
2: Нет, просто драные джинсы. Даже если новые. Да, как вот бабушка всю жизнь мне хотела зашить мои, ну, это классическая история. Так и теперь ребенок считает, что так ходить, конечно, нельзя.
1: Мне так понравилось, когда-то в аэропорту наблюдала сцену. Детеныш мелкий, ну, там, не знаю, лет 6, наверное. И молодая, юная девушка, мама, на ней рваные джинсы, но вот тогда это еще были не как сейчас, прям вот с дыркой, с такими, с крупными. А тогда это модно было, чтобы горизонтальные нити оставались. Угу. Ну, то есть вертикальные прорывались, а горизонтальные, как такая гребеночка.
2: Чтобы ляшечка просвечивалась, но не торчала.
1: Да, но не выскакивала из этой дырки. И вот ребенок стоит и дербанит ей эти нитки, прорывая до дырок. А она, бедолага, ей с одной стороны он занят, и ладно.
2: И вроде бы хорошо.
1: Да, и штаны жалко. И у нее, да подожди, вот она его ручонки так убирает, а они у него так и тянутся дорвать эти штанины. Забавные, конечно, истории такие попадаются с рваными джинсами. Хочется послушать песню про две полоски.
2: Какие, на кедах?
1: Да. А там же рваные джинсы. А, нет!

0: Нет, это я, другая.
1: Вот понимаешь, весь твой спич я пыталась вспомнить. Думаю, ну он уже как рваные джинсы, монгольские скулы. Это ночные снайперы. Но да. Я не могу сообразить, а как же она называется?
0: А я вообще другую вспоминала.
1: Ты дарила мне розы.
0: Да. А я про Сашу, который молодится, и рваные джинсы, Саша молодится, Саша...
1: Рваные джинсы, Саша молодится? Я не знаю, это
0: что-то... это Ёрш, по-моему.
1: Нет, это сериал «Саша и Таня», мне кажется, но...
0: Другая история.
1: Его не показывают в нашем медиахолдинге.
0: Ну давай про розы, чего ж там...

0: Московский.
1: Вот мы говорили о том, что сегодня день самоварения, оно же бутлегерство. А вот тут канадцу спустя 12 лет поставили диагноз синдром автопивоварни.
2: Я слышала о таком.
1: Да, слышала. Я сначала думаю, господи, что это такое? А оказалось, что у него, вот так сказать, в организме дисбаланс кишечной микрофлоры приводит к выработке в теле алкоголя. Да? И он постоянно был такой слегонца.
2: Определенные продукты ешь или даже неопределенные, они там перерабатывают. Вот в то, что мы не рекомендуем.
1: Страдал неистово. Уволили с работы.
2: Естественно.
1: Потому что считали, что он алкоголик.
2: А как ты докажешь?
1: Ну, такой вот вечно молодой, вечно пьяный. Как бы пойди, скажи, что у тебя там само варенье происходит.
2: Они говорят,
1: в кишечнике.
2: Конечно, ага, все так говорят.
1: Да.
2: А так мы знаем, как ты провел вчерашний вечер. Вообще, конечно, жуткая история.
1: Какие
2: да?
1: чудеса бывают в нашем организме, да, кишечник. Хотя можно же так отмазываться регулярно. Но у меня автопивовар. Такая вот внутри организма
2: случилась. Автопивоварня где-то в доме, потому так все и случается.
1: С другой стороны, удобно. Все мечтают, чтобы были какие-то вот там эти самые, как сказать, чтобы открыл, и оно вот из крана лилось.
2: Такого нет вообще.
1: Такого не мечтают.
2: Не мечтают, и мы об этом тоже вообще говорить не хотим. Давай, знаешь, про насущное. Я вот сегодня с утра пошла в огород, значит, и собрала уже второй урожай клубники. И думаю...
1: Звучит впечатляюще. Второй урожай – это вторая мисочка.
2: Вторая мисочка. Ну, второй урожай клубники. И я думаю, так, ну что, она как бы будет проставить мои труды, срочно постим в сторис, пока не началось. Ведь сейчас же, вот еще неделю, подожди, у каждого будет вот эта тарелка. Так что я считаю, что я успела практически одной из первых, пока это не стало мейнстримом. И дальше, собственно, из этого начались некие рассуждения. Люди делятся как будто бы на три типа. Ненавидят клубнику, обожают клубнику, и обожают клубнику только с сахаром. Вот ты как... ее привыкла употреблять.
1: Ну, с шампанским, конечно.
2: Я увожу ее, увожу от этой темы. Она туда сегодня... идет. Это не пропаганда. Это личный выбор, понимаете?
1: Да.
2: Ладно, мы на рекламу.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Современная поликлиника рассчитана на обслуживание почти 17 тысяч человек. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения. переселении и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство нового корпуса велось в течение 2 лет. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задачи которого сегодня продолжаются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Педриным обсудил итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. Месячник по благоустройству проходил в Воронеже с конца марта до конца апреля. За это время в городе состоялись районные и общегородские субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Состоялся международный телемост «Роль местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории, обмен опытом в Воронежской области Российской Федерации и Гомельской области Республики Беларусь». Участники обсудили лучшие муниципальные практики, поддержку гражданских инициатив, а также сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Министр внутренней политики региона Елена Дерганова отметила, что подобные встречи позволяют регионам перенимать лучшие практики и находить новые точки для сотрудничества. Отдельные проекты могут найти применение и в Воронежской области. В частности, интересы вызвали инициативы, сочетающие патриотическое воспитание, экологическую повестку и вовлечение молодежи. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Слышали, какая песня? Она неспроста появилась в эфире нашего радио, потому что мы будем говорить на ностальгическую тему. Хочется ли вам Советский Союз? Шутки. Мы не знаем ваши возрастные категории, да кто-то его, возможно, и не застал из тех, кто слушает наше радио.
2: Знает только по рассказам.
1: Угу. Да, а хотели бы мы поговорить про то, с чем каждый человек сталкивается практически с измальства. Про еду, да?
2: Ну, не про грудное молоко.
1: Не про грудное молоко.
2: Когда постарше уже.
1: А вот про ту пищу, когда уже случился прикорм. Ну, можно еще плюс парочку лет накинуть.
2: Накинуть, да, чтобы детские именно воспоминания появились. Все-таки когда ты в кулечном возрасте, ты ничего не помнишь.
1: Мы не жужу. Это у меня сегодня вообще... Открывай словарь, записывай.
2: Так вот, когда уже постарше, когда уже есть какие-то воспоминания, и мы хотели у вас спросить, вот какая еда вам нравилась в детстве, ну, какие лакомства у вас были любимые в детстве, с которых сейчас, может быть, вспоминаете с нежностью и трепетом, или вообще, по крайней мере, не настолько вам надоели тоже в детстве, что с тех пор не едите. У меня вот, например, так с шоколадом, я так его объелась, но, правда, не в детстве, в юности.
1: Не в детстве, а вчера.
2: Да, не вчера, нормально я разговариваю.
1: Нормально. Мне нравится, все понятно, доходчиво.
2: И там, объелся и не ешь, да. Угу. Ну, вот какие-то теплые воспоминания из детства и о том, что прям вот было тогда таким вкусным.
1: То самое блюдо. Поняли, да, что писать? Вы пишите про то самое из детства, мы дарим кому-то за лучший комментарий на наш субъективный взгляд ту самую пиццу из современности,
2: да,
1: получается, из настоящего.
2: Пицца.
1: Да, все, поняли, писать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Мы пока будем песни слушать. Для того, чтобы не мешать вам сосредоточиться, конечно.
3: Маяковский! Эфир не плоский, интересный, тройне, на волне!
0: Радиокафе «Маяковский».
4: Говорит и показывает.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Лен, ну сколько раз уже обсуждали? Я как будто ругать собралась тебя.
2: Итак, сколько раз говорили?
1: Лен, ну сколько раз уже говорил? Ну сколько раз уже обсуждали? Удаленка, хорошо это или плохо? И есть поклонники как одного вида работы, так и другого. И вот последнее, да не е, там буквы какие-то другие чуть-чуть. Свежайшее исследование на тему того, как все-таки удаленка влияет на психическое здоровье людей. И что говорят однозначно, портит, понимаешь, ухудшает психическое здоровье. Сравнили состояние сотрудников в постпандемийную эпоху, не хотелось бы, конечно, про нее вспоминать, но на удаленных позициях и тех, чья работа была привязана к месту. И вот среди первых там были программисты, маркетологи, среди вторых машиностроители и медсестры. В общем, вторые намного лучше сохранились.
2: Ну так вот, хотя, да, казалось бы, работа медсестрой в пандемийный период...
1: Ох-ох-ох!
2: Да, не так себе развлечение.
1: Да.
2: Все же тогда боялись жутко всего. Это сейчас нам уже море по колено, а тогда-то, ого-го, было как страшно. Вот. И оказывается, наоборот, их состояние... Ну, мне кажется, это все потому, что пришел, обсудил с кем-то насущное.
1: Что-то...
2: Психологическая разгрузка происходила сама собой, от общения с другими людьми. А у тех, кто замкнут в пространстве, одиноко там сидит и все в своей голове там перерабатывает, конечно же, так и с ума сойти можно.
1: Это правда. И, насколько я понимаю, еще в этих обстоятельствах человек, по-моему, еще сильнее закрывается, ему сложно вытащить себя из дома. То есть, если мы даже уберем уже пандемию вообще как факт, допустим, несуществующий или оставшийся давно в прошлом, то люди после удаленки не хотят дальше социальных контактов, а им без них плохо.
2: Угу. Они сами не понимают, как им без них плохо. Поэтому мы ваш социальный контакт.
1: О, да, кстати.
2: Включайте радиостанцию, если вдруг еще нет.
1: Дома.
2: И как-то другим магическим образом нас слышите, даже непонятно как.
1: Вы же понимаете, что не обязательно иметь приемник или машину с магнитолой. Мы же еще и в интернете.
2: Да.
1: Тоже, да. Вы как бы берете поисковик.
2: А все удаленщики очень любят интернет, потому что посредством него они, собственно, и работают.
1: И работают, конечно.
2: А то, что включил, мы вам ля-ля-ля по ушам ездим.
1: Да, наши радио.
2: Вы можете нам возразить. Рожать, говорить.
1: Но про себя.
2: Ругать даже.
1: Тоже, как говорится, про себя. Не можете и вслух, но самое главное, чтобы вот не было такой громкой обратной связи. Да?
2: Да, да. Ну, да, сложно дотянуться. Поэтому можете себе все позволить.
1: Вообще, честно говоря, приятная работа. Какие-то и социальные контакты у нас есть, да, и при этом минимальное количество обратной связи.
2: Очень удобно.
1: Ну, что, не завидуйте, давайте там поплюем мы сейчас вместе через левое плечо и, собственно, на рекламу отправимся.
0: Вы слушаете

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. А продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня. В фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для вас. Ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

номер Саня. Хотел сказать, прости меня, подвел тебя и сдал экзамен. Помню, нас с тобою небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в соль ухожу, небеса позволили.

0: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне вечером президент Украины написал открытое письмо президенту России. Он призвал начать прямые переговоры, определив конкретную дату личной встречи и место ее проведения на нейтральной стороне. Киев готов прекратить огонь на весь период переговоров, предлагает обмен военнопленными всех на всех, возвращение вывезенных во время войны гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности. К двустороннему формату позже могли бы присоединиться США и Европа, полагает Зеленский. Министр иностранных дел Германии призвал Владимира Путина запустить процесс переговоров о мире на Украине с участием Европы. «Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал Йохан Вадефуль немецким СМИ. По его мнению, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить. Как отмечает сайт nsn.fm, о переговорах и подписании мирного соглашения с украинской стороной Владимир Путин говорил накануне на встрече с руководителями международных информационных агентств. По словам российского лидера, соглашение от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Ситуация с ударами ВСУ по району Запорожской АЭС будет обсуждаться на переговорах «Россия-МАГАТЭ» в Калининграде 10 июля. Об этом сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, которая складывается вокруг Запорожской АЭС и в городе Энергодар. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев. Министерство финансов возвращается к политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Министр отметил, что курс рубля укрепился и сократилось участие бюджета на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что нужно опять возвращаться к той политике, которая была раньше, и курс будет более предсказуемым. Поэтому бюджет всему голова, заявил Силуанов. Россия вдохновляет на творчество больше, чем Соединенные Штаты Америки. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил актер, спецпредставитель российского МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал. Сравнивая, где больше энергии для творчества, в России или в Голливуде, артист отметил, что «безусловно, в России». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: В Москве впервые пройдет фестиваль прыжковых видов спорта. Называется «Прыжок в лето». Вход совершенно свободный. Угу. В общем, если будете в музеоне, то зайдите. Там есть много тематических зон с батутами, развлечениями всякими, виртуальной реальности, полосой препятствий, мастер-классами для всей семьи. Короче, а еще первым 10 тысячам гостей подарят скакалки, чтобы они могли так это легко прыгать.
4: Хоть бы,
3: Да, мы тоже можем провести фестиваль одной песни, по крайней мере, с прыжком в лето. По-моему, хорошая идея.
4: Сигай.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: Маяковский.
1: Лен, я хочу немножечко заняться отгадыванием. Ну, как отгадывать? Давай буду провидицей, может быть, даже какой-то.
2: Давай я буду провидицей. Давай. Звучит прекрасно.
1: Это, знаешь, как будто мы с тобой играем на улице.
2: Карина Вещунья.
1: Карина Вещуньевна, может быть, даже вот такой вот. Какое-то некое отчество. Как будто мы с тобой играем на улице, в классике надоело. Я говорю, Лен, давай я буду провидицей. А ты такая, о, круто! А я тогда буду...
2: Волшебницей.
1: Волшебницей, да, или мотоциклистом. Ну, там как получится. Да, полное. Мы разбегаемся, бьемся в стенку и не проходим на вот эту платформу.
2: Провидицы, потому что как-то они все не очень хорошо заканчивали, да, это... судя по легендам и мифам.
1: Это в газетах. Это если вдруг, понимаешь, они дань брали не по сердцу, а какую-то денежную. А я буду бесплатно. Я просто не заглядывая в...
2: Бесплатно.

0: Какая бабушка, я не знаю. Это два. Так, и так, третий так. Пункт, либо булка, которую чуть-чуть намочили плюшка. Водой и сахаром засыпали сахаром. Да. Угу. Либо хлеб, который... А, не водой, получается, намочили, а намочили маслом тогда и посыпали
1: солью.
0: Ну
1: почему? У кого масла не было, те реально мочили водой.
0: Водой. Да, вот, короче, вот у меня вот такие ставки.
1: Ни разу не угадала. Да нет, я до конца такое? Не дочитала, да на самом деле. Я прочитала только два комментария, выстроила их по сначала старые, вот эти вот, ну как бы первыми, кто написал. Вот тут народ вообще уже нас всех на пиццу зовет, все объединяются и идут.
0: На вот эту нашу, которую мы разыгрываем?
1: Нет, не на нашу. На ту, которую сами, вот Татьяна сама делает пиццы. Вот, и фотографии, собственно, выложила очень аппетитно, и все уже пишут, что все, мы, Татьяна, идем к вам, встречайте нас.
0: Ой, теперь...
1: Берем всех.
0: И я это вижу.
1: Как-то идем к Татьяне.
0: Становится сложно работать. Наша служба вот. Опасна и трудна.
1: Но, по крайней мере, вот в двух первых комментариях ничего о том, что ты перечислила, вообще mm-hmm. нет.
0: Вот так вот и статистику собирают некоторую.
1: Потому говорят, что детство нет, у всех
0: такого,
1: разное
0: такого
1: было.
0: Не написано. Я первые два прочла, там точно такого нет, ты вообще не угадала. Ладно. Ну давай,
1: так вот,
0: давай
1: Татьяна рассказывает. Моя бабушка делала лепешки из яблок с отрубями. Парила яблоки, добавляла отруби, сахар, и все это сушилось на крыше сарая на капустных листьях.
0: Чего?
1: Это просто бомба, вкус детства. Другая бабушка сушила в печке сахарную свеклу, порезанную на кусочки. Тоже было очень вкусно. Ну и, наверное, пирожки по сезону с картошкой или ягодами и обязательно блинчики. То есть ничего из твоего вообще, ну пирожки, да здесь... если брать, ты либо с ливером, либо с повидлом.
0: С повидлом, да.
1: А
0: ну,
1: тут с картошкой,
0: так...
1: да, или ягодами.
0: Ну вот этот, что за чудо, парень, да. Яблоки с отрубями, на капустных листьях сушеные.
1: Вообще.
0: Зайчьи уши моченые. Икра заморская баклажанная.
1: Желтой пыльки чуть. Что это такое?
0: Это суп. Я хотела бы вот это сейчас есть. Можно, кстати, и капустные листья. На самом деле не важно, что. Лишь бы рот пережевывал. Да. Круто.
1: Да, вот Александр пишет, что экзотическими роллами меня несложно удивить, а вот если вы мне пиццу подарите, то вы меня очень сильно удивите. Честное слово, пишу не для того, чтобы выиграть, а потому что сердце не прикажешь, да, Александр? А потому что пиццу в последний раз ел в студенческие годы. Это 15 лет назад, а сейчас уже и вкус забыл. Что-то и не тянет, да и вредно это все очень. Вот лакомство из детства не помню, зато помню, когда в армии служил. В первый раз попробовал треугольник из слоеного теста со сгущенкой. Казалось бы, ничего особенного, но как же тогда это было вкусно. До сих пор иногда покупаю себе.
0: Нет, вы, конечно, хотите верить, хотите нет, но я сегодня после работы поеду на дачу.
1: Я думала, к Татьяне на пиццу.
0: Кстати, сначала я заскочу к Татьяне на пиццу, потому что от наших спонсоров нам ведущим не светит. Потом я, значит, куплю отрубей яблоко, капустные листы.
1: Попробую что-нибудь засушить.
0: А хочется, конечно, за каким-то треугольником со сгущенкой слоеного теста. Я не знаю, что это, но звучит, как будто я всю жизнь об этом мечтала.
1: Как будто бы вкусно.
0: И вот сегодня день рождения. Так, ладно, пока моя ставка не сыграла, но еще и, знаете ли,
1: ладно, да.
0: Не вечер. И мало ли...
1: Спойлер есть.
0: Конечно. Есть? Все, прошло. А то я думала, вдруг кто-то сейчас нас услышит и такой, ладно, Карина, лишь бы ты отгадала, я сейчас напишу вот
1: про
0: эти
1: салат
0: вот
1: с крабами
0: все
1: палочками.
0: Три пункта. Да. А я буду сильно удивляться, мол, мне вообще ни разу такого
1: откуда
0: не было.
1: Откуда вы узнали?
0: Вот так вот. Да. Ну, вы поняли, в сообществе нашего Радио Воронеж, ВК, можно высказываться. Пицца на кону.
2: Радио кафе «Маяковский».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Я Ленке говорю, давай выйдем на песню.
2: И тут песня закончилась.
1: И песня закончилась. А вот сейчас бы, понимаете, если бы она принесла домру, кое владеет в совершенстве, мы бы как-то продолжили. Вот не хватает чуть-чуть в эфире импровизации. Такая пятница, и мы бы сейчас...
2: Давай будем на этих играть.
1: Ну вот, хотя бы такую штуку принеси, если у тебя есть, если ты владеешь.
2: Вот рот и палец, все.
1: Ладно.
2: Такой штукой все владеют.
1: Хотелось бы немного фристайл, но я вот ни на чем не умею играть, но только на ложках.
2: На нервах.
1: Ну, это само собой. Ну, оно как вот звучит не очень.
2: Ну, как-то да. Хотя струны там, понимаешь, тоже как бы...
1: Струны души цепляются.
2: Да, нерв.
1: Цепляются.
2: Струны, нерв.
1: Натянутые, гитарные. Ладно.
2: Фортепианные. Ну да ладно.
1: Мы же сегодня не про музыку.
2: Меня всегда вообще поражало. Как это так фортепиано, струнный инструмент? Вот, ну, клавишный же, да? Ну, а там же внутри-то струны по которым...
1: Серьезно? Я не слышала никогда. Эх, все так. Берите меня в свою команду на квиз, я теперь вообще порву любого. Я знаю секретики. Мы сегодня говорим про ваши секретики, про ностальгические блюда из детства.
2: Угу. Что вкусного едали в детстве, что угу. потом с удовольствием, вот уже прошло 12 лет, а все никак не отпускает эти воспоминания. Наталья рассказывает, горбушка ржаного хлеба с подсолнечным нерафинированным маслом и крупной солью. Это топ-топов.
1: Пожалуйста. Да. Кто-то будет говорить, ох, Кариночка, да ты лучше, чем осьминог Паули отгадываешь, и всякие пророческие вещи.
2: Всякие ностальгические штучки.
1: Именно отгадываешь.
2: Еще в детстве пишет Наталья, было вкусно варить свои леденцы из сахарного песка. Сколько ложек я загубила.
1: И
2: потому что ты сахар в ложку, в эту в столовую, туда водички чуть.
1: Раз пригорело.
2: Да.
1: Два
2: потом
1: пригорело.
2: Ложка обуглилась.
1: А когда на плиту капает, отвратительно вообще чувствуешь, что сейчас начнется нагоняй. И запах такой жженого сахара омерзительный. Mm-hmm. Но мне всегда, что как бы понятно, было мало ложки. И я очень быстро перешла на большие объемы.
2: На половники.
1: Половники. Нет, знаешь, еще такие ложки были, ну, как половник, но только ложка, вот гигантический. Вот оттуда, если уж капало, так как будто лавой заливало всю плиту. В общем, можно было
2: сильно получить. А потом еще так тяжело оттирается, потому что все это реально превращается в леденцы.
1: Ну, это вкуснятина.
2: Но мы и кастрюльками тоже варили какие-то. Вот маленькие ковшики тогда такие были, но они сейчас, в смысле, есть. Но вот в ковшиках тоже мы любили. Главное было оттуда вовремя вылить, пока это все там не слиплось.
1: Вылить, и я помню какой-то лайфхак. И хотя я не знаю, это кто-то рассказал или сама придумала. Я не в интернете посмотрела. Тарелка, на нее кладешь бумагу и чуть-чуть заливаешь водой. И вот это вот все шипящее на нее раз, и должен как будто получиться огромный леденец.
2: Ну вот, скорее всего, получится.
1: Ну да, ну ровный не получался. Такой вот какой-то вихристый.
2: Ну просто бумага должна
1: язык
2: быть лощеная, да, вот, ну какая-то такая, которая пекарская, вот эта бумага. Нет, сейчас она свободно
1: продает.
2: А из тетрадки что, оно же там все раз прилипнет, вся эта бумага.
1: Ну и что? Зато
2: с бумагой.
1: Зато меньше уроков делать. Мам, тетрадь закончилась.
2: Да, так, еще прекрасные совершенно воспоминания от Александра. Вкусно было много. Торт киевский, Прага, конфеты Мишка на севере, каракум, белочка. Мы их тырили с елки, а запакованные фантики оставляли. Вот правильно. Вот один в один точно так же делали. Мандарины на Новый год, мамина выпечка, шоколадное масло, сырки к чаю.
1: Шоколадное масло, оно.
2: Да, да, да, забыли мы
1: Класс.
2: Про него. Шоколадное масло, сырки к чаю, горько-соленые. Сгущенка Нижнекисляевская. Ой, слушайте, точно. А где она сейчас? Ее что-то не
1: видать. Видимо, вот по географическому положению нужно поискать.
2: В Нижнем Кисляеве.
1: Ну да.
2: Тогда была реально только вот эта Нижнекисляевская сгущенка, а сейчас как-то ее... как куда-то она пропала.
1: А вот на трассах в 5-литровых баклах продают. Я думаю, это она. Вообще, ГОСТ качество. Берите, не пожалеете. Я шучу, если что.
2: Да, лимонад Мальвина. Больше его никогда не встречал. Я даже и до никогда не встречал.
1: Буратино?
2: Да.
1: Вы что-то...
2: Да.
1: То есть оно вот так? И еще, наверное...
2: Не помню, был... что Мальвин... Буратино, да, вот Мальвина что-то как-то вообще не припомню.
1: Некий Пьеро и Артемон. И для взрослых уже Карабас-Барабас. Сами понимаете.
2: 18+.
1: Что-то там на шишках, которая у него была во рту.
2: Настойная на бороде.
1: Фу! Не хотела бы я этого пробовать, хотя, с другой стороны, хотела бы, может быть.
2: Да, Александр вот продолжает прекрасными воспоминаниями. Мы все, как всегда, скатились куда-то. А запомнилось больше всего у бабушки в деревне простые ржаные лепешки, которые она пекла в большой русской печи, и свежий испеченный хлеб, который мы ломали, окунали в мед и запивали парным молоком. Вкуснее лакомства в жизни не встречал.
1: Все, я не хочу больше ваши комментарии читать. Я думала, мне понравится, мне категорически это все не нравится.
2: Все очень хочется сразу здесь и сейчас.
1: Какая-то пытка. Ладно, продолжайте, если хотите, но я в этом больше не участвовал.
3: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
5: Нейтрализатор запаха домашних животных «Хилмитекс». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
3: Скорость, контроль, статус. Джейку J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. Джейку J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayco.ru.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Да все без нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Современная поликлиника рассчитана на обслуживание почти 17 тысяч человек. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство нового корпуса велось в течение 2 лет. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задачи которого сегодня продолжаются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Педриным обсудил итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. Месячник по благоустройству проходил в Воронеже с конца марта до конца апреля. За это время в городе состоялись районные и общегородские субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», Тура, который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Состоялся международный телемост «Роль местного самоуправления в социально-экономическом развитии территорий, обмен опытом в Воронежской области Российской Федерации и Гомельской области Республики Беларусь». Участники обсудили лучшие муниципальные практики, поддержку гражданских инициатив, а также сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Министр внутренней политики региона Елена Дерганова отметила, что подобные встречи позволяют регионам перенимать лучшие практики и находить новые точки для сотрудничества, отдельные проекты могут найти применение и в Воронежской области. В частности, интересы вызвали инициативы, сочетающие патриотическое воспитание, экологическую повестку и вовлечение молодежи. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: Сидим мы здесь, значит, а лето на улице проходит мимо, а мы ни на сапе, ни с клубникой во рту, ни пиццу никакую не ели, да. Ни масло шоколадное с булкой.
2: Дайте хоть поныть, в конце концов, пожаловаться.
1: Да. Хотя это как будто бы нужно оставить до понедельника, да, накопить. Ой, кажется,
2: все это, понимаешь, карма-минутка.
1: У меня производственная травма, я ухожу, я больше не могу работать. О, локоть болит, а я им держу мышку, песни включаю вам.
2: Пишет мне тут знакомый, что по-зумерски хочется уволиться, потому что иначе ощущение, что ты пропускаешь лето.
1: А, подожди, это какая-то зумерская история, да?
2: Ну да, они же чуть что, прям сразу увольняются. Уработались в хламину, так сказать.
1: Лен, я зумер.
2: Прям сразу увольняются. А тут лето на пороге. И да, всем хочется побыть немножечко зумерами, чтобы взять и провести лето в покое, в отдыхе. Главное, откуда достаток брать? Вот я не очень понимаю зумеров.
1: Ну как,
2: где они берут средства?
1: Еще с родителями живут. Откуда? Зачем им уж прям большое достаток. Ну так, на погулять, на какую-то маршрутку.
2: Вот так вот. А теперь все по-взрослому. Конечно. И что же делать-то? Так... Из зумеров надо обеспечивать и себя еще.
1: И себя, да. И себя, и того зумера, который идет рядышком.
2: Твой.
1: И, кстати, все пытаюсь посчитать. А вот на самом деле зумерам-то уже сейчас сколько лет? Они откуда?
2: В районе 20.
1: Зумерам сколько лет?
2: Они с 90, блин, сейчас скажу, с 2000-го, по-моему.
1: Это люди, родившиеся примерно в период с 1997 по 2012. Вот то есть некоторым уже и 29, извините, простите.
2: Но это верхняя какая-то верхняя, там, или нижняя
1: верхний
2: планка,
1: зум,
2: как там правильно
1: как
2: считать.
1: Как и верхняя хава, и есть верхние зумеры.
2: Верхние зумеры.
1: Я исключительно такими ассоциациями.
2: Старшие зумеры и младшие зумеры.
1: Да, да, да. Не, ну старшие зумеры вы уже за голову возьмите, вы уже дядьки с тетками.
2: Не, эти все, это уже отпочковавшиеся, я надеюсь, от всех.
1: Хотя тоже, Лен, ну как это мы себе так придумали, а возможно у них тоже все вполне.
2: Я их все-таки вот этих, которым 28-29, я их больше как-то к миллениалам отношу. Угу. Они по характеру все-таки еще такие миллениальские.
1: Миллениальские.
2: А вот те, кто помладше, уже 2000-е и моложе, да, которым вот сейчас в районе 20, там 22-23, они прям уже такие зумеры-зумерские.
1: Уже как бы группа Бутырка вообще не знают. Исключительно такими.
2: И Воровайки тоже.
1: Категориями.
2: Хоп, мусорок, не шей мне срок.
1: Им вот что-то все современное подавалось. Давай, мол, три дня дождя, то с чайки. Но это просто я в плейлисте у нас нашла. Давай послушаем.
2: Давай,
1: чуть-чуть как-то омолодимся, осовременимся.

0: Маяковский.
1: Ой-ой, подождите, никуда не улетайте. Жизнь, не улетай, в конце концов.
2: Остановите маршрутку, мы добегаем. О, добежали.
1: В открытые двери успели, как же хорошо-то. Так, что хотелось рассказать? Нравятся мне вот эти все распрекрасные люди, которые в Тредсе периодически описывают какие-нибудь свои истории. И вот очередная история от чувака, который рассказывает, что его бабушка забирает робота-пылесоса в каждой комнате на 30 минут, чтобы он... цитирует парень, пропылесосил нормально. И я чувствую себя этой самой бабушкой.
2: Я
1: потому
2: очень
1: что,
2: хочу над этим.
1: Да, я точно так же запирала робота-пылесоса в комнатах, угу. А еще там к нему продавался такой, как сказать, электронный заборчик. Ну, ты ставишь какие-то две хлопуды, угу. Они там какие-то красные, инфракрасные лучи выпускают, и он их воспринимает как препятствие и не едет. Ну, то есть там, где нет дверей, угу. то есть естественных барьеров, можно поставить вот такой вот искусственный барьер. И так я ставила в коридоре, чтобы он дальше определенного пространства тоже не выезжал. И пропылесосил нормально, потому что они же безумные, я не знаю.
2: Ты
1: они
2: ему кричал, вот да пока кругу. Нормально не пропылесосишь в зале, гулять на кухню не пойдешь.
1: Да, типа
2: было, да?
1: Того.
2: Не, ну это интересно.
1: Вообще,
2: что?
1: Они какие-то маленькие, но реально же как подростки, да, ведут себя, могут ездить вокруг одного и того же места кругами, а дальше ни шагу, ни ни. И вот пока, да, пока он
2: мне кажется, робот-пылесос, он же мужского рода. Она же не рабынь-пылесосиха. Вот он пылесосит, как все мужчины.
1: Рабынь-пылесосиха.
2: То есть как-то выборочно. Рабынь-изаура-пылесосиха. Это если полное имя отчество, если уважительно. Для друзей просто рабынь-пылесосиха. В общем, нет, это забавный факт. Мне кажется, об этом можно, по этому поведению можно многое сказать о человеке. Вот можно посмотреть, как кто общается с колонкой, да, с искусственным интеллектом, и вот запирают или не запирают пылесос. Сразу понятно, человек-дева перед тобой. Мы на рекламу прерываемся.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.

0: Наслаждайтесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума принимает участие делегация Воронежской области. В первый день работы форума прошла встреча с представителями Республики Анголы из Южной Африки. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр экономического развития Людмила Запорожцева, министр здравоохранения Игорь Банин и чрезвычайный полномочный посол Республики Анголы в Российской Федерации Аугушту да Силва Кунья. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, ПК, строительство. Воронежская область также готова поставлять в Республику Ангола минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства страны, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. После переговоров стороны договорились развивать партнерские отношения между Воронежской областью и одной из крупнейших провинций Анголы. Кроме того, была достигнута договоренность о визите ангольской делегации в Воронежскую область. Единый день приема пройдет 10 июня. С 11 до 19.00 все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве Воронежской области на площади Ленина-1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона уточнил, что в одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Увлечение мемом, которое 6-7, дошло до каких-то уже запредельных, мне кажется, историй. Да, в общем, школьники массово едут в Смоленск. Как раз ради того, чтобы на фоне достопримечательностей этого города, поскольку автомобильный код региона 67, сделать вот тот самый знаменитый жест 6-7, и они там снимают номера автомобильные, гордятся ужасно собой тем, что у них очень-очень много 67-67. Мы, взрослые люди, на это все не ведемся, мы остаемся в регионе 36. С вами здесь, с нашими дорогими воронежцами.
4: Приветики всем, кто в третьем часе с нами на 107 FM.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наша радио». Радио Воронеж 290 0707 код города.

0: Жуковский.
1: Я смотрю, у нас в сообществе нашего радио Воронеж ВК есть не только комментарии, но и даже некие романы эпопеи по количеству букв.
2: Да, слушай, ну вообще тема животрепещущая. Вспоминать любимые лакомства детства – это всегда приятно. И, ну, вообще, и тебе трогает как бы за душу, ну и хочется что-то рассказать. Вот Сергей совершенно замечательный, хоть и такой прям многобуквенный рассказ, но совершенно замечательный. Начинает с преамбулы. Стою на днях на кассе в магазине, и тут такой диалог. Подслушивая. Мам, ну давай купим что-нибудь вкусное. Что именно ты хочешь? Ну купи хотя бы киндер. Хотя бы? Понимаешь?

0: такой доволенный, и вот оно счастье. Всю эту вкуснятину, знаю, думают все, печенье в чай.
1: Да, это печенье топчик.
0: Да, в то время было всего двух видов, октябрьское и овсяное. Во всяком случае, я других вкусов не помню, хотя даже и они были нечастыми гостями на нашем столе, в смысле вот это октябрьское и овсяное. И вот уже печенье тает в стакане чая, и ты ждешь тот волшебный момент, когда оно достаточно намокло, но еще при этом и не осыпается.
1: Не сделала вот этот плюх на дно.
0: Да-да-да, зачастую бывало, что плюхалось. И это был самый ценный момент – не уронить печенье в чай. А вот еще один рецепт совершенно простой. Пирожное из печенья. На печенье масло, на масло,
1: масло печенье.
0: Масло печенье,
1: вкуснятина.
0: И никакой чокопай не сравнится с тем вкусом. Если делать с маслом, то печенье остается хрустящим. Сливочный вкус масла добавляет нежности этому десерту. А вот если смазать печенье сметаной, да оставить в холодильнике на пару часов, ой, настоятельно рекомендую всем это попробовать. Мы мазали не сметаной, а творогом. То есть вот творог, ну, обычно с яйцом там смешиваешь, и чтобы он пожиже так был. И вот печенье ты укладываешь как слой, условно говоря, как коржик у тебя.
1: Это
0: из печенья
1: тирамису
0: сверху.
1: Получался в тех лет.
0: Творожная, какое-то вот творожная масса. Творог впитывал лишнюю жидкость, точнее, лишняя жидкость уходила в печенье. Оставался вот такой вот печенюшно-творожный вкус. Очень вкусно, на самом
1: нормально,
0: деле.
1: Нормально, нормально.
0: Такой прям вот со сметаной тоже, наверное, не знаю, со сметаной не пробовал. А еще любимое лакомство это печенье перемешать со сгущенкой и сделать вот эту кашу-малашу. Такую.
1: А, ну я такое делала торт, муравейник.
0: Ну, типа того, ну муравейник там испечь надо все-таки какие-то.
1: Да, конечно,
0: вот
1: еще чего. Берешь банку сгущенки, берешь пакет печенья.
0: Называешь это тортом.
1: Жух-чух. И, пожалуйста, и готово.
0: Вот, так-так-так, а на чем мы остановились? А, еще это лакомство.
1: На смоле с плодовых деревьев.
0: Да-да-да, дети, проживающие в деревне, знают, смола с плодовых деревьев использовалась как ароматная и полезная жвачка, а также жевали гудрон, который заменял жвачку в магазине. Ну и в общем, много-много чего еще.
1: Ну,
0: Сергей, да, спасибо за воспоминания о киндер-сюрпризе. Для меня, кстати, недавно стало открытием, почему в киндер-сюрпризе, ну вот мы все знаем, да, шоколад, а потом идет желтая такая, как сказать-то, конструкция, которую открываешь, и там уже внутри
1: игрушка.
0: Подарок. Почему эта штука желтая? Это типа желток в яйце.
1: Конечно,
0: господи,
1: это же очевидно было.
0: Господи, я никогда было. Не думала. Для меня вообще как-то был, ну, желтый-желтый.
1: Да что думал, если белок темный, то и желток должен быть какого-то другого цвета.
0: То есть темный белок реально никого не работает.
1: Я согласна по поводу киндер-сюрприза, что это раньше был крутой настоящий подарок, но раньше и тоже. Давайте немножечко понудим. Вы помните, какие были бегемотики, пингвинчики, потом эти
0: произведения искусства?
1: Динозаврики. Ну, это чудо какое-то.
0: Они маленькие?
1: Коллекция, ну, такие, прям... истинное наслаждение. Да сейчас что не купишь, какая-то непонятной природы создания. В общем, все раньше было лучше.
0: Да.
1: Оксана говорит, моя любимая вкусняшка из детства – это оладьи с начинкой из из маринованных рыжиков. Это такие грибы. А сами оладьи бабушка именует алашками. Это блюдо...
0: То есть мы-то подумали, что это пашки такие рыжиковые, а это грибы, оказывается.
1: Алашки.
0: Алашки.
1: Пашка-алашка. Завтра ему так и передай. Это, говорит, блюдо поморской кухни готовит моя прекрасная бабуля. Научилась она у своей свекрови кудесницы из Архангельской области. Для незнакомого северной кухни человека может показаться странным сочетание сладкого, а там еще сладкое тесто с солеными грибами, но для меня никогда не было ничего вкуснее, чем чашка чаю из самовара, поставленного на еловых шишках. О, да что делаете вы с бабульными алашками в прикуску? Чудо какое-то.
0: Вообще, я первый раз слышу такое блюдо. Какая интересная тема у нас сегодня. Сколько нам открытий чудных. Вот про вот такие вот оладушки с рыжиками, про вот это вот чудное явление яблоки с отрубями и сахаром на капустных листьях.
1: Хорошо, хорошо. Я в том году, кажется, что ли, была в Карелии, и есть же там национальное лакомство, которое называется калитки. Ну, такое какое-то...
0: Это пирожки такие,
1: да? Ну да, сухое тесто с какой-то начинкой. И вот все так ими одухотворены. Там еще все из морожки. Морожка с морожкой, шампунь с морожкой, еда с морожкой, яйцо с морожкой, все с морожкой. И вот эти калитки с морожкой. Но вот на самом деле глобального впечатления на меня не произвели. Да. А вот если бы я ела их в детстве, ну, наверное, это была бы уже совершенно другая история. Прервемся на песню?
0: Да, прервемся.
1: Время пришло. Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении отмечается, что вопросы зеленой повестки всегда входят в число государственных приоритетов. Подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов, ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Консолидируя усилия власти, общественности, бизнеса и науки, мы добиваемся значительных успехов. Делаем наш край чище и комфортнее, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Современная поликлиника рассчитана на обслуживание почти 17 тысяч человек. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство нового корпуса велось в течение 2 лет. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задачи которого сегодня продолжаются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Педриным обсудил итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. Месячник по благоустройству проходил в Воронеже с конца марта до конца апреля. За это время в городе состоялись районные и общегородские субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Состоялся международный телемост «Роль местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории, обмен опытом в Воронежской области Российской Федерации и Гомельской области Республики Беларусь». Участники обсудили лучшие муниципальные практики, поддержку гражданских инициатив, а также сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Министр внутренней политики региона Елена Дерганова отметила, что подобные встречи позволяют регионам перенимать лучшие практики и находить новые точки для сотрудничества, отдельные проекты могут найти применение и в Воронежской области. В частности, интересы вызвали инициативы, сочетающие патриотическое воспитание, экологическую повестку и вовлечение молодежи. Это были новости региона.
6: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Маяковский.
1: О вкусном мы сегодня разговариваем, потому что тема нашего сегодняшнего эфира – что же такого распрекрасного вы ели в детстве, что запомнилось на всю абсолютно жизнь? На кону у нас сегодня тоже вкусная пицца от Додо Пиццы, 35 сантиметров в диаметре, между прочим, не маленькая, не метровая, но все-таки это, имейте совесть, как говорится, и 35 сантиметров именно, тоже прекрасно.
2: Именно так и говорится. Вот как понимаешь книгу того, как говорится, не открой, там ровно так и говорится. Так, давай посмотрим. Елена говорит, мое любимое лакомство. В детстве молочная пенка мне всегда отдавали. И
1: Елена,
2: я ждала и ела.
1: Какой ужас. Да,
2: это вкуснятина.
1: Ненавижу. Ненавижу всеми фибрами души. Мне кажется, что она живая, я ее вообще боюсь.
2: Живая?
1: Побаиваюсь, что она съест меня, а не я ее.
2: То есть у кого-то были бабайки, у тебя была молочная пенка.
1: Ненавижу вообще. Вот
2: Ленка,
1: просто.
2: За тобой придет молочная пенка. Вот так тебя пугали.
1: Нет, я не могу. Я всегда его так пальцами, вот так бе, бе, бе. Ну, такая бе, и выбрасывала.
2: Я обожала. Ну, когда подостынет вот это все, чтобы она могла закрепиться.
1: Максимально толстенькая образовалась. А еще любили делать молочную лапшу. Ну, это когда вермишель с молоком, да, и она же как раз тоже... А там еще эта пенка. Мама плохо, когда, например, плохо мешала, и образовывалась эта пенка. Она потом быстро-быстро все это перемешивала, чтобы эта пенка распадалась на какие-то молекулярные там штуки. Я ее все равно чувствую. Даже если это вот какие-то там милипизерные совсем кусочки. Я их, во-первых, видела, что она на макаронинах, на этих, на лапшичках остается. Во-вторых, ну не могу, я никогда не ела этот суп.
2: Ты привереда.
1: Я выливала его в унитаз, пока мама не видит.
2: Пожалуйста. Вот так вот. И потом прокорми эту семью. Светлана говорит, ой, только что пила чай с бутербродом из детства, батон, сливочное масло, очень тонким слоем и смородиновый джем.
1: Ух ты.
2: Я хочу вот все, про что вы пишете.
1: Я кроме молочной пенки. Тут вычеркиваете, всю Карине отдам.
2: Ленка любит пенку. Ленка хочет пенку. Ну и ладно.
1: Издевается. Но. Татьяна рассказывает, что в детстве гостили у бабушки. Она держала овец. И был у нее корыце, в котором она этим овцам рубила репс. И вот этот самый репс из овечьего корыца и было самое вкусное.
2: Что такое интересное?
1: А еще ужас свиные, сырые, опаленные кирогазом. Черненькие и хрустящие. В общем, детство у нас было без сантиментов. Всем добра и пятничного дня.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, свиные уши. Я рассказывала, что это моя детская... Ну, и не,
1: травма.
2: Я сказала бы психотравма, но на самом деле нет. У меня были подружки, свиньи, Борька и Машка. Я пела им песни в сарае во фланелевом платье. Мы сильно, какое-то количество лет, пока растут свиньи, дружили. Мне даже казалось, что они танцуют. И потом однажды к нам во двор пришел сосед, выпустили моих Борьку и Машку, дали мне на них даже чуть-чуть покататься, и потом, как говорится, в самое сердце, на поражение, в общем...
1: И тебе уши на блюдце.
2: Нет, и потом при мне сосед отрезал ухо, посолил и говорит, вот это вкуснятина, а это было ухо, но я уже сейчас не вспомню, Борьки или Машки.
1: Какой ужас!
2: А сейчас мы, понимаешь, фильмы отсматриваем, дабы не травмировать детскую психику наличием, я не знаю уж чего, пинка кошки.
1: Живое выступление вообще. Вообще,
2: да.
1: Даже не за стеклом, а, так сказать, все в общем, явь.
2: Как, возможно, это я помню, что это был сосед, а так это была Татьяна, которая ела уши черненькие, хрустящие.
1: Нет, ей уже опаленные подавали. Нет, на самом деле, в детстве чего только не ели, вот если Татьяна рассказывает про тот самый репс, это...
2: Что это такое?
1: Это как трава.
2: Репку знаю, ревень знаю.
1: Что-то типа ревеня, мне кажется. Я сам... Надо загуглить.
2: Крепс, пэкс, фэкс не подходит.
1: Бабушка иногда варила... для кур какую-то там кашу пшённую. Да, какое-то месиво. Вот я тоже прелюбливала иногда сверху у них урвать себе кашу.
2: Пенку, она говорит, я не любила, зато куриную кашу, вот это фу, из отрубей. Ладно.
1: Нет, у нас была прям из пшена.
2: Из пшена, естественно. Даже из золотого.
1: Богато куры жили, понимаешь, богато.
2: Так, Ольга говорит, конечно, хлеб с подсолнечным маслом, солью и чесноком в деревне. В школьном детстве обожала приходить домой, когда им кого нет, тертый картофель. Обжаривала на сковороде, как большой драник с обеих сторон. Заливала взбитыми яйцами и посыпала сыром. Все, мне плохо уже. Потом, самое главное, доставала тарелку из фарфорового сервиза, предназначенного только для важных гостей. Красиво выкладывала это месиво из сковороды и кушала так, как будто это фуа-гра. Так вкусно и красиво было мне.
1: Вот скажите, Ольга, да, вот еда из красивой тарелки, она просто сразу x2 во вкусе.
2: Хоть молочную пенку ешь, да, Лен?
1: Да все, да что ж такое?
2: Лишь бы из китайского императорского фарфора.
1: Нет, из фарфора вообще все так прекрасно, кроме пенки, кроме нее.
2: Прервемся на песню, вернемся, и я думаю, уже выберем комментарий.
1: Как сложно будет выбрать вообще.
2: Да, да, да. Я за пенку исключительно.

0: Маяковский.
1: Мы сегодня тоже максимально пролюбовны. Говорим про это чувство, которое мы испытывали. Да, каким-то блюдом из детства. Любовно-ностальгически.
2: Да, вкусно было.
1: Да.
2: Где-то в душе нам было вкусно.
1: Я удивлена, на самом деле, может быть, даже немножечко печально, что моя ставка с салатом из крабовых палочек так
2: вообще
1: и не
2: сыграла.
1: Вообще
2: ни разу не сработала.
1: Да все его обожали в детстве.
2: Подожди, что было третье? Вот хлеб с солью или с сахаром, это я помню.
1: С сахаром? Это же какие-то пирожки были.
2: А, пирожки. Пирожки были еще. Ну, пирожки частично затронула.
1: Да, и салат с крабовыми палками.
2: Ни одного салата с крабовыми палками здесь не наблюдалось.
1: Вам просто их не покупали. Вы просто их не пробовали. Все дети любят крабовые палочки. Ладно, ладно, так и быть. Нужно кого-то выбирать. Я вот, ну, как сказать?
2: Склоняюсь.
1: Мы определились. Я склоняюсь к некому Александру.
2: Да, к Сергею.
1: Ой,
2: да? Сказать. Да,
1: может,
2: к Сергею
1: может,
2: ты склоняешься.
1: Ну, большой комментарий, где все там, и печенье, и масло.
2: Да-да-да. Где пустые бутылки собирали, чтобы купить себе киндер-сюрприз.
1: Где киндеры были, вот да. Это Сергей?
2: Это Сергей.
1: Ну, пожалуйста. А то, потому что Александр Сергеевич Пушкин, наше все.
2: Как всегда.
1: Подожди, а когда? Завтра? Да,
2: 6 июня.
1: Ну, ага. А вы говорите, не провидится. А я вот, что ни слово, то, пожалуйста, вам какой-то...
2: Что не Сергей, то сразу Александр Сергеевич. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Некий конфуз. Хорошо, Лен, что ты вот дева и рядом сидишь, и тебя не забалуешь сразу, понимаешь? Маленькая осечка, все уже поправлено.
2: Все замечено.
1: Пока ты меня как пылесос не закрыла в комнате, чтобы я не перестала в словах ошибаться.
2: Я думала, как пылесос не сделала, так...
1: Да, или даже так, да.
2: Почему все дети боялись пылесоса из этих смешариков, хотела сказать, телепузиков?
1: Пылесосы, там был пылесос?
2: Там был очень страшный синий пылесос.
1: Вообще не
2: помню. Он выезжал из комнаты и гудел, и все дети его всегда боялись.
1: Я знаю только Тинки-Винки, Ля-Ля-По, и кто там еще, Дипси.
2: Я вот этих вот не помню.
1: Пузи-блинчики, обнимемся! Пылесоса не помню.
2: И пылесос там был такой жужуколка. Ну да ладно, возвращаясь к нашей все-таки истории, что да, уважаемый Сергей, пицца сегодня ваша. Напишем, как ее забрать, получить. Потому что детские воспоминания это хорошо, а настоящие реалии тоже должны быть аппетитными и вкусными.
1: О, как она подвела. Вот молодец. Вот когда хорошо, оно и хорошо. Мы на сегодня...
2: Заканчивайте, Карина. Сворачивайте лавочку.
1: Да все, без длинных прощаний. Давайте уже пока до понедельника. Ну сколько можно уже?
2: На рекламу уходим. Всем пока-пока.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Русел Даут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
6: Ограничение 6+.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов, здравствуйте. Пресс-секретарь президента России не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского. «Не буду забегать вперед», — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Вместе с тем Песков отметил, что главе государства доложили о разной реакции мировых лидеров на обращение украинского президента. «Он ознакомился с ними», — сказал Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он указал на то, что речь идет о структурировании обсуждения с Москвой вопросов, которые относятся к общим интересам. Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и защита интересов Украины, пояснил французский лидер. Два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море. Погибли 5 человек, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики. Ранее СМИ сообщили, что суда, которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону, подверглись атаке БПЛА. Как отметили в МИД Азербайджана, корабли были атакованы минувшей ночью. Состав экипажей двух судов входило в общей сложности 25 граждан республики. На место ЧП отправились представители посольства республики в России. Оренбургская область будет увеличивать долю отечественных цифровых сервисов в госсекторе. Соглашение о сотрудничестве в данном направлении подписано с Мегафоном на Петербургском международном экономическом форуме. Оператор будет внедрять российское программное обеспечение в работу государственных и подведомственных учреждений, строить в регионе телеком-инфраструктуру и развивать цифровую радиосвязь. Продолжится и работа по повышению доступности телеком-услуг в небольших населенных пунктах, а также вдоль автодорог и железнодорожных магистралей. Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете. Как заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Родионова, при выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки. Кроме того, ведомство выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж. Также, по словам Родионовой, президент страны поддержал инициативу наделить Росприроднадзор полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов. Сейчас это предложение прорабатывается профильными ведомствами. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Напоминаем вам, что уже через два дня будет фестиваль наш, который пройдет под Останкинской телебашней. И очень много вопросов по поводу этого фестиваля. В частности, вот у меня спрашивали в сообщениях, можно ли выходить и заходить на фестиваль обратно. Значит, сообщаем. Входить и возвращаться обратно нельзя. Один раз по билету можно зайти вовнутрь и выйти, соответственно, тоже только один раз. То есть, покидая фестиваль, вы его покидаете совсем.
2: Да, потому что там очень довольно сложная система прохода, и вы же сами понимаете, и тем более, в общем, безопасность – это сейчас очень важно.
1: Да, все верно.
2: Да и всегда важно. Да.
1: Требования безопасности, все верно, и все для комфорта вашего на этом фестивале будет. Не забудьте, пожалуйста, ознакомиться со списком запрещенного к проносу на фестиваль, потому что Останкинская телебашня и территория возле нее – это объект режимный.
2: Да.
1: Там существует огромное количество ограничений, а ознакомиться с ними вы можете и на нашем сайте, и на сайте Останкинской телебашни. Также напоминаем, что все, кто передумал или по какой-то причине не сможет прийти на фестиваль, убедительно просим вас, дайте, пожалуйста, билет в письме, в котором есть все ссылки, и тогда он снова появится в доступе на сайте наши.ру, и смогут его получить, там, зарегистрироваться те люди, которым не хватило, например, там, семья, им не хватило одного билета, и вот им этот билет может быть очень нужен, и если вы понимаете уже, что по какой-то причине вы не пойдете, то, пожалуйста, убедительно просим вас, сдайте билет, не будьте жадиной говядиной. Для вас это совсем чуть-чуть по времени, а для людей это реально возможность посетить и получить удовольствие. Итак, 7 числа.
2: Начало фестиваля в 12:00, напомню. И, друзья, приходите заранее, первыми выступать будет Вадим Самойлов, Агата Кристи. Да.
1: Да, и мы хотим еще рассказать очень важную вещь о том, что обычно остается за кадром. О людях, которые каждый день помогают детям попасть на лечение, договариваются с больницами, поддерживают приемных родителей, решают десятки задач, без которых помощь просто не состоялась бы. Сегодня, 5 июня, открывается сбор на работу фонда. Потому что помощь – это не только то, что можно увидеть как фестиваль. Это еще и большая работа, которая остается за кадром. И среди всех, кто поддержит этот сбор, мы случайным образом выберем одного человека и подарим ему виниловую пластинку с автографами музыкантов фестиваля «Музыка жизни». Как принять в розыгрыше участие? 5 июня, то есть сегодня, вот с полуночи, еще вот до полуночи, также у вас есть время сделать пожертвование в специальный сбор на сайте дорогажизни.org. И там вы увидите вкладку с этим специальным сбором. Оставьте свое пожертвование, и случайным образом победитель будет выбран 6 июня, с ним свяжутся лично, передадут пластинку на фестивале, либо отправят почтой в любой город России. То есть вы можете поучаствовать в этом розыгрыше, будучи не только в Москве, совершенно не обязательно это, а можно и в любом другом городе. Если вы в Москве, то вам вручат пластинку на фестивале, если вы не в Москве, вам ее отправят по почте.
0: Реклама на 107FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
3: Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, также мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июля на территории телебашни Останкино. Здесь очень важно мне вам сказать полный список того, что нельзя проносить на фестивале. Это колющие, режущие предметы. Это легко воспламеняющиеся жидкости, лазерные указки, мощные фонари, политическую, экстремистскую, оскорбительную символику, рекламные, агитационные промо-материалы, воздушные шары, конфетти, серпантин, хлопушки, колонки, мегафоны, другие средства звукоусиления. Дальше внимательно. Ноутбуки, компьютеры, крупную электронику, профессиональную фото-, видео-, аудиотехнику, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, спортивный инвентарь, самокаты, велосипеды, другой личный транспорт, животных, за исключением собак-проводников, при наличии необходимых документов. Крупногабаритные вещи, стеклянную, керамическую, металлическую тару, еду и напитки нельзя. Нельзя никакие психоактивные вещества, включая алкоголь. Легко воспламеняющие, это я уже говорила, взрывчатые вещества и пиротехнику, то есть никакие петарды, фейерверки, фаеры, ничего вот это нельзя. Колющие, режущие тоже говорила, а также оружие любого типа. А
2: мне
1: вот
2: очень
1: что
2: понравилось
1: можно?
2: Крупногабаритное, знаешь, вот и косой, а я со шкафом хотел прийти, теперь как вот это вот? Мой же славянский шкаф, понимаешь?
1: Ладно, ты со шкафом, мне же нужно свою ладно.
2: Я понял. Да, косметичку принести? А да. Она же крупногабаритная.
1: Абсолютно.
2: Знали бы,
1: абсолютно.
2: Сколько стоит это вообще, как, в общем, дорого быть красивой, да, Лиза Михайловна?
1: Как говорила Долли Партон, если бы вы знали, как дорого обходится выглядеть так дешево. Угу. А еще мы рады сообщить вам, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей. Светлогорье мороженое, неон, свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже всей радиостанции попробовали. Уверяем вас, что это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко». 0+.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о слове «грех» с группой «Гнев Господень» и узнаем все подробности о новом релизе Хмырова. Группа «Гнев Господень» выпустила сингл «Грехи незамолены». Сами музыканты описывают новый релиз как песню о борьбе между жаждой мира в душе и хаосом снаружи. По звучанию трек напоминает рок-гимны 2010-х и отсылает нас к золотой эре MTV. О концепции песни рассказывает Игорь Шляхов, вокалист группы «Гнев Господень».
2: Слово «грех» назвать модным сейчас никак нельзя. Есть слова гораздо более модные и актуальные, такие как, например, «выгорание», или токсичными. Но от того, что мы переназвали какие-то вещи новыми словами, они никуда не уйдут по мановению руки или уж там, тем более, волшебной палочки. С ними все равно придется разбираться. Бояться слов точно не надо. Многие слово «грех» не любят от того, что может показаться, что раз человек грешник, то он какой-то неправильный. Ну, не надо. Все мы немножко неправильные порой. Это нормально. А вот чего действительно следует бояться, так это потерять близость к настоящему, переживание, вот ощущение жизни всем своим существом. Жить – это круто и интересно. Есть огромное количество всяких неприятных штук, которые пытаются нас от этого увести. Вот с ними-то как раз можно и побороться. О том и песня.

0: Послушать песню «Грехи не замолены» уже можно на всех цифровых площадках. Хмыров выпустил новый трек «Вертолет». Свежий сингл вышел сегодня, а вот работа над ним шла довольно долго. О том, как удалось побороть творческий кризис и дописать песню, нам рассказал сам Филипп Хмыров.
1: Внезапно я решил ознакомиться с таким жанром, как брит-поп. Мой сверстник практически, да, то есть это жанр, который был популярен в 90-е годы и потом еще эпизодически. Вот. Наслушался Oasis, Blur, и решил, что надо добавить как бы свою музыку. Каких-то еще больше гитар и распевов. В один из вечеров я прям вот начал делать аранжировку, которая потом стала песней «Вертолет», и пытался что-то на нее напеть, и... Вот, напела «Моя голова в твоем рукаве», и дальше что-то не шло, я подумал, ну все, как бы, видимо, предыдущая песня была последняя мною написанная, потому что все, ничего я больше не напишу. И на следующий день я решил просто вот еще раз открыть проект, за 15 минут до выхода из дома решил еще раз открыть проект, вот, поднакидал какого-то текста в куплеты, и подумал, что, блин, ну надо написать какой-нибудь припев, ну просто, хотя бы, чтобы был. И вот придумал эту строчку с вертолетом мелодическую, то есть я ее просто проорал, мне кажется, даже, и уехал забавно, на вокал я поехал, вот, и пока ехал, слушал, и подумал, о, получается крутая мелодия, вот, которую просто интересно слушать, вот, и очень быстренько добил до конца уже там песню.

0: Трек Хмырова «Вертолет» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите, друзья, начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, сегодня 5 июня, и в России отмечается День эколога.
2: Поздравляем!
1: Ура!
2: Да, да. Это очень важно, реально очень важно.
1: Приобщиться к этому празднику, по крайней мере, быть человеком, который осознает, как он взаимодействует с окружающей средой, на самом деле несложно. Все это связано с простыми повседневными привычками. Например, если вы отправляетесь на выходные на природу, чтобы жарить шашлыки, просто, пожалуйста, уберите за собой мусор, который остается от пикников. Другая очень простая традиция, знакомая нам с детства, это сбор макулатуры. И надо сказать, что как раз сегодня на сайте boombattle.rf открывается регистрация на Boom Battle. Что это такое? Это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Присоединиться к Boom Battle могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса и некоммерческих организаций. В общем, все желающие. Ограничений в этом плане нет. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт boombattle.rf. Где находятся пункты сбора макулатуры?
2: Да, давайте.
1: Это можно также найти на интерактивной карте. Бумагу сдают в детских садах, школах, колледжах и вузах, в офисах компаний участников, в государственных учреждениях и в специальных пунктах приема. Вариантов великое множество. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.
2: Итак, друзья, всех экологов поздравляем, и все смежные профессии, и все смежные специальности поздравляем с праздником. Давайте сделаем этот мир чище,
1: да,
2: лучше. Спасибо вам большое, что вы нам все это показываете и заново возрождаете традиции, которые были в нашей стране тоже, в том числе. Поэтому еще раз с праздником. И давайте нашим детям передадим мир такой хотя бы, в общем, каким мы его получили. Хотя бы так, да?
1: Хотя бы так, да.
0: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна.
2: Да.
1: Повелеваю. Мы Митя первые. Знаешь, мы Митя первые. Почему нет? Вот. Повелеваю, идите и предзащититесь, пожалуйста.
2: Хорошо, прежде чем я уйду, ведь я не знаю, чем закончится сегодняшняя предзащита. Дорогие друзья, через неделю ровно 12 июня в Санкт-Петербурге в клубе Игоря Бутмана пройдет мой большой джазовый концерт вместе с квартетом Олега и Натальи Бутман. Поэтому, пожалуйста, приходите. Билетов не так много осталось, но они все еще есть в продаже. Буду рада собрать в родном городе sold out, тем более такая прекрасная программа у нас подобралась, прекрасные абсолютно музыканты, виртуозы, лучшие.
1: Что в себя включает программа, скажи, пожалуйста.
2: Значит, классика джаза, обязательно, все любимые джазовые стандарты.
1: Summer Sound?
2: Summer Sound обязательно.
1: Summer Time.
2: Значит, классика отечественной эстрады, то есть из советских кинофильмов. Также зарубежная эстрада. Песни, которые вы все знаете, но в новом прочтении. А также мои авторские песни.
1: В джазовой обработке.
2: Включая некоторые хулиганские. Но все будет прилично. Самое страшное слово, которое прозвучит, заканчивается на слово «ёж». Так что ничего страшного, можете брать детей. Спасибо!
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов. Ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Зампред Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задача которого сегодня продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Петриным обсудили итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. За время месячника в городе состоялись районные и общегородской субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Зампредседателя Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с вице-премьером правительства Олегом Осталовым, спикером областной думы Юрием Матузовым и другими посетил дом Гординина, где ознакомился с ходом реставрации объекта культурного наследия, где создается новое музейное пространство в составе музейного комплекса «Петровский остров». Проект выходит на финишную прямую, открытие запланировано в сентябре. Здесь разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники» в Воронежском крае. Посетители увидят подлинные находки археологов, документы из Российского государственного архива, древних актов, предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи. Отдельные разделы расскажут о строительстве русского флота и роли воронежского купечества в истории страны. Воронежская область продолжит развивать торгово-экономические, научные и гуманитарные связи с Ираном. Направления и перспективы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи делегации, состоявшейся накануне на полях Петербургского экономического форума. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева отметила, что в Иране востребована продукция воронежского АПК. Есть спрос на современную сельхозтехнику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию. В свою очередь, регион готов импортировать традиционные иранские товары, плодово-овощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль. А в рамках визита делегации Ирана в Воронежскую область планируется подписать двусторонние документы о межрегиональном сотрудничестве. Это были новости региона.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, и Ольга Ершова. Ольга Ершова, здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Давно.
1: Поэтесса, актриса, драматург, режиссер в гостях. Напомню, что по воскресеньям в 6 часов вечера в нашем эфире выходит авторская программа Ольги Ершовой.
2: Но это наша программа, с Дмитрием.
1: Да, тише вас похвалить чуть-чуть. Дайте же хоть за горло подержаться. Помните, да, за «Двумя зайцами». Фильм Старицкого, где там Борисов еще играет. Как. Еще бы, блестящая абсолютно комедия. Вот,
2: выходит программа. Я думала, что то была любовь, а то шкварчала ваша папироска.
1: Да, да. Вон отсюда цирюльник.
2: Какая роль фантастическая про Нипрони Прокоповну?
1: Так вот, я продолжу. В шесть вечера по воскресеньям выходит программа «Наши все нескучные поэты, друзья», где мы с Ольгой, ну, просто беседуем, разговариваем. К нам часто приходят гости обо всем на свете. Все, что связано с литературой, искусством, жизнью,
2: немножко
1: чувствами.
2: Немножко иногда цитируем, иногда свои стихи читаем.
1: Да. Ты, если вдруг вспомнишь, сейчас как раз возвращаюсь к фильму «За двумя зайцами», скажи, пожалуйста, а как звали актрису, которая играла Проню Прокоповну? Эта же роль просто погубила ей всю карьеру потом.
2: Абсолютно. Я вот тоже не помню.
1: Вот я тоже, к сожалению.
2: Я просто прекрасно, очень... визуально...
1: Еще бы! Там образ,
2: Вижу, но я, к сожалению, не помню тоже.
1: Мы сейчас найдем, скажем вам, друзья, чуть-чуть позже.
2: Почему погубила?
1: Потому что она жаловалась, что никто не воспринимал ее в другом амплуа. А они видели только в ней вот такую комичную, похожую на цаплю. Именно цаплей ее и звали в этой фильме, в этой пьесе Старицкого.
2: Ей хотелось сыграть героиню.
1: Ну, как всегда. Ей, как всегда, каждый хотел сыграть.
2: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, у лирических героинь точно тоже только справа, как говорится. Угу. Та же боль, только наоборот. Они всю жизнь хотят сыграть что-нибудь характерное, яркое, интересное, а их видят только лирическими, их видят только...
1: Ну, я понимаю, красотками и такими легковесными.
2: Поэтому актер будет неудовлетворен всегда, потому что он никогда не сыграет все роли в мире, а он хочет всегда сыграть все роли в мире.
1: Я все же хотел бы, чтобы вы, Ольга, как актриса, не только как режиссер и не только как драматург, сыграли те роли, которые бы вы хотели. Все не надо.
2: Ну,
1: все
2: хотя бы, надо. Да, хотя бы да. Пару-тройку.
1: Вот. Хотя, мне кажется, в роли Ганнибала Лектора вы просто выглядели бы великолепно.
2: Ну, почему нет?
1: Да, конечно.
2: Не стоит себя ограничивать. Да, сейчас же модно говорить про ограничивающие установки. Долой эти установки.
1: Долой. У нас лето.
2: Тем более сейчас лето, да. Вообще нужно, не знаю, сдувать пух с лица и радоваться жизни.
1: Сдувать пух с лица?
2: Да, ну,
1: Я понял, пух везде. Пух везде тополины, да.
2: Конечно.
1: Вы про этот пух, это я мало
2: про
1: ли.
2: Этот пух.
1: А я думал, рыльце в пушку, думаю, сдувать пух. Ну, думаю, ладно.
2: Не, ну у кого рыльце в пушку, тот такой пух сдувает, безусловно.
1: Да. Итак, я вам расскажу, друзья, зачем мы собрались сегодня. Ольга Ершова, как я уже говорил, она, естественно, поэтесса, еще кроме всего прочего, кроме всех ее талантов и великолепной внешности. Ну, я должен это сказать, я падок на женщин красивых.
2: Ну, что ж поделаешь.
1: Вот некрасивые падки
2: на
1: меня.
2: Такая слабость, рыльце в пушку.
1: Да. Да, вот, кстати, не хотите ли сдуть?
2: Ну, давайте обсудим.
1: Хорошо, отдельно, да? Так вот, Ольга Ершова пишет такие иронические четверостишья, и называются они «Шпильки», такие авторские, где, как мы уже рассказывали очень много раз, мужчина чаще всего выступает. Ну, короче, нам там достается, пацаны, но нам так достается красиво, иронично и с чувством юмора, и с любовью, что мы готовы это простить. А что мы не готовы прощать, это цитату в прямом эфире, там через наших ботов, ваших мессенджеров, собственно, авторской строчки, последней строчки в «Шпильке».
2: Да.
1: Очень путано, поясняю.
2: Я читаю первые три строки.
1: Да, и мы вас просим продолжить эту шпильку.
2: Вот. Да, но своим вариантом.
1: Своим вариантом. Поскольку за больше чем два года этой рубрики в нашем эфире мы уже знаем, что ваше чувство юмора просто фантастическое, оно великолепное, и все. Спасибо вам. Ждем.
2: Вы нас удивляете все больше и больше. Итак, ну что, сегодня летнее что-то должно быть.
1: Давайте, что летнее. Пришла зима в начале мая, да? А вот это.
2: Ну да, нет, готовь сани летом, а телегу зимой, вы об этом?
1: И об этом тоже.
2: Итак, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Итак, друзья, первые три строчки прозвучали, четвертую присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И Ольга напомнит еще раз, конечно, потому что, ну, мы же понимаем, что, в общем, с первого раза очень сложно. Ждем только четвертую строчку. Все.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Ваши версии, дамы и господа.
0: Реклама на 107 FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А вы меня запутали, Ольга, окончательно и бесповоротно. Вам почему? Откуда знать, какой он? Ну, неважно. Мы про возраст женщины сейчас тут усиленно разговаривали, поэтому...
2: Не, Дмитрий тут так скептически сказал, знаешь, такая любовь за 40 у них. Я говорю, а в чем проблема, что за 40 нет любви?
1: Я говорю, а вам-то откуда знать?
2: Нет, а я же видела людей за 40.
1: У вас была фраза, за 40 всегда, ну, такая хорошая, классная любовь. Я говорю, а вам-то откуда знать?
2: Ну, потому что я, во-первых, вступала в отношения с людьми, которым за 40.
1: Давайте мы закончим эту тему и перейдем к нашей, к вашей... Фу, шпильки.
2: Давайте.
1: Пух попал в рот. Сдул.
2: Давайте, выплюньте его. Ну что, я читаю, да?
1: Да.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Скрой пух, надень штаны.
2: Но тещу называй на вы.
1: Да. А дай бог, чтоб дальше не было зимы.
2: Лишь только запахом покошенной травы.
1: Словно солнышко твои 84-86. Номер телефона заканчивается. Там есть одно слово, я не хочу
2: вычитать. Я думала, человек контактом поделился. Нет, мало ли что, кто-то откликнется, познакомиться хочет. А я в душе пингвиниха, увы. Вот так, когда не совпадают, знаешь, температурные режимы.
1: Да, да.
2: Это же вечная проблема. Один хочет с открытой форточкой жить, а другой с закрытой.
1: Поэтому, когда тебе за 40, ты уже прекрасно понимаешь, что жить можно и в одной кровати, а спать желательно порознь. И в разных комнатах.
2: Я это давно поняла.
1: Сколько ж вам лет, интересно. Ведь из одежды только лишь трусы.
2: Да, я просто не люблю, когда мне кто-то мешает спать, поэтому... Это святое место, кровать. Я к бывшему, ведь хочется зимы.
1: Ой, мне как зимнему человеку приятно. А я живу в зиме кромешной тьмы, вот тут вот грустная, печальная такая и беспросветная немножко. Так, кричит душа моя из туалета, и жужжат над головой комары, а я тебе напомню про долги. Как? Ты напоминаешь лето, а я тебе напомню про долги.
2: Ой, хорошо, он закрепил.
1: Закрепил, конечно.
2: Как всадник я теперь без головы. Как поэтично, кстати.
1: А, очень... мой милый, ты напоминаешь лето, а я как гений дивной красоты. Тоже версия. Так.
2: Ну да, кстати, себе самому самооценку не повысишь, понимаешь, никто не повысит.
1: Так вот, что... пожалуйста, тут вот мог бы история. Я подписаться, а я засохшие цветы. Мой милый, ты напоминаешь лето, а я засохшие цветы.
2: А я напоминаешь лето, как стрекозел, шумящий из травы.
1: Да, за возванцы гороскопа. Только дождливая, где лужи и зонты.
2: Оно пройдет, оставив звук грозы.
1: О, люблю грозу в начале июня. А в Норильске это... мой милый, ты напоминаешь лето, а в Норильске этой весной.
2: Какая прелесть.
1: Да.
2: Еще было бы лучше в Норильске этой зимой.
1: Ну, это было бы уже серьезно. Знаешь, вот мой милый, ты напоминаешь лето в Норильске этой зимой? Да, ну как бы бабах и типа вот, ну, и пух же, вокруг него тополины.
2: Там же холод страшный. Кстати, интересно, сколько там сейчас.
1: Так, я к бывшему, ты вот это читала, да. Хотелось бы так думать, но увы. Мой милый, ты напоминаешь лето. Хотелось бы так думать, но увы.
2: Смешная версия. Ты напоминаешь лето, короткое на севере, увы.
1: А вот это вот, знаете ли...
2: Это вот как-то обидно,
1: а
2: да.
1: Вы там сами поселились, знаете, а вы сами такое выбрали лето, короткое.
2: Картошка, нос, прическа, заросли ботвы. У меня очень хорошо с воображением, поэтому я представила.
1: Под порох и семейные трусы.
2: Но лето заполярное, увы. Вот. Ну так тонко.
1: Итак, Ольга.

0: будьте столь любезны, пожалуйста, напомните еще первые три строчки вашей шпильки, и мы предложим нашим слушателям ее продолжить. Ее июнь, шпильку.
1: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
0: И ваши версии присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ольга Ершова в гостях, друзья, да, в эфире. И рубрика Ольги Ершовой, когда мы просто предлагаем вам продолжить ее шпильку. То бишь, первые три строчки Ольга читает, сейчас она нам их напомнит, а мы просим вас продолжить и написать четвертую. Как бы завершить стихотворение. Так, Ольга, будьте столь любезны.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Ого! Извините, это уго! Ого! Это, ну, как это было авторское вариант. Продолжение. Да-да-да.
2: Хочу с тобой уехать на Бали.
1: А пух летит во все окна страны.
2: Дождливые холодные обчхи.
1: А у меня в жару лишь о зиме мечты тоже, почему-то все стали вспоминать так.
2: Но оба заняты и отпуск не дают. Человек так поделился своим жизненным.
1: Колхоз, коровник, стадо, поросят. Простите, я вас перебил, Ольга. Да.
2: А я на юг. Курлы-курлы. Это очень смешно, кстати.
1: Пойдем скорее вон в те кусты. И кто-то такой, а зачем я вслух прочел?
2: Жара, сушняк, подай стакан воды.
1: Вот, вот, наконец. Вот когда нужно подавать вот этот стакан воды, а не тогда, когда тебе уже ничего не надо.
2: Твоя рука скользит по бедрам, жду. Ну, я не знаю, может, это конкретно кому-то адресовано.
1: Ну, и давайте не будем уточнять. Да. Так, это я тоже не буду читать про трусы. Когда уедимся мы в кусты, тоже читать не буду. Что еще? А останется мой любимый без любимого омлета.
2: В условиях извечной мерзлоты, ты напоминаешь летом, и заросли нескошенной травы. Такой же переменчивый, увы. Такой же переменчивый, как лето в Москве. Вот, допустим, если в Одессе вы живете, то там лето не переменчиво. Оно всегда теплое, ясное.
1: Что вы говорите?
2: Да, представляете?
1: На то оно и юг.
2: Ну, на то оно, да.
1: На то оно и юг.
2: Некоторые москвичи говорят, что они там просто от жары умрут. Вот.
1: И пусть не едут туда. А за летом осень, может, помнишь ты?
2: Кстати, я помню, а вы, Дмитрий, как?
1: Я же вообще зимний человек. Я люблю вот с ноября и все, что дальше. До конца марта включительно.
2: Да ладно, вот этот самый мрак, который начинается с ноября, вот, это же, вот это кошмар, да, тотальный.
1: Так проще продавать свое тепло.
2: Ага, вот.
1: Конечно,
2: так вот,
1: слишком много мерзнущих.
2: У меня
1: говоришь,
2: была, версия, так что не так, не так печально переживать депрессию, когда ноябрь, декабрь, январь, летом очень сильный контраст получается.
1: Так, если что летом депрессировать? Для этого есть зима,
2: осень. У меня версия насчет вас, почему вы любите ноябрь.
1: А, в этом смысле?
2: Да, не такой контраст
1: спасибо большое.
2: С вашим внутренним состоянием.
1: А я сейчас прям просто как-то...
2: Все резонирует.
1: А я сейчас просто кейцирую вам, да? Я прям режу вам глаза, мозолю, да? Своим грустным видом.
2: Нет, вы сейчас очень летний как раз человек, поэтому, мне кажется, вы такой летний. Почему? При чем тут ноябрь и вы?
1: Это еще вы меня не видели в шортах. Вы сказали, скорее бы зима. Да. Так, сверкая пятками в артериях Москвы. Тоже есть
2: версия. Всегда хорошо, когда есть какая-то недосказанность. Ну, знаете, вот не видеть вас в шортах, это как-то вот, знаете, загадочно.
1: Понял, понял. Ладно, ладно, не увидите. Сами попросите, все равно не покажу. Так, Ольга, пожалуйста, напомните первые три строчки. Нам нужно уходить на коммерческую паузу, и потом мы вернемся обязательно.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: И ваши версии, дамы и господа, присылайте через наших ботов. Да, правильно, в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+. Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ольга Ершова в гостях, и мы вам предлагаем продолжить авторскую шпильку Ольги. Первые три строчки Ольга нам сейчас напомнит, а от вас ждем четвертую через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Не Джареда, а Гарика, вы.
2: Ну, симпатично.
1: Да.
2: Прости, но завтра на работу мы.
1: А как в Тае, плюс 8,50 от дожди, и скоро можно сдохнуть от жары. Это скорее всего, про Норильск, так написали, мне кажется.
2: Мой милый, ты напоминаешь лето, которое так ненавидишь ты.
1: Вот. Или вот, тоже.
2: Это про вас, Дмитрий.
1: А я нормально, я просто не люблю жару, а лето люблю. Дождливое, холодное, обчхи.
2: С холодными вкраплениями весны.
1: Слушайте, какой хороший образ.
2: Очень.
1: Такой, знаете, прям так вот тающий, уходящий. Хорошо. Сезон хоккея ждет нас впереди. Ну, о чем,
2: не,
1: пацаны?
2: Не прилетят, в которые дрозды.
1: Такой же короткое, как сны. О боже, где мои трусы? Не буду я это читать. Что вы там написали? О боже, где мои... чего-то там, да? Ладно.
2: В подвале спрятались бомжи.
1: А вот, вот, Оля, мой милый, ты напоминаешь лето, как летом батареи холодны.
2: Ну, в таком случае он напоминает батареи.
1: Ну, не-не-не-не-не-не-не-не-не, просто, знаешь, мой милый, ты напоминаешь лето. Как летом батареи холодные? Это вообще не связано с ним.
2: А, я поняла.
1: Да,
2: ну,
1: это закончилось.
2: Да, в целом летом так себе, да, по поводу некоторых вещей. Есть такой одесский поэт Евгений Мучник. Вот. У нас как-то выключили отопление весной, а потепление не наступило.
1: В Одессе?
2: Да, да, да.
1: Как интересно. А куда вы его дели?
2: Да, и он написал такое двустишие. Весной, отключив отопление, забыли включить потепление.
1: Хорошая, хорошая. Двустишь,
2: да.
1: Прям очень хорошая.
2: У него вообще шикарные стихи. Если кто загуглит, Евгений Мучник. Такие вот коротенькие, тоже юмористические.
1: А вот это и вы, и я тоже легко можете себе представить, Ольга. Мой милый, ты напоминаешь лето? А помнишь, как мы жрали арбузы?
2: Я очень люблю арбузы.
1: Вы их как едите, кстати? Дольками?
2: С удовольствием.
1: Все, здесь пауза.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, мы после арбузов вернулись, вот брызнули тут соком, косточки сплюнули.
2: Да, сплюнули уже.
1: Да, итак, друзья, Ольга Ершова, первые три строчки, пожалуйста, ваши шпильки, и мы погнали дальше, потому что время просто катастрофически
2: уходит. Давайте, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы, мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Когда твой голос зад сияет из травы. Простите, я мальчик, у меня весна, мне надо.
2: Летом у вас тоже весна. А у мальчиков, мне кажется, каждое время года весна.
1: Сейчас особенно летом. Да? Летом особенно весна наступает.
2: Летом вообще, да?
1: Да, вообще прям просто. Просто катастрофа.
2: Я поняла.
1: У вас же ноги выросли, у вас все выросло из-под пуховиков московских.
2: Ну да, конечно. Оголились девушки.
1: В смысле оголились? Они так всегда ходили, просто прятали это все.
2: Нет, ну правильно, да. Оголились.
1: Я просто так сказала от балды версия.
2: Милый, очень смешно, очень хорошая версия. Мой милый, ты напоминаешь лето, когда опять горячей нет воды.
1: Ну, да, как сколько вот там, я, да.
2: Профилактика, понимаешь, что
1: это. Да, я не про профилактику, я про то, что когда холодно, всегда.
2: Да, это понятно.
1: Да, вот я про этого и по этому поводу переживаю. А я такая мерзлявая, согрей меня, ды-ды. Да, вот мне очень нравится. Все, рифму видите? Слушайте, если не можете найти рифму, придумайте. Да.
2: С тебя пыхтишь, потеешь, ну, увы.
1: Мой милый, ты напоминаешь лето, коньяк, шавуху, пиво, шашлыки. Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью, и чрезмерное употребление алкоголя тоже вообще гадость.
2: Как комариный рой зудишь до темноты.
1: О, это про меня, про мое желание. А давай поговорим вечером.
2: А вы зудите часто, Дмитрий?
1: Да я вообще... Я такое зудящее существо.
2: Зудящее, да?
1: Мне нравится, слегка. Это мое. Есть немножечко это. Ну и что поделаешь? Ну как-то так. Вот тут сейчас вы меня сбили, я сейчас найду. Ольга, давайте пока вы сейчас... где вот. А, и запах свежей скошенной травы.
2: Да, мне кажется, было уже.
1: Без денег, без работы, без жратвы.
2: В кефире плечи, на носу листки.
1: Ой, да, какой образ зримый сразу же. Просто вообще супер.
2: Да, нет, это очень симпатично.
1: Как эти пальмы посреди Москвы. Аж хочется завыть. Увы, Алена говорит.
2: Слушай, а это очень тонко, как эти пальмы посреди Москвы. Такое что-то...
1: Не вовремя, не здесь и не к месту.
2: Да, не к месту.
1: Не к месту, понимаю, да. Такой же, да, это было про такое же нудное. Но лето, жаль, не нашей полосы.
2: Ты мой зефир, ты мой кусок халвы.
1: А, вот так.
2: Симпатично.
1: Ага, так, Оленский до сих пор не съел пельмени. Да кто ж ты, что ж тут такое?
2: Он их не сварил, кстати говоря, так, еще.
1: Вы думаете, я тот, кто ест их сырыми? Любит, знаете ли, в жаркую летнюю погоду.
2: Не, ну подождите, на хорошем свидании может, кто-то другой сварил, я уже не знаю.
1: Да нет, не варят.
2: Вот, ну хорошо.
1: Некому. Жадные все.
2: Ну, надо налепить. Как комари... Так.
1: Среди бескрайней вселенской пустоты...
2: И хочется вина и колбасы.
1: А с тебя пыхтишь, потеешь, но увы.
2: Как сланцы и носки. Так.
1: В бескрайних зарослях тувы.
2: Давай еще раз прочту.
1: Давайте, да. И дадим уже все. У нас будет дальше финалочка.
2: Июнь, июнь, душа моя раздета. Не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: И ваши версии присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

герои мультфильмов. Волк, например, из ну. Не детский.

0: на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25.
1: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
2: Так, Ольга, у нас с вами остается все меньше и меньше времени, буквально полторы минуты. А как вы хотели? А со мной все быстро.
3: Время
2: но
3: идет.
2: Это час. Это час. Это только кажется быстро. Но это час.
3: Целый час, да.
2: Да, да. Но вот так и говорите своим девушкам.
3: Пролетает незаметно. Хорошо.
2: Ну, давайте еще раз читаем, да?
3: Да, конечно. Давайте. Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
2: И, кстати, как я вам без бороды? Просто вот атас вообще. Очень смешно, очень хорошо. Вот. А мне нравятся майские коты, пишет тоже. Да, в мозаичных за окнами зимы. Поручик, пароход и солнечный удар.
3: Костер, гитару, звезды и мечты. Да. У вас, кстати, лето ассоциируется с костром, гитарой. Вы вообще, вам не чужды такие компании, такие посиделки?
2: Я не сталкивался с этим никогда.
3: Вообще никогда?
2: Вообще никогда. Ольга, у нас 30 секунд.
3: А, и простите, да, что надо?
2: Бы, что надо? Да хотелось бы финал прочесть. Напомню, у Ольги Ершовой телеграм-канал Ершова пишет. Заходите, подписывайтесь. Там много шпилек, там много чего интересного. Вот. И хотелось бы, конечно, ну, я не знаю, полностью вашу...
3: Июнь, июнь, душа моя раздета, мне не сберечь ни чувств, ни головы. Мой милый, ты напоминаешь лето.
1: Шоу
2: «Да что ж такое?»
1: на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитное.

0: Афина.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Грядущее состоится 19 июня. По словам зампреда ЦБ, к тому моменту реализуется очень много дополнительных данных. Заботкин также отметил, что нет поводов думать, что ставка будет снижаться на каждом заседании. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В апреле Банк России пятый раз подряд снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Уровень занятости населения в российской экономике составляет рекордные 61,5%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной рынку труда. Средний возраст работающих россиян, по ее словам, 44 года. Голикова добавила, что несмотря на лидирующую позицию в мире по поводу подготовки специалистов со средним профобразованием, Россия занимает 37 место по производительности труда. Говоря о влиянии ИИ, вице-премьер отметила, что он затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках до 60%. Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Из украинского плена вернулись 185 военнослужащих, столько же российская сторона вернула Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Посредником при обмене выступали Арабские Эмираты. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России. 6 человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает оперштаб Краснодарского края. 2 иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море ночью. Погибли 5 человек. СМИ сообщали, что суда следовали из Турции в Ростов-на-Дону. В состав экипажей 2 судов входило в общей сложности 25 граждан Азербайджана. На место ЧП отправили несколько сотрудников посольства республики в России. «Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Об этом на Петербургском форуме рассказал председатель управления госкомпании Вячеслав Петушенко. Автоэксперт Игорь Машарет рассказал НСН, что на трассе М-12 водители уже получают такие СМС.
2: Сейчас уже апробируется система на трассе М-12, которая рассылает сообщение водителям о том, что они должны отдохнуть. То есть вот это поступательное какое-то движение, и, наверное, в будущем и по движению машины можно будет отследить, если она виляет, будут рассылать смски. Это вполне укладывается в нынешнюю политику цифровизации и введения искусственного интеллекта на трассе.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно. Альбом «Открытие», альбом «Исповедь». Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать во вторую половину этого замечательного, прямо летнего-летнего денька.
2: В последние часики и минутки, которые отделяют нас от наступления выходных. Вот, ребята,
1: точно.
2: Это самая приятная новость, которую мы хотим с напарником вам сообщить. Выходные, вот они,
1: да,
2: практически
1: да,
2: рядом.
1: Да.
2: И начнем традиционно мы наше общение пятничное, которое сегодня будет по стандартной схеме, с того, что проверим, так ли мы хорошо понимаем друг друга. Говорим ли мы на одном музыкальном и не только языке?
1: Так, любопытно.
2: И воспитывались ли мы на одних и тех же...
1: Друзья, я сегодня не знаю, сегодня напарник выбирал, скажем так, текст песни. Вот. Давай.
2: Значит, ребят, все как обычно. Я вам зачитываю часть. Сегодня будет целый куплет из музыкального произведения. Ваша задача — прислать в сообщение через сайт наш.ру или через наших мессенджеров припев. Или название название коллектива или исполнителя, имя с фамилией. В общем, кто пел? Вот так вот.
1: Любопытно. Давай.
2: Давайте. Я отрываюсь от земли. Я от тебя на полпути. И мне так важно, что ты думаешь об этом. Огонь подружится даже с дождем. Мы будем делать это вдвоем, не вспоминая о проблемах и запретах. Вот такое вот сегодня лирическое вступление, можно сказать.
1: Да.
2: Ребят, если вам что-то это навеяло, если вы знаете, о чем это, то ждем ваших...
1: Я, наверное, все-таки, я вот надеюсь, я ничего не понял, если честно, просто я на 2 года старше Игоря, может быть...
2: Да знаешь-то.
1: Более молодой. Да, конечно, знаю.
2: Ты знаешь.
1: Ну, ладно, дурачусь я.
2: Конечно, в общем, ребят,
1: знаю.
2: Кто догадался, о чем сегодня речь, ждем ваше сообщение.
0: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. «13 исполнителей», «13 песен», «13 ступеней к победе» и лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие руки.
3: Реклама на 107 FM.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А слушатели это наши с нами на одной волне.
2: Да, ребят, сегодня я даже не сомневался, что сегодня неверных ответов не будет. И вспомнилась сценка из клуба «Веселых и находчивых». По-моему, это там было. Ребята, вы же из группы «Демо».
1: Demo,
2: мы
1: да,
2: из группы «Демо». Нет, ребята, вы «Демо». Кстати, а группа-то хорошая была.
1: Да.
2: Андрей Георгиевич, можете нам что-нибудь продемонстрировать?
1: Конечно.
2: А? Тонированные девятки качают сейчас.
1: Шестерки
2: еще. Все, выключаю, а то у нас сейчас полетит что-нибудь. Вот так, ребят, мы и залетаем в ваши радиоприемники.
1: Что, весело, мы залетаем весело, ребята.
2: Вечер пятницы. Ну и поскольку вечер пятницы — это такой предвестник выходных, традиционно один из часов десятибального шоу посвящен обзорам ваших планов на предстоящие выходные.
1: Это точно.
2: Что, брат, у тебя?
1: Ну как, все мы знаем, 7-го у меня день занят.
2: 7-го у нас субботник.
1: Субботник, воскресник такой, да, да, да.
2: Ну да, что делать? Кстати, ребят, кто собирается ехать на вот этот вот МЦД, как я там, имейте в виду, будет 7-го ремонт, до 50 минут задержки электричек, поэтому, что называется, выбирайте маршруты объезда.
1: Игорь Паньков меня спрашивает, ну ты как, на катере ты катаешься? Я такой, да как-то не очень.
2: Так что, ты будешь кататься на катере?
1: Да, я хочу в субботу отправиться в кругосветное путешествие и к 7-му точно вернуться. У тебя какие планы?
2: Завтра мы, значит, к обеду я приглашен к друзьям на шашлыки.
1: Опять? Шампуры. У тебя что не это?
2: А что лето, Андрей Германович? Я что-то решил, а что...
1: Правильно.
2: Ну, надо же экономить на харчах. Не, ну просто не каждый день готовят шашлык отставной полковник ФСБ, поэтому...
1: А, ну
2: нет, я думаю, уже
1: надо,
2: за годы службы
1: надо,
2: руку набил. Вот, вообще встречаемся с друзьями, поедим шашлычков, что-то поболтаем.
1: По Москве где-то, да?
2: Ну да. Вот, а воскресенье у нас воскресенье.
1: Воскресенье, да.
2: Вот. Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Чем будете заниматься? Куда отправитесь? Где будете предаваться гедонизму и вкушать всякие яства? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как мы перейдем к вашим планам, расскажем немножко про наш план.
2: Да.
1: Потому что 7 числа все-таки у нас такое большое мероприятие.
2: Музыка жизни, фестиваль. И, кстати, ребята, елки-иголки, можно будет сфоткаться и вообще провести время, на секундочку, с Крошем и Нюшей. Со смешариками. У Останкинской
1: вот
2: телебашни.
1: Да.
2: Сохраняйте расписание. Значит так, с 13.30 до 14.20 состоятся эстафеты со смешариками, а с 16.30 до 17.10 большая дискотека все с теми же смешариками. Ну и еще, ребят, для всех...
1: Ничего себе. Да, ты пойдешь на дискотеку?
2: Обязательно.
1: Я
2: думаю, мы что-нибудь там...
1: Нам, конечно, много-то не проколбачится.
2: В смысле, она много и не надо. Кстати, ребята, про много не надо. В группе нашего радио, в мессенджере Макс, в Телеграме, ВКонтакте, за вчерашний день есть пост, в котором указано, что нельзя проносить с собой на территорию фестиваля.
1: Да, лучше ознакомиться заранее, просто чтобы не оказаться, ну, как-то, а меня не пускают.
2: Чтобы вас, да, потому что будет, все-таки, понимаете, массовое мероприятие, охрана будет досматривать и проверять содержимое рюкзаков, сумочек, вполне вероятно, емкостей, которые вы с собой будете
1: открывать.
2: Да, поэтому, ребят, в избежание эксцессов, недопонимания и всего вот этого вот, зайдите, потратьте 5 минут времени и ознакомьтесь с тем, что нельзя проносить на территорию фестиваля. И еще.
1: Если вы не попадаете, вы уже понимаете, что не попадаете, большая просьба сдать билет, потому что в этом, пока вы его не сдадите, новых билетов не появится. И люди, которые очень хотят попасть, они просто физически не смогут попасть. Ну, поэтому потратьте буквально там пару минут, если вдруг не получается у вас, и сдайте билет.
2: Мы надеемся на вашу сознательность.
1: Конечно.
2: А теперь к вашим сообщениям.
1: Да!
2: Добрый вечер, господа. Вчера, между прочим, дата важная для всей рождения.
1: Мы ее в мае отметили.
2: День рождения Александра Сергеевича.
1: Я по старому стилю отмечаю.
2: В смысле?
1: 26-го.
2: Александр Сергеевич Пушкин?
1: Да, мая.
2: Ты вот в это?
1: Конечно.
2: Ладно, хорошо.
1: В субботу работаю организатором на ОГЭ, а в воскресенье отдыхаю на грядках от первых 5 ЕГЭ-ОГЭ.
2: Ой, ЕГЭ-ОГЭ. ЕГЭ-ОГЭ, и все это в землю взрывать.
1: Так, друзья, завтра день рождения. Буду отмечать под парусом на катамаране 100 километров по Ленинградке. То есть вы где-то уже за Дубной, наверное, будете.
2: 7 футов вам под килем.
1: Ой, как вам завидую.
2: Клево, и не теряйте плавки в водоеме.
1: Да,
2: совести
1: да.
2: Плавки.
0: Наша реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, какие планы у вас на предстоящие выходные. Тем более, погода замечательная.
2: Да, жаришка будет. Привет, Карли. Завтра 20 лет выпуска нашего родного агрохимического факультета Воронежского СХИ. Будем в ресторане кушать и, соответственно, отмечать.
1: Ну, понятно.
2: Агрохимики, вперед!
1: Главное, не увлекайтесь. На рыбалочку с ночевочкой, палаточками. Так. Да, из Ногинска.
2: Куда?
1: Нам, Славян.
2: Славян. А куда, кстати? Куда
1: нам? Где-то в Ногинске.
2: А под Ногинск что там? АК?
1: АК, наверное, да.
2: КАК. Ко-ко-ко. Я бы с удовольствием остался дома. Читал бы книжки и пил чай. Но вынужден буду поехать на дачу, чтобы являть собой образец трудолюбия перед лицом чат. Ну, то есть пахать огород. Там стройка всякая. Надеюсь, вечером уединиться в мастерской, поплотничать в свое удовольствие.
1: Привет, напарники. Завтра жарим шашлыки с одноклассниками. У нас традиция. Встречаемся каждый год. В этом году 34 года, как мы закончили школу. А в нашей компании будет наша классная. И с годами мы все дружнее, пишет нам Ирина. Всем хороших выходных. Ирин, вам отлично потусить. Ну, а если уже придет классная?
2: Привет,
1: вот интересно, вы с классной сейчас, вот когда вы уже взрослые люди, вы на «вы»?
2: Конечно, на «вы». А как?
1: Ну, бывает, что, знаешь,
2: да никак.
1: Там, когда 3-4 года они собираются где-то.
2: Не, Андрей, ну, то есть все равно это разница. Ну, даже если она пришла после пединститута, ей, там, не знаю, 25 лет, а она пришла к тебе к 10-летке, все равно это 15 лет разница.
1: Все бывает.
2: Да. Не, все бывает. Он есть во Франции президент, на секундочку, у которого такое случилось, что лучше бы не случалось.
0: Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и какие у вас планы на эти прекрасные солнечные и теплые выходные? Вот что вы пишете.
2: Привет, Наш. Я выходные проводить буду в дороге. Работаю дальнобойщиком. Планы на субботу ехать. В воскресенье буду ремонтировать коня. Ну а дальше работающие будни по плану. Еду в город Артем. Везем продукты. Ничего себе, в Артем.
1: Кайф. Завтра выход лес, поиск РКК, а в воскресенье к теще восстанавливать электрику в доме, пишет нам Калюха из Зеленограда.
2: Калюх, вы там аккуратнее.
1: С электрикой заземляйтесь.
2: Нет, с поисками.
1: Почему?
2: Ну, потому что, знаешь, это эхо войны. Всякое может быть. Привет, Наши. Еду помочь маме с грядками. А с понедельника я в отпуске. Лето, ура! Сергей, мы вам искренне завидуем.
1: Завтра поедем на байкфест. Ну, не указали, на какой.
2: Байкфест.
1: Вот это, знаешь, байкфест.
2: Ну да, наверное.
1: А ты когда-нибудь хотел бы на своем байке поехать?
2: На байкфест? Нет. Ну, ты знаешь мое отношение к... Где много мотоциклистов, я стараюсь вот...
1: Ребята, таким я хотел видеть своего напарника мотоциклиста.
2: А каким? С бородой, шавуху, вот это вот, кожаная жилетка.
1: Да, черепа.
2: Не-не-не, ну...
1: Кожаные штаны.
2: Я вот... Не, ну, я как бы искренне вот отношусь с искренним уважением к людям, которые вот в этой байк-культуре, но мне кажется, я буду крайне смешно в этом во всем смотреться. Это меня очень сильно останавливает.
1: Ну, ты знаешь, вообще мне кажется, что когда ты понимаешь, что вот это не твой стиль, это вообще не твое, не надо туда
2: это
1: специально
2: правда.
1: Лезть.
2: Это правда.
1: Друзья, какие планы на предстоящие выходные, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов. Будем ждать ваши сообщения и, конечно, постараемся озвучить их в эфире.
0: Наше радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений.
2: Так, привет из Краснодара. У нас наступает очень теплая погода. А так как я живу на берегу реки, то в гости жду друзей. Будем ловить рыбу, жарить шашлык. Ну, в общем, все вытекающее. Леха пишет.
1: Понятно. В субботу отмечаем годовщину. 16 лет совместной жизни. А в воскресенье идем на день рождения. Калина из Новомосковска.
2: Удобно, удобно. Привет, наши. Мы едем с палатками на все выходные. Первый раз в этом году. Как я вам завидую. Я так хочу уже с палаткой. Если все сложится, у нас же следующая неделя, ребят, кстати, три выходных. И обещаю 30-градусную жару. И уже, в принципе, вода в водоемах прогреется. Поэтому, наверное, я вот в пятницу...
1: Ну, даже если будет стоять вот такая погода, как сейчас, вода в водоемах до
2: купабельной
1: прогреется. Честно говоря, не первый год. Мы как-то очень поздно открываем сезон. Еду на дачу в воскресенье домой собирать вещи, а в понедельник выезжаю жить в поле, помогать строить трассу для соревнований. И вообще, осталось 2 часа, и в отпуске пишет нам... Пишет наш слушатель.
2: Завидуем. Здравствуйте, драгоценные. Я вот, например, валяюсь дома с поврежденной рукой и поехать нифига никуда не смогу.
1: Ой, как приятно.
2: Но завтра думаю заказать шашлык в одной проверенной кафешке, потому что лето. Мы вам желаем скорейшего выздоровления. Обязательно съешьте из-за нас шампурик.
1: Да, конечно. Через час отправляюсь в сторону Рязани. Завтра утром косить траву, убирать скошенное на прошлой неделе, а потом до вторника. Нива, баня, пруды, леса, покатушки.
2: Кайф.
1: Вот.
2: Чего-то не хватает, мне кажется, в этом списке.
1: Да, есть это все просто. Нам решили, не надо озвучивать.
2: Будем жарить колдобики.
1: Колдобики,
2: они же колдуны.
1: Да,
2: а, драники,
1: да,
2: с мясом.
1: Да,
2: давно пытаемся встретиться с друзьями, чтобы угостить их Андрей из Ставрополя.
1: Вообще, колдобики. На самом деле, это литературное слово.
2: Колдобики?
1: Что,
2: да. Не, ну я просто как бы колдуны знаю, а чтобы их называли колдобиками.
1: Ну, это слово колдуны, только когда они маленькие, то есть большие, это колдуны.
2: Колдунята.
1: А маленькие, это...
2: В общем, приятного вам аппетита с колдобиками.
1: Так, а что это у меня нет?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилейный». Билеты на сайте zvea.ru. Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня. 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». а смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов. Ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Зампред Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задача которого сегодня продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Петриным обсудили итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. За время месячника в городе состоялись районные и общегородской субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории установка новых спортивных объектов, которая расширит возможности для занятий экстремальными видами спорта. Зампредседателя Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с вице-премьером правительства Олегом Осталовым, спикером областной думы Юрием Матузовым и другими посетил дом Гординина, где ознакомился с ходом реставрации объекта культурного наследия, где создается новое музейное пространство в составе музейного комплекса «Петровский остров». Проект выходит на финишную прямую. Открытие запланировано в сентябре. Здесь разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники» в Воронежском крае. Посетители увидят подлинные находки археологов, документы из Российского государственного архива, древних актов, предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи. Отдельные разделы расскажут о строительстве русского флота и роли воронежского купечества в истории страны. Воронежская область продолжит развивать торгово-экономические, научные и гуманитарные связи с Ираном. Направления и перспективы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи делегации, состоявшейся накануне на полях Петербургского экономического форума. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева отметила, что в Иране востребована продукция воронежского АПК. Есть спрос на современную сельхозтехнику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию. В свою очередь, регион готов импортировать традиционные иранские товары, плодово-овощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль. А в рамках визита делегации Ирана в Воронежскую область планируется подписать двусторонние документы о межрегиональном сотрудничестве. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.
2: Дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на нашем

0: Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Да, она самая. Давайте начнем сегодняшнюю пихторию.
2: Давайте, усаживайтесь, ребята, поудобнее.
1: Давайте, да, наливайте себе чаек или что вы там любите в это
2: под
1: время.
2: Под пихторию. Андрей Геннадьевич, музыку, пожалуйста.
1: Я готов. Одну секунду.
2: Итак, начнем с детства. Родился герой сегодняшней пихтории в столичном пригороде. Отец его был южанин и обладал свойственным для южан характером, вспыльчивый, как порох. Управлял при этом собственным кинотеатром, а мама была скромненькая, может быть, даже чуть-чуть забитая, и работала в этом же кинотеатре контролером. Правда, нашему герою не было и 3 лет, когда его родители развелись. Через 1/2 мама снова вышла замуж, на этот раз за владельца колбасной лавки. Заведение этого господина было очень популярным у горожан, и мама стала помогать новому мужу вести дела в лавке. Работа отнимала огромную часть ее времени, и на воспитание маленьких

0: его сына сил и здоровья и времени просто не оставалось. Тогда заботу о малютке решено было поручить кормилице. И вот в семье кормилицы наш герой провел несколько лет и, можно сказать, сформировался там как личность. Но случилось несчастье. Кормилица и ее муж, к сожалению, погибли, и наш герой был вынужден вернуться в дом матери и отчима. А тут еще и подошло время идти ему в школу. И тогда, по какой-то причине, ну, скорее всего, из-за буйного нрава мальчика или потому что он мешал молодым, ну, все-таки дело молодое. В общем, решили родители, что называется, сбагрить его. И отправили в пансион. Ну, где такой, знаете, где заводят ребенка там в сентябре и отдают из пансиона мальчика уже где-то там ближе к маю. В общей сложности таких пансионов, школы-интернатов он сменил 6 штук. Откуда его рано или поздно выгоняли за хулиганство, драки, безобразное поведение. И в конечном итоге у этой матери ехидны и отчима как бы даже создалось впечатление, что мальчик необучаемый. Ну вот, знаете, бывают такие диагнозы – необучаемый. Ну и понятно, что нужно что-то, как-то, чтобы он в жизни сформировался. И решили мальчика пристроить в обучение колбасникам. Ну, ему вроде понравилось этот сосиски пальцем добивать. Ну, он как-то это и делал хорошо. Отучился год, получил диплом, получил право работать по профессии и устроился в мясную лавку в столичном пригороде. И все им он был мил, и ему даже нравилось работать вот эту вот колбасу пальцем начинять. Даже через год пошел на повышение, был принят в столичный мясо какой-то там, мясоколбасный магазин. Собственно, так и прошли следующие пара лет, которые мы, пожалуй, с вами пропустим. Если у вас есть версии, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наша.ру, либо через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Давайте продолжим Пихторию. И традиционно для начала несколько вариантов неверно.
2: Это не Кир Булычев.
1: Нет, нет, это не Чарльз. Не Чарли Чаплин. Чарли Чаплин у нас был
2: уже загадан. Не Марк Твен.
1: Да, и не Микоян. Нет, нет, нет,
2: ребят,
1: нет,
2: это
1: нет.
2: Не Микоян.
1: А если давай... у вас вот эта сосисочка, которая...
2: Давай, давай, давай дальше.
1: Давай, хорошо.
2: Музыку, пожалуйста.
1: Надо, надо, значит, надо. Поехали.
2: Итак, мы с вами немножечко перемотали пленку истории. Вот он перед нами, наш герой. Ему 17 лет. Он, ну так, хорошо сложен, не дурен собой, черноволос. Пользуется определенным успехом у противоположного пола. Денег постоянно нет. Впрочем, вспомните себя в 17 лет. Ну, у кого тогда водились лишние деньги? И вот однажды дождливым осенним вечером он спускается в метро, думая, где бы раздобыть деньжат, и видит в переходе на стене плакат, который гласит: «Стань летчиком-испытателем и пройди стажировку». И вот уже этот юноша загорелся мечтой стать летчиком-испытателем. Пришел, значит, куда нужно. Однако в Министерстве воздушных дел ему сообщили, что набор в летную школу в этом году уже завершен. Но армии все-таки нужны рекруты. А также служба предполагает недурной заработок, на секундочку, 200 тысяч в год. А это сумасшедшие по тем временам для нашего героя деньги. И вот его уже обрили, облачили в новый мундир и сказали, что теперь он служит родине. И не просто ребята служат, а проходит службу в парашютно-десантных войсках морской пехоты. Ну и для начала его отправили в распределительный пункт, ну, чтобы проверить, собственно, что он может делать в армии, какую флотскую специальность может приобрести. И оказалось, что уровень его школьной подготовки подразумевает, в принципе, отсутствие какого бы то ни было квалификации. Ну, иными словами, он не может делать ничего. Тогда ему предложили выбор: либо стать рассыльным и драить круглосуточно палубу, либо пройти обучение и повысить уровень квалификации до нужного уровня. Наш герой, понятное дело, выбрал учебку и очень скоро об этом пожалел. В учебке делалось все, чтобы сделать из рекрутов настоящих псов войны. Им не давали спать, не давали отдыхать, постоянно, бесконечно поднимали по тревоге, какие-то бесконечные пробежки, марш-броски, тяжелые физические упражнения. В общем, учебка работала по принципу «сдохни или умри». И однажды осенью, после успешно пройденных тестов, его, настоящего морского пехотинца, отправили на курсы радистов. Однако, даже после учебки наш герой оказался так себе солдатом. Он был крайне недисциплинирован, и наряды вне очереди летели в него, как из пулемета. В конечном итоге офицерам надоело терпеть его постоянное раздолбайство, и они поставили солдата перед выбором. Либо ты, милок, продлеваешь свой контракт на 2 года и отправляешься в Индокитай, либо вооруженные силы обойдутся и без твоих услуг. Наш герой прикинул, ну, во-первых, 200 тысяч в год. Не такие уж дурные деньги. А во-вторых, у него здесь за время службы появились какие-то друзья, хорошие парни. С ними можно и выпить, и закусить, и в бой, и все остальное. В общем, недолго думая, он выбрал Индокитай. И вот уже наш бравый солдат прибывает со служивцами в Сайгон, где буквально с корабля попадает на бал, то есть на гаутпуахту, где в качестве наказания грузит целыми днями рис. Но, несмотря на все трудности, наш герой, по его собственному признанию, никогда не сожалел о времени, проведенном в армии. «Это время, — говорил он позже, — оказалось счастливейшим в моей жизни. Оно позволило мне стать тем, кем я стал потом и кем являюсь теперь». Итак, ребята, о ком идет речь? Ждем ваши версии через сайт наше.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хелмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хелмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хелмитекс» на всех маркетплейсах.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиунрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Траектория.
1: И давайте продолжим неверные ответы.
2: Это не Палат Бюльбюляглы.
1: Нет, не знаю почему. Это не Элвис Пресли, Элвис был уже загадан у
2: нас. Это не Юрий Алексеевич Гагарин.
1: И не Владимир Маяковский.
2: Давай, Андрей Геннадьевич, музыку продолжим.
1: Конечно, готов.
2: Итак, окончание войны в Индокитае наш герой встретил в свойственной для себя манере на гаупвахте. Куда попал за то, что угнал военный джип, ну, чтобы сгонять на вечеринку. Вернувшись на родину, отставной матрос пошатался немного без определенных занятий, благо какие-то деньжата. За время службы удалось сколотить, ну, плюс еще дружки там, сослуживцы, также дебильнувшиеся. В общем, пошатался, понимает, ну, работы особой какой-то нет, военные его навыки никому не нужны. И вот однажды, сидя в каком-то кафе и попивая недорогое вино, он сделал поразительное для себя открытие. А ведь он красавчик. Случилось это примерно так. Как я уже сказал, сидел наш герой за столиком и попивал недорогое вино. На дорогое у него просто денег не было. И тут к нему подсаживается такая слегка подвыпившая немолодая мадам и говорит примерно следующее. «Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение. Я тебе барбарисок отсыплю». И знаете, он пошел. И начал ходить и переходить от одной щедрой мадам к другой. И жизнь его как-то начала налаживаться, и денежки стали появляться. И одной из таких заботливых мадам оказалась настоящая актриса. А она поселила юношу в своем доме и даже пообещала сделать его настоящим актером. Но мир кино как-то его сразу отверг. Ему не давали даже крошечных ролей в рекламе, поскольку считали внешность нашего героя, ну, как-то уж слишком красивой. Ну, нельзя быть таким красивым, чтобы сниматься в кино. И вот однажды наш отставной матрос решил скататься в Канны. Ну, вы знаете, в Каннах проходит ежегодный кинофестиваль, но он думает, ну, пошатаюсь там среди киноделов, может, обзаведусь какими-нибудь полезными знакомствами, ну, или найду очередную мадам. И знаете, он здорово удивился. Многие из тех, кто был на этом Каннском кинофестивале, говорили, простите, мне знакомо ваше лицо, а где вы снимались? Вы же актер? Он думает, подождите, я же выгляжу как актер, я, наверное, могу быть актером.
1: Угу.
2: И тут еще, знаете, к нему подошел американский импресарио и говорит, эй, парень, я сделаю из тебя звезду мирового масштаба, мы с тобой завтра, значит, я покупаю билеты, контракт тебе на 5 лет, мы летим в Голливуд, но ты же разговариваешь на этом варварском языке, а мы летим в Голливуд, тебе придется выучить английский. А мы все помним, как у нашего героя дела обстояли с процессом обучения.
1: Никак.
2: Он не мог вообще это никак. И тут, значит, наш герой прикинул, ну, чтобы лететь в Голливуд, надо выучить английский язык. И знаете, он говорит, импресарио, простите, я, наверное, воздержусь от вашего щедрого предложения, я буду покорять родную киносцену, а Голливуд от меня никуда не денется. И знаете, как-то так случилось, так сложились звезды, что действительно Голливуд от него никуда не делся, а у себя на родине он начал, его популярность начала расти как на дрожжах. И следующие четверть века к нему стояло две очереди. Значит, по правую руку стояли режиссеры, которые хотели снять нашего героя в своих кинолентах, а по левую руку стояли женщины, которые мечтали затащить этого человека к себе в постель. Вообще, лично я с ним познакомился в 1980 году. Тогда на экраны вышел двухсерийный фильм «Тегеран-43». Но мне этот актер, знаете, как-то сразу не понравился.
1: Слишком уж красивый.
2: Примерно то же самое. Тем более, что в этом же фильме играл не менее прекрасный Армен Джигарханян.
1: Да.
2: Поэтому нет, у него не было никаких шансов. Но прошло время, и вот мне уже 10 лет. Я сижу во втором зале кинотеатра «Октябрь» в Смоленске. И я пришел смотреть фильм, который мне порекомендовал посмотреть мой отец. Фильм «Зорро». И фильм я этот, посмотрев однажды, пересмотрел раз 25 минимум. Я сбегал с уроков, сдавал бутылки из-под кефира, чтобы были деньги на билет в кино, вот эти 10 копеек. И всякий раз я приходил и с восторгом смотрел на человека, который в одном фильме блистательно исполняет сразу две роли. Роль изнеженного такого Диего де ла Веги и храбрейшего и благороднейшего Зорро. Итак, ребята, если у вас есть версии, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Траектория.
1: Ну, давай срывать маски, наверное.
2: Да, время сбрасывать маски. Вообще, конечно, финал. Увлекательнейшей жизненной истории нашего сегодняшнего героя не такой уж хэппи-энд. Дело в том, что он пережил всех. Да. Он пережил свою самую большую любовь, Роми Шнайдер, партнер по фильму «Бассейн». Пережил своего, пожалуй, главного друга Жана Поля Бельмондо. И остаток жизни он делал все, чтобы добиться права покинуть ее по своей собственной воле.
1: Это так.
2: Был приверженцем эвтаназии, но ему все говорили: послушайте, что вы делаете. И даже он не стал...
1: он объяснял, говорит, а мне больше незачем вообще жить.
2: Ему у него ничего не осталось. И даже будучи большим любимцем собак, он сказал, что если вот я сейчас переживу эту собаку, я больше собак заводить не буду, потому что я не хочу, чтобы на моей могиле умирала собака. Сегодня нами был загадан Ален Фабьен Морис Марсель Делон. Прекраснейший актер французского кинематографа.
1: Любимец
2: женщин, красавец мужчина, очень характерный актер.
1: Это правда.
2: И, опять же, герой песни группы Наутилус Помпилиус. Но сегодня в качестве музыкальной точки...
1: Я думаю, что мы все-таки что-нибудь другое используем.
2: Потому что был в период в биографии Алена Делона такой период, когда у них был легкий роман с певицей Далидой, и они даже записали песню, которая так называется «Пароли», ну, в смысле слова. Вот давайте ее и послушаем, Андрей Георгиевич.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum de...

0: Ну, собственно, история Алена Делона закончилась 23 августа 2024 года, когда артист был похоронен в собственной часовне среди покойных собак. И наша сегодняшняя пиктория тоже на этом заканчивается. Рады, что вы угадали, о ком сегодня идет речь. Ну, а в понедельник, да, в понедельник после обеда, для тех, кто хочет переслушать сегодняшнюю пикторию или освежить ее в памяти, или поделиться с друзьями, она будет доступна для прослушивания в сообществе «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте, где мы с напарником традиционно с небольшим опозданием, но все же выкладываем выпуски, прозвучавшие в эфире, для того, чтобы вы могли
1: переслушать, поделиться с друзьями, например, или если какую-то пикторию вы просто пропустили, то можете там поискать, вдруг да. и найдется.
0: А может, вам просто нравятся наши вот такие литературно-художественные
1: творческие вечера.
0: Нам нравится.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.
1: В Бурском международном экономическом форуме сообщил о готовящемся переезде из Москвы в регионы нескольких крупных компаний, включая РЖД. Говоря об этом, он пошутил, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину. «Сергей Семенович, столице это не повредит», — сказал Путин. При этом такой шаг должен способствовать развитию российских субъектов и созданию новых центров деловой активности, заявил президент. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Путин также пообещал продолжать помогать регионам России инфраструктурными кредитами. Российский бюджет может получить около 1 триллиона рублей дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете. Он уточнил, что в этом году в бюджете были заложены цены на нефть порядка $60 за баррель. Начало года в этом плане было не слишком благоприятным для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Вместе с тем, министр подчеркнул, что повышение стоимости нефти временное. Добавлю, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Иран близок к подписанию соглашения. По его словам, судоходство в Ормузском проливе возобновится сразу после подписания. Сбитый беспилотник упал на киоск в Севастополе. Возникший пожар оперативно потушили на площади 20 квадратных метров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе объявляли пятую за день воздушную тревогу. О пострадавших не сообщалось. Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Маглова, бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука. Сама организация ранее была признана иноагентом. Также в список попали журналист Виталий Солдатских и режиссер Татьяна Фролова. Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
2: Много структур общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями. Когда режиссер снимает фильм про Ромео и Джульетту, поцелуй 16-летних подростков, удовлетворяет традиционным российским ценностям, ценностям или нет. Режиссер и продюсер, вкладывающийся в такой сценарий, не уверен, получит ли он потом прокатное удостоверение или нет. Это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров.
1: Министр культуры Ольга Любимова заявила РИА Новости на полях Петербургского форума, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате собрали 4 фильма. «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня», и сегодня пятница. Какая прелесть ощущать вот это вот все, связанное с предстоящими выходными днями. Рабочий день закончен, с чем вас и поздравляю. Да вообще в целом рабочая неделя. Вот. Но пробки никто не отменял. Возвращение с работы домой тоже. Вот этот вот отрезок времени, как всегда, проводим вместе и, как всегда, с пользой. Сегодня у нас, напомню, 5 июня, да, уже 5 дней лета. Просвистели и остались где-то позади. Ну и, соответственно, коль уж наступил новый месяц, значит, вступили в силу новые законы и поправки к ним. И что касается нашей жизни, ну, безусловно, лучше в этом во всем ориентироваться. Давайте о нововведениях поговорим сегодня. И, как всегда, начнем с финансов. Как всегда, с началом нового месяца бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Во-первых, поздравляем их с этим событием. Ну, и, конечно же, с тем, что двойная фиксированная выплата теперь у них имеется, это чуть более 19 тысяч рублей. Пенсию повысят в беззаявительном порядке, естественно, однако эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии. Если же пенсионер получил в мае нынешнего года первую группу инвалидности, ему тоже со дня установления группы инвалидности будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты, она будет выплачиваться в двойном размере. С 1 июня Социальный фонд России начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Оформить ее могут семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Такая мера поддержки, по сути, механизм частичного возврата ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Ну и в течение года граждане уплачивают НДФЛ по стандартной ставке 13%, однако по итогам налогового периода его пересчитают по ставке 6%. Разница между уплаченным и рассчитанным налогом возвращается на счет заявителя. Ну и еще кое-что про деньги, ну, по крайней мере, из этой сферы. С 7 июня усиливается контроль за иностранными инвестициями. Виды деятельности, имеющие стратегическое значение, дополняются пользованием определенными участками недр и производством рыбной продукции. Сделки по приобретению иностранным инвесторам активов и акций таких предприятий будут проходить согласование со специальной правительственной комиссией. Проще говоря, друзья мои, государство усиливает контроль, чтобы стратегические ресурсы и производство оставались под надежным управлением и не попали в руки тех, чьи интересы могут противоречить безопасности и благополучию России. Вложения в будущее? Еще какие, дорогие друзья. Прервемся ненадолго. В самое ближайшее время продолжим.

0: шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
1: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Это программа «Тема дня». Все верно. Мы сегодня говорим о нововведениях июня. Итак, 1 июня Дом РФ начал оказывать содействие в сохранении объектов культурного наследия, в том числе в обеспечении предоставления мер государственной поддержки. Для этого сведения об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе. Органы охраны получат объективный инструмент контроля, а потенциальные инвесторы – достоверную информацию. Со 2 июня таможенные органы наделили полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц. Теперь таможенники могут использовать средства радиоэлектронной борьбы для нарушения связи между оператором и БПЛА, воздействовать на пульты управления, повреждать или уничтожать беспилотные аппараты и применять оружие и специальные средства, перечень которых утвердит правительство Российской Федерации. Вот такое нововведение уже как несколько дней. С сегодняшнего дня, 5 июня, вооруженные силы нашей страны могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует. Вот это очень интересно. Становится более серьезным подход и к защите исторической правды. С сегодняшнего дня профилактика правонарушений осуществляется в том числе по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы. 7 июня, вот-вот, совсем скоро, обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, сотрудники войск Национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. С 14 июня в России начнут действовать новые правила борьбы с финансированием терроризма и экстремизма. Они ускорят блокировку счетов лиц и организаций специального перечня Росфинмониторинга, тех, кого подозревают в причастности к запрещенной деятельности. Главное изменение – это финансовые организации теперь обязаны заблокировать счета в течение суток после внесения в список, даже если это выходной или праздник. Ну и кроме того, если человек из перечня объявлен в розыск, его счета заморозят до окончания розыска, но он все равно сможет платить, например, налоги и штрафы.

Банки получат право приостанавливать подозрительные операции, кроме зачислений, на срок до 5 рабочих дней, чтобы проверить их. Люди с заблокированными счетами сохранят право на ежемесячное гуманитарное пособие по закону. Вот такие новые правила борьбы с финансированием терроризма и экстремизма. По-моему, в этом месяце в конце вступает еще один закон в силу. Это уже что касается тех, кто, по-моему, отбывает наказание или будет отбывать наказание за терроризм и экстремизм. Собственно, там уже никаких возможностей выбрать, где и как ты это будешь делать, нет. Куда ФСИН отправит, там, собственно, и сидеть придется. Что далее? Уже через неделю суд сможет выносить решение о заключении под стражу на срок до 30 суток осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ. На заметочку, собственно, дорогие друзья. Еще с 14 июня запрещается оборот гражданского и служебного длинноствольного оружия с длиной ствола менее 30 сантиметров, ранее 50, и общей длиной менее 70 сантиметров, ранее 80. Уточнены также ограничения хранения и использования спортивного оружия вне спортивных объектов. И еще одна новость. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства продлен аж до 31 декабря 2027 года. Ну и в его рамках во всех пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации при наличии технической возможности у мигрантов собирают биометрические данные. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном приложении RU-ID. Казалось бы, все, но хотелось бы сказать еще о следующем. Хватит уже шуршать. Дорогие автомобилисты, с 1 июня по 31 августа, напомню, в нашей стране действует прямой запрет на использование шипованных зимних шин. Нарушения фиксируются инспекторами ГАИ, штраф составляет 500 рублей. Мало, конечно, ибо не только звуковое сопровождение и порча асфальта, но и шипы летят в разные стороны, норовя отколоть краску с соседнего авто, а то и пустить трещину по стеклу. Поэтому давайте больше уважения к друг другу на дорогах. Вот так сегодня коротенько, как говорится, пробежались мы по нововведениям июня, конечно же, не по всем, поэтому, ежели остаются какие-то вопросы или хочется уточнений, пожалуйста, все для самостоятельного изучения, благо возможности для этого все есть. Но, скорее всего, отложите это до следующей недели, которая, кстати, будет короткой, рабочей неделей, там у нас праздники, не забывайте, о них мы еще поговорим. А пока отдохните как следует на этих выходных, и помните, выходные начинаются не в субботу утром, а в пятницу вечером. Счастливо, пока!

души в людях.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов. Ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Зампред Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задача которого сегодня продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Петриным обсудили итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. За время месячника в городе состоялись районные и общегородской субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Зампредседателя Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с вице-премьером правительства Олегом Осталовым, спикером областной думы Юрием Матузовым и другими посетил дом Гординина, где ознакомился с ходом реставрации объекта культурного наследия, где создается новое музейное пространство в составе музейного комплекса «Петровский остров». Проект выходит на финишную прямую. Открытие запланировано в сентябре. Здесь разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники» в Воронежском крае. Посетители увидят подлинные находки археологов, документы из Российского государственного архива, древних актов, предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи. Отдельные разделы расскажут о строительстве русского флота и роли воронежского купечества в истории страны. Воронежская область продолжит развивать торгово-экономические, научные и гуманитарные связи с Ираном. Направления и перспективы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи делегации, состоявшейся накануне на полях Петербургского экономического форума. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева отметила, что в Иране востребована продукция воронежского АПК. Есть спрос на современную сельхозтехнику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию. В свою очередь, регион готов импортировать традиционные иранские товары, плодово-овощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль. А в рамках визита делегации Ирана в Воронежскую область планируется подписать двусторонние документы о межрегиональном сотрудничестве. Это были новости региона.
7: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что бегло ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского. Путин прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту и отметил, что некоторые мировые лидеры есть постарше. По его мнению, в управлении государством главное не возраст, а дееспособность. В ответ на слова про 26 лет пребывания у власти, Путин рекомендовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Также Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров только чтобы остановить продвижение вооруженных сил России. Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Он попросил правительство совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки. Сейчас порог составляет 20 миллионов рублей. Согласно налоговым изменениям, предполагалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса в 2025 году 60 миллионов рублей, в 2026 – 20, в 2027 – 15, в 2028 – 10 миллионов. В российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха, сообщили в Роскосмосе. Первое место оперативно загерметизировали специальным составом. Второе место утечки расположено на конусной части переходного отсека. Сейчас проводятся работы по подготовке к его герметизации, добавили в Роскосмосе. Подчеркивается, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает. Давление на борту МКС стабильное и поддерживается на расчетном уровне. В НАСА сообщили, что на время устранения утечек астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Компания Apple объяснила удаление Макса из App Store санкциями. Накануне мессенджер пропал из магазина приложений. Тогда же команда Макса предупредила, что владельцы устройства Apple не будут получать уведомления. В своем комментарии представители Apple заявили, что компания соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. О каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили. Накануне пресс-служба Макса сообщила, что приложения, уже установленные на мобильных устройствах пользователей, продолжат функционировать в обычном режиме. Глава Сбербанка Герман Греф на петербургском форуме рассказал про свою утреннюю рутину. Подъем в 5:30, час чтения, потом спорт. Он рассказал, что бегает на улице в любую погоду и говорит, что это помогает компенсировать недосып. Однако сомнолог Владимир Ковальзон заявил НСН, что такая схема подойдет не всем.
3: Это не каждому дано. У него, видимо, такой тренированный организм, бодрит его вот бег. Но это не каждому дано. Пожилым это нельзя, потому что утром может быть подскок давления. Но для него и подходящий режим. Каждому совет такого не будут.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем добрый вечер. Мы приветствуем вас в эфире нашего радио. Мы, это, как всегда, я, Александр Бон. И она. Сейчас, подождите, я посмотрю, кого же сегодня поставили. Так, где? Никифорова, Иванова, Петрова. А, Лукьянова Яна. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, я рада, что вы нашли меня.
0: Да, в списках.
1: С левой стороны от себя.
0: В списках.
1: В списках. Я в списках. Сегодня, друзья, нам нужно о многом успеть вам рассказать. Будем подводить итоги хит-парада и, наконец, послушаем не одну, а даже не две, а целых три. Нет, четыре новинки.
0: А еще узнаем у Димы Сокола секрет настоящего хита. Поговорим с Дилярой Вагаповой о хоккее и выясним, что играет в наушниках у музыкантов группы «Тритя».

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели — песня Хмырова «Вертолет». Это свежий сингл артиста, он вышел сегодня, так что если еще не успели оценить, сейчас послушаем все вместе.
2: Но представит премьеру в эфире Филипп Хмыров. Мы попросили музыканта рассказать о работе над этой песней.
3: Внезапно я решил ознакомиться с таким жанром, как брит-поп. Мой сверстник практически, да, то есть это жанр, который был популярен в 90-е годы и потом еще эпизодически. Вот. Наслушался Oasis, Blur и решил, что надо добавить как бы свою музыку, каких-то еще больше гитар и распевов. В один из вечеров я прям вот начал делать аранжировку, которая потом стала песней «Вертолет», и пытался что-то на нее напеть, и вот напел «Моя голова в твоем рукаве», и дальше что-то не шло, я подумал, ну все, как бы, видимо, предыдущая песня была последней мною написанная, потому что все, ничего я больше не напишу. И на следующий день я решил просто вот еще раз открыть проект, за 15 минут до выхода из дома решил еще раз открыть проект, вот, поднакидал какого-то текста в куплеты, и подумал, что, блин, ну надо написать какой-нибудь припев, ну просто, хотя бы, чтобы был. И вот придумал эту строчку с вертолетом мелодическую, то есть я ее просто проорал, мне кажется, даже, и уехал, забавно, на вокал я поехал. Вот. И пока ехал, слушал, и подумал, о, получается крутая мелодия, вот, которую просто интересно слушать. Вот. И очень быстренько добил до конца уже там песню.
0: Премьера недели.
2: Хмыров, «Вертолет».

0: Премьера недели. Хмыров. Вертолет.
1: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и

0: Территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Разлом чарта.
1: Открывает наш топ-13 новинка прошлой недели. Это песня «Необъятная» группы «Жуки».
2: Ну а мы хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят целиком и полностью только от вас, друзья.
1: Так что заходите на сайт наши.ру, выбирайте раздел «Чартова дюжина» и тычьте. Тычьте пальцем. Извините за уточнение. В общем, голосуйте.
0: 13 место.
1: «Жуки», «Необъятная». Через...

0: На 12-м месте сегодня слушаем «Эпидемию», песню «Где сходятся миры».
1: Ну а миры у «Эпидемии», как оказалось, книжные. По крайней мере, так нам рассказал Юрий Мелесов.
0: А мы попросили артиста поделиться, есть ли книги, которые повлияли на его мировоззрение, а потом на творчество.
2: Есть немало книг, которые повлияли на мое мировоззрение. Более того, повлияли на выбор жанра, в котором я занимаюсь творчеством. Отдельным примером можно привести серию книг «Dragonlance» или «Сагу о копье». Изначально я загорелся идеей написать концептуальный альбом по этому произведению, но потом решил сочинять по своему либретто. Так появилась метал-опера «Эльфийская рукопись». Но в ней можно найти элементы из «Саги о копье» и других книг. Большинство песен «Эпидемии» связаны с теми или иными литературными произведениями. Так что без книг ничего бы не было.
0: Если говорить серьезно, то в школе, прочитав «Преступление и наказание», это вот книга, сильнее которой я не читал ничего. Вообще, Достоевский самый сильный на сегодняшний день в мире писатель, у которого герои же вообще живут своей жизнью. И, как тебе сказать, «Преступление и наказание», я понимаю, что даже во имя спасения всего человечества мы не можем убить одного гадкого человека. Это в любом случае будет убийство. Это сложно понять, не каждому дано, ну а Достоевский об этом и пишет. На меня это повлияло. Грустно немного, да, но я знаю, что на тебя повлиял Чебурашка. Расскажи.
1: Тут не рассказывай, тут показывай, Саша.
3: 12-е место.
1: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: На 11-й строчке сегодня расположилась песня группы «Оберег» «Господа дверь».
1: Музыканты, друзья, решили поторопить лето и умотали на юг страны, где оно есть точно не только на календаре.
0: Значит, здесь двух мнений быть не может. Если вы находитесь на краю водоема, то, конечно, вам нужно жаркое лето. Если вы находитесь в городе, вот в каменных джунглях, то, конечно, прохладно, да? Вот видите, ну вот в Москве лучше прохладно, в Краснодаре, там же вообще дышать нечем. Там лучше прохладно, ну в самом Краснодаре.
1: Пусть лето будет летом. А прохладная у нас зима.
0: Ты сейчас, я не понял, утверждаешь или просишь? Ты запомни, Лукьянов, мы здесь...
1: Я утвердительно прошу, Саш.
0: Мы здесь ни у кого ничего не просим.
2: 11-е место.
0: «Оберег», «Господа дверь».

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера на этой неделе – «Песнь моя» группы «Чичерина».
2: Не будем тянуть время, предлагаем сразу послушать нашу новинку.
1: А когда наша программа подойдет к концу, можно будет зайти на сайт наша.ру, найти песню в разделе «Чертова дюжина», как и остальные новинки, и отдать ей свой голос. Или даже сразу три.
0: Премьера недели.
2: «Чичерина. Песнь моя».

0: премьера недели. Чичерина. Песнь моя.
1: Наша реклама.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilnitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilnitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilnitex на всех маркетплейсах.
5: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Лама Аухилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925.
2: На 10-м месте сегодня послушаем песню «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
3: Сын Алексея Горшенева, Кирилл, выпустил свой первый короткометражный нейромультфильм, который называется «Не для любви преград». На анимационную работу Кирилла вдохновила композиция «Леда и Зевс» из альбома Горшенева «Фауст-2». Первый акт.
2: Посмотреть мультфильм можно в соцсетях группы «Горшенев».
3: Ну а мы пока послушаем песню «Лес». И, кстати, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно найти видео, в котором жена Андрея Князева, Агата Негровская, показывает черновики этой песни. Это очень интересно, друзья.
1: 10-е место.
2: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
4: Слышу

0: Десятое место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «С». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда». Девятое место на этой неделе досталось песне «Человек для любви» группы «Underwood».
1: В день защиты детей музыканты коллектива поделились в соцсетях своими детскими мечтами.
0: Владимир Ткаченко мечтал стать сыщиком, а Максим Черенко – врачом, и в результате врачами стали оба. Владимир – анестезиологом-реаниматологом, а Максим – психотерапевт. Ну, а потом уже на смену медицине пришла музыка.
1: Ну, а кем вы хотели стать, мы уже 100 раз говорили, да?
0: Да.
1: Вот, я кем стал, тем и мечтал. Кем мечтал, тем и стал. Вот так вот.
0: Ну, у Лукьяна немножко... Дедулей?
1: О, нет. Лукьяна... Кем дедулей?
0: Ты же стал дедулей.
1: Хватит!
2: Девятое место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя,

0: На восьмой строчке чарта сегодня Ёрш с песней «Дети нулевых».
1: Если вы не слушали выпуск программы про панк с Димой Соколом, послушать ее можно на сайте наша.ру в разделе «Подкасты». Там музыкант подробно рассказал о новом альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой».
0: Ну а мы пока для вас сохранили самое важное, друзья, подробную экскурсию для начинающих музыкантов. Как написать настоящий хит?
2: Простой запоминающийся припев – это панч, который вот ла-ла-ла, который заедает в голове, на самом деле, прям вирусно, да, и это 120 ударов в минуту, самый популярный и запоминающийся ритм.
3: Восьмое место.
1: Ёрш, «Дети нулевых».

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: На седьмую строчку чарта стремительно взлетает песня Дианы Арбениной «The Punisher».
2: Трек вошел в новый альбом «Rap for Mama», релиз которого состоялся 1 июня в Международный день защиты детей.
0: К этому же празднику приурочен, друзья, благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который пройдет на площадке у Останкинской телебашни. Ну а Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» – хедлайнеры фестиваля.
2: А еще на сцене для вас выступят Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, группа «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее» и группа «Кэжуал».
0: Ну а мы пока вернемся к хит-параду.
1: Седьмое место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Реклама на 107FM.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие. Событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-dofis-na-danu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов. Ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Зампред Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задача которого – сегодня продолжаются в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Петриным обсудили итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. За время месячника в городе состоялись районные и общегородской субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которые расширят возможности для занятий экстремальными видами спорта. Зампредседателя Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с вице-премьером правительства Олегом Осталовым, спикером областной думы Юрием Матузовым и другими посетил дом Гординина, где ознакомился с ходом реставрации объекта культурного наследия, где создается новое музейное пространство в составе музейного комплекса «Петровский остров». Проект выходит на финишную прямую. Открытие запланировано в сентябре. Здесь разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники» в Воронежском крае. Посетители увидят подлинные находки археологов, документы из Российского государственного архива, древних актов, предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи. Отдельные разделы расскажут о строительстве русского флота и роли воронежского купечества в истории страны. Воронежская область продолжит развивать торгово-экономические, научные и гуманитарные связи с Ираном. Направления и перспективы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи делегации, состоявшейся накануне на полях Петербургского экономического форума. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева отметила, что в Иране востребована продукция воронежского АПК. Есть спрос на современную сельхозтехнику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию. В свою очередь, регион готов импортировать традиционные иранские товары, плодово-овощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль. А в рамках визита делегации Ирана в Воронежскую область планируется подписать двусторонние документы о межрегиональном сотрудничестве. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией.

0: 47, код города 473.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
2: Так звучит наше.
3: Радио.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили специалистов и неравнодушных жителей с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. В обращении подчеркивается, что благодаря нацпроекту, инициированному президентом, в Воронежской области создается инфраструктура для сортировки отходов. Ведется расчистка водоемов и работа по снижению выбросов. Первые лица региона поблагодарили волонтеров, предпринимателей и ученых, которые консолидируют усилия для улучшения экологии. Зампред Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус Воронежской городской поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы от «Единой России» Аркадий Пономарев. Алексей Гордеев ознакомился с оснащением кабинетов и условиями работы медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей. Также здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения, задача которого сегодня продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Еще Алексей Гордеев посетил парк «Алые паруса», где вместе с заместителем губернатора Дмитрием Масловым и мэром города Сергеем Петриным обсудили итоги весеннего месячника благоустройства и развития городских общественных пространств. За время месячника в городе состоялись районные и общегородской субботники. Работы по благоустройству проводились на территориях общей площадью 975 гектаров. Также обсуждалось развитие парка «Алые паруса», который остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в городе. В ближайших планах развития территории – установка новых спортивных объектов, которая расширит возможности для занятий экстремальными видами спорта. Зампредседателя Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с вице-премьером правительства Олегом Осталовым, спикером областной думы Юрием Матузовым и другими посетил дом Гординина, где ознакомился с ходом реставрации объекта культурного наследия, где создается новое музейное пространство в составе музейного комплекса «Петровский остров». Проект выходит на финишную прямую. Открытие запланировано в сентябре. Здесь разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники» в Воронежском крае. Посетители увидят подлинные находки археологов, документы из Российского государственного архива, древних актов, предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи. Отдельные разделы расскажут о строительстве русского флота и роли воронежского купечества в истории страны. Воронежская область продолжит развивать торгово-экономические, научные и гуманитарные связи с Ираном. Направления и перспективы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи делегации, состоявшейся накануне на полях Петербургского экономического форума. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева отметила, что в Иране востребована продукция воронежского АПК. Есть спрос на современную сельхозтехнику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию. В свою очередь, регион готов импортировать традиционные иранские товары, плодово-овощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль. А в рамках визита делегации Ирана в Воронежскую область планируется подписать двусторонние документы о межрегиональном сотрудничестве. Это были новости региона.
4: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: на сайте zve.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных оперативным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит «Наше».
9: «Наше радио». Музыка поколений.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уровень инфляции в России к концу года должен приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, рост инфляции замедлился. Он назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла в России. И добавил, что ВВП в стране за январь-апрель вырос на 0,2%. По его словам, он слышит критику, что в экономике все пропало. Однако, как утверждает Путин, Россия опустилась до того уровня, в котором страны Евросоюза живут долгие годы. В Курской области при атаке БПЛА по агроферме пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшим диагностировали многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Астронавты НАСА вернулись на борт МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Несколько часов назад их перевели в пристыкованный корабль «Дрэгон» из-за обнаружения утечки воздуха на станции. В российском сегменте МКС обнаружили 2 места утечки, сообщали в Роскосмосе. Оба успешно загерметизировали. В НАСА сообщали, что на время устранения аварии астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Эвакуированные из-за подтопления жители Славянского района Кубани вернулись домой. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет почти 6 километров. На данный момент эвакуация населения не требуется, сообщила единая дежурная диспетчерская служба. Накануне после прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края был введен режим ЧС. Удаление мессенджера Max из App Store приведет к уменьшению трафика со стороны пользователей айфонов. Об этом заявил президент Ростелекома Михаил Асеевский. По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны, в том числе на телефоны с российской операционной системой Aurora. Однако разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил NSN, что пока Aurora далека от идеала.
3: А вы пользовались Aurora хоть раз? Она неплохая, но если сравнивать потребительские простые задачи человеческие, то, конечно, она еще далека от совершенства, потому что она не обкатана на большом количестве пользователей. У нее нет той продуктовой команды, которая могла бы этот продукт сделать. Там в этом смысле еще работать и работать. Но если по-настоящему задаться целью и собрать по-настоящему хорошую команду, то это вполне возможно. Мы сейчас находимся на чуть выше, чем нулевой отметке в этом вопросе.
2: Основатель Телеграма Павел Дуров заявил ранее, что блокировки лишь отдалили Россию от цифрового суверенитета. Он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, покидают страну из-за сломанного интернета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано. России.

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Звуки Му». Имя Александр Лепницкий. Легенда.
1: Когда мы с Мамоновым весной 83-го года решили твердо создавать группу,

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Драматикс.
0: Имя.
1: Екатерина Бардыш.
0: Легенда.
2: В 2015 году я решила, что пора выпускать собственную музыку, но у меня тогда не было названия на тот момент. И я обратилась к своему мужу Алексею Полищуку, он же Beatmagic, у которого с неймингом никогда не было проблем. И вот он сказал мне: «Катя, мне нужно от тебя теги, какие-то мысли, что ты хочешь в этом нике услышать, увидеть, на что мне отталкиваться». Я ему сказала, что я драматическая актриса, я очень люблю барабаны, я очень люблю музыку там и стиль в стиле матрицы, люблю драм-партии и драматичность музыки. На что он посидел где-то вечерок или день и принес мне листок. На листке было куча названий, наименований, и там я увидела «Драматикс». Мне очень понравилось сразу же, и я выбрала себе именно этот никнейм. С тех пор я гордо ношу этот ник «Драматикс».
1: «Драматикс».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: MP3.
0: Имя.
1: Александр Канвисер.
0: Легенда.
2: В русском языке примерно 200 тысяч слов. Для общения этого достаточно, а вот для нейминга маловато. Групп, короче, сотни тысяч, и каждую надо как-то обозвать. Причем название совершенно не обязательно как-то соотносить с творчеством группы, с ее текстами и прочей концептуальностью. Люди просто берут словарь и листают. Нашлось свободное слово. Хватаешь побыстрее, лишь бы другие не опередили. Кончили существительные, разобрали все остальные части речи. Но сундучок не бесконечен. Потом закончились и цифры. А музыкальные группы продолжали создаваться. Что делать? На помощь пришли аббревиатуры. И когда у меня возникла необходимость придумать название для своего тогда еще сайт-проекта, я выбрал модное созвучие MP3. Тут надо уточнить, что действительно тогда это было модное и очень свежо звучащее слово. На тот момент о том, что это какой-то сжатый формат музыки, знали единицы. Персональные компьютеры были еще не у всех, а мобильные телефоны только у малиновых пиджаков. Первый раз это понятие я услышал или увидел в рекламе американского газированного напитка. Там MP3-плеер можно было получить в качестве приза, если выпьешь 3 канистры или что-то типа того. Короче, слово было отличным, модным, молодым и отлично орущимся на концертах стадионом фанатов, потенциальных. Всем оно понравилось, и одной творческой единицей на просторах Родины стало больше. Когда уже интернет из чуда для избранных стал доступен самым отсталым слоям населения, выяснилось, что найти в поиске творчество группы решительно невозможно. Но мы стали потом думать, как это исправить, стали в релизах приписывать Александр Канвисер MP3. Потом мы стали вроде писать 3 через дефис, потом добавили слово «оркестр», потом через дефис, но 3 не цифрой, а словом, пока название не приняло свой окончательный вид. Аббревиатура капслоком из 5 букв без всяких пробелов и дефисов, мощные, как 5 кирпичей. MP3.
1: MP3.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Виктор Виталий.
0: Имя
1: Виталий Цветков.
0: Легенда.
2: Обычно, когда люди слышат название группы Виктора Виталия, они думают, что это два человека. Например, солист – это Виктор, а Виталий, ну, это соло-гитарист. Но в нашем случае это совсем не так. Дело в том, что каждое из этих имен имеет определенное символическое значение. Виктор – от слова «победа», а Виталий – от слова «жизнь». А вместе это победа жизни над смертью. Это связано с моей личной биографией. Мой отец назвал меня Виктором. Но маме это имя не очень понравилось, и она стала звать меня Виталиком. Это имя и стало моим никнеймом, и все мои друзья и коллеги знают меня именно как Виталий. А в паспорте осталось имя Виктор. В начале нулевых вместе с группой «Мумитроль» мы участвовали в туре «Прогрессивная классика». Ведущий программы, диджей Кирилл Кальян, в шутку стал называть меня Виктор Виталий, что впоследствии стало названием этого музыкального проекта. «Виктор Виталий. Победа жизни».
1: Виктор Виталий.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, а сейчас 23%. Глава государства подчеркнул, что это не связано с санкциями стран Запада, а произошло естественным путем. Раньше за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% доходов части бюджета, сейчас 20%, отметил Путин. Поэтому, по его словам, это не критически важно, хотя и имеет существенное значение. Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский намерены обсудить возможные переговоры с Россией. Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и украинский лидер планируют встретиться в воскресенье в Лондоне. Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, встреча станет для украинского политика возможностью обсудить с европейскими лидерами потенциальные переговоры с Москвой. Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной площадке. Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров только чтобы остановить продвижение вооруженных сил России. Средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году превысила 80 лет. Об этом сообщил замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Филиппов на Петербургском форуме. По его словам, в столице сейчас живет более 412 тысяч человек старше 80 лет, 58 тысяч старше 90 лет и около 1 тысячи жителей, перешагнувших вековой юбилей. Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
3: Много структур общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями. Когда режиссер снимает фильм про Ромео и Джульетту, поцелуй 16-летних подростков, удовлетворяет традиционным российским ценностям или нет. Режиссер и продюсер, вкладывающийся в такой сценарий, не уверен, получит ли он потом прокатное удостоверение или нет. Это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров.
2: Министр культуры Ольга Любимова заявила РИА Новости на полях Петербургского экономического форума, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате заработали 4 фильма «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наша музыкальная история. Группа «Зоопарк». В 80-м ленинградский музыкант Майк Науменко выпускает альбом «Сладкая Н» и другие. Пластинка становится фундаментом родившегося в тот же год «Зоопарка». Здесь была и философия подпольной культуры, и взгляд человека, который родился в среде интеллигенции. По словам современников, группа играла ни на что не похожую музыку, духом из 60-х. В разное время с Майком сотрудничали музыканты из «Аквариума» и других ленинградских рок-групп. После смерти поэта и музыканта в 91-м году вышло около десятка официальных и неофициальных трибьютов, где песни Майка поют все, от ДДТ до Земфиры. Песня «Мажорный рок-н-ролл».

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уровень инфляции в России к концу года должен приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, рост инфляции замедлился. Он назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла в России. И добавил, что ВВП в стране за январь-апрель вырос на 0,2%. По его словам, он слышит критику, что в экономике все пропало. Однако, как утверждает Путин, Россия опустилась до того уровня, в котором страны Евросоюза живут долгие годы. В Курской области при атаке БПЛА по агроферме пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшим диагностировали многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Астронавты НАСА вернулись на борт МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Несколько часов назад их перевели в пристыкованный корабль «Дрэгон» из-за обнаружения утечки воздуха на станции. В российском сегменте МКС обнаружили 2 места утечки, сообщали в Роскосмосе. Оба успешно загерметизировали. В НАСА сообщали, что на время устранения аварии астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Эвакуированные из-за подтопления жители Славянского района Кубани вернулись домой. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет почти 6 километров. На данный момент эвакуация населения не требуется, сообщила единая дежурная диспетчерская служба. Накануне после прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края был введен режим ЧС. Удаление мессенджера Макс из App Store приведет к уменьшению трафика со стороны пользователей айфонов. Об этом заявил президент Ростелеком Михаил Асеевский. По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны, в том числе на телефоны с российской операционной системой Аврора. Однако разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил NSN, что пока Аврора далека от идеала.
3: А вы пользовались Авророй хоть раз? Она неплохая. Но если сравнивать потребительские простые задачи человеческие, то, конечно, она еще далека от совершенства, потому что она не обкатана на большом количестве пользователей. У нее нет той продуктовой команды, которая могла бы этот продукт сделать. Там в этом смысле еще работать и работать. Но если по-настоящему задаться целью и собрать по-настоящему хорошую команду, то это вполне возможно. Мы сейчас находимся на чуть выше, чем нулевой отметке в этом вопросе.
2: Основатель Телеграма Павел Дуров заявил ранее, что блокировки лишь отдалили Россию от цифрового суверенитета. Он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, покидают страну из-за сломанного интернета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «Одень» выпустила сингл «Грехи незамоленные». Сами музыканты описывают новый релиз как песню о борьбе между жаждой мира в душе и хаосом снаружи. По звучанию трек напоминает рок-гимны 2010-х и отсылает нас к золотой эре MTV. О концепции песни рассказывает Игорь Шляхов, вокалист группы «Гнев Господень».
1: Слово «грех» назвать модным сейчас никак нельзя. Есть слова гораздо более модные и актуальные, такие как, например, «выгорание» или «токсичные». Но от того, что мы переназвали какие-то вещи новыми словами, они никуда не уйдут по мановению руки или уж там, тем более, волшебной палочки. С ними все равно придется разбираться. Бояться слов точно не надо. Многие слово «грех» не любят от того, что может показаться, что раз человек грешный, то он какой-то неправильный. Ну, не надо. Все мы немножко неправильные порой. Это нормально. А вот чего действительно следует бояться, так это потерять близость к настоящему. Переживание, вот ощущение жизни всем своим существом. Жить – это круто и интересно. Есть огромное количество всяких неприятных штук, которые пытаются нас от этого увести. Вот с ними-то как раз можно и побороться. О том и песня. Еще найду.

0: Послушать песню «Грехи не замолены» уже можно на всех цифровых площадках. Хмыров выпустил новый трек «Вертолет». Свежий сингл вышел сегодня, а вот работа над ним шла довольно долго. О том, как удалось побороть творческий кризис и дописать песню, нам рассказал сам Филипп Хмыров.
1: Внезапно я решил ознакомиться с таким жанром, как брит-поп. Мой сверстник практически, да, то есть это жанр, который был популярен в 90-е годы и потом еще эпизодически. Вот. Наслушался Оазис, Блёр, и решил, что надо добавить как бы свою музыку, каких-то еще больше гитар и распевов. В один из вечеров я прям вот начал делать аранжировку, которая потом стала песней «Вертолет», и пытался что-то на нее напеть, и вот напел «Моя голова в твоем рукаве», и дальше что-то не шло. Я подумал, ну все, как бы, видимо, предыдущая песня была последняя мною написанная, потому что все, ничего я больше не напишу. И на следующий день я решил просто вот еще раз открыть проект. За 15 минут до выхода из дома решил еще раз открыть проект. Вот, поднакидал какого-то текста в куплеты. И подумал, что, блин, ну надо написать какой-нибудь припев, ну просто хотя бы, чтобы был. И вот придумал эту строчку с вертолетом мелодическую. То есть я ее просто проорал, мне кажется, даже. И уехал, забавно, на вокал я поехал. Вот. И пока ехал, слушал и подумал, о, получается крутая мелодия, вот, которую просто интересно слушать. Вот. И очень быстренько добил до конца уже там песню.

0: Хмырова «Вертолет» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите, друзья, начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Последний.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь, ключи замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: хорошо.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
8: 00. 255 45 55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.